0: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов Мост.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за понимание.
4: Народ.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Элегантный кроссовер Honchi HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Honchi HS3 ты всегда будешь в центре событий.
3: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Honchi «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
4: Акции до конца июня текущего года. Указана стоимость на Honchi HS3.
5: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Доброе утро. Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении проект об усилении контроля за иноагентами. По словам спикера Вячеслава Володина, предлагается усилить надзор за их финансовыми операциями и ввести запрет на соцрекламу на подконтрольных им интернет-ресурсах. В Екатеринбурге хулиганы в городском автобусе напали на девушку и избили пассажира, который вступился за нее. Возбуждено уголовное дело. Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает Уральский Меридиан. В Екатеринбург прибыл первый из 50 новых трехсекционных низкопольных трамваев «Кастор». Сейчас его собирают в западном депо. До конца сентября в город доставят еще 19 таких вагонов. Оставшиеся трамваи поступят до 25 декабря, сообщили в мэрии. Трамвай вмещает 150 человек, оснащен современной системой климат-контроля, светодиодным освещением, системой автоматизированной оплаты. Помимо трамваев, в этом году Екатеринбургский парк пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особого большого класса, пишет Ура.ру. В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров из серии. Об этом сообщили в облгаи. О введении нового кода госавтоинспекция объявила еще в конце прошлого года. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96. А в 2013-м 196, напоминает «Коммерсант». В Екатеринбурге стартовал 11-й музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет». В этом году он приурочен к 90-летию Свердловской филармонии. Денис Мацуев признался, что для него гастроли на Урале всегда в приоритете, пишет «Сигнал». Каждое десятое объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой, чтобы привлечь клиентов, а потом говорят, что объект продан, и предлагают уже другие варианты, пишет РИА. Доллар на вторник – 73.26, евро – 85.27.
2: Информация на правах рекламы.
3: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
4: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
3: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом сдан.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание, друзья! В эту субботу, 13 июня в 7 вечера, готовьтесь к крутой музыкальной вечеринке в Джой-пабе. На сцене две уникальные группы. Чистая река. Русская кантри, народные мелодии на новый лад и живые эмоции. Номер 4. Акустические шедевры, необычные инструменты, мощные голоса во главе с Юрием Мишковым. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей, ждем вас в Джой-пабе в эту субботу, 13 июня, в 7 вечера.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».
6: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООН «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Доброе утро. В правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуацию в ТЭК нужно постоянно отслеживать, а потребителей надежно обеспечивать нефтепродуктами, пишет «Комсомольская правда». Минэнерго уже представила меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. Ранее сообщалось, что на Кубани у некоторых заправок появились очереди. При этом на крупных АЗС перебоев с топливом нет, пишет газета. 4 микрорайона Екатеринбурга этим летом останутся без горячей воды на 2 недели. В компании Т-Плюс пояснили, что в юго-западном и на широкой речке отключения запланированы с 16 по 29 июня. В микрорайонах Ботанический автовокзал с 30 июня по 13 июля. Если испытания пройдут успешно, горячую воду могут вернуть раньше. Как поясняют в компании, это будет эксперимент, согласованный с мэрией. В 4 микрорайонах планируют организовать круглогодичную циркуляцию горячей воды. Это чтобы летом долго не пропускать воду в кранах. Добавлю, что с 8 по 10 июня обычные опрессовки идут уже по всему городу, но без отключения горячей воды, сообщает Ятин. Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполнять раз в неделю в течение летнего сезона. Вылет из аэропорта Кольцово во вторник в 11:40. Обратный рейс из Волгограда в 15:35. Время местное. Время в пути 2,5 часа. На маршруте будут использоваться самолеты с

0: Мария увидела ее только, когда смотрела программу. Девушка написала на Первый канал, но ей пока никто не ответил, пишет Ядин. Московская студентка доказала в суде, что писала диплом сама, а не с помощью нейросетей, и добилась восстановления в ВУЗе после отчисления. Девушка училась на факультете лингвистики. В прошлом году ее диплом прогнали через вузовский антиплагиат. Сначала система нашла 42% ИИ-контента, после правок 12%. Девушку к защите диплома не допустили и отчислили. Студентка обратилась в суд. В суде представители вуза не смогли объяснить, как работает их система проверки. ВУЗ обязали восстановить девушку на факультете и выплатить ей 60 тысяч рублей компенсации морального вреда. Сообщает телеграм-канал Мэш. Доллар 73.26, евро 85.27.
1: Информация на правах рекламы.
2: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: Внимание, друзья! Заряжайтесь эмоциями по полной. В это воскресенье, 14 июня в 7 вечера в Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Зарубежные хиты, народные мелодии и песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов. Рояль, виолончель, скрипка, гитара, укулеле, барабаны, флейта, гармоника и не только. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей и приходите. Ждем вас в Джой-пабе в это воскресенье, 14 июня в 7 вечера.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Ну что, братья и сестры, взбодримся.
4: На рок-арсенале.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Гарантия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Доброе утро, человечество. Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Россияне вывели из банков рекордное за последние 30 лет количество наличных. Спрос на наличные в России с начала года вырос более чем на триллион, что уступает лишь 2020 году. Тогда было 1 390 000 000 000. Это следует из данных Центробанка. Регулятор выделяет две основные причины увеличения интереса к наличным, который продолжается третий месяц подряд. Это желание населения иметь наличность про запас на фоне сбоев в работе интернета, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с этого года, сообщает БФМ. В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 20 участков дорог, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность отремонтированных транспортных артерий составит 21 километр, площадь 370 тысяч квадратных метров, сообщил в своем телеграм-канале мэр Алексей Орлов. Сейчас работы проводятся на 11 объектах. Это участки улиц Роза Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, Стрелочников, проспекта Космонавтов, переулка Медиков, дублера Сибирского тракта и Объездной. В Екатеринбурге в городском автобусе группа молодых людей напала на девушку и избила пассажира, заступившегося за нее. СКР возбудил уголовное дело. Глава следкома генерал Бастрыкин взял расследование на личный контроль. СМИ опубликовали видеозапись, на которую попал инцидент в автобусе, после чего началось разбирательство. В Свердловской области до конца года проведут более 250 мероприятий.

0: Вы более смелые девушки могут выбрать модные этим летом красные, апельсиновые, сливочные цвета. Что касается моделей, в моде остаются минималистичные купальники из плотной ткани с хорошей посадкой, а также ретро-модели с высокой талией, горохом, полоской, популярные и спортивные варианты, говорит эксперт. Доллар 73.26, евро 85.27.
1: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
6: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. 10.05 в Екатеринбурге. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Макс Авто. Рубрика Макс Авто начинает очередной интерактивный канал. С нами на связи наш автомобильный обозреватель Максим Ядрышов. Максим, привет.
7: Доброе утро.
6: Как всегда, мы обсудим главные автомобильные новости здесь, в рубрике «Макс Авто», и ответим на ваши вопросы. Это могут быть любые вопросы, касающиеся автомобилей, правил дорожного движения. Может быть, надо какие-то конкретные кейсы разобрать. Все это присылайте нам в любом удобном для вас текстовом формате в виде сообщения на номер +7 908 909 104.5. Еще нам можно писать через наше сообщество ВКонтакте, который называется «Радиофорум 104.5 FM». Там идет прямая видеотрансляция, так что, пожалуйста, присоединяйтесь, лайки только ставить не забывайте. Екатеринбург уже который день, Максим, заливает дождями. И что в такую погоду обычно происходит? Правильно, Максим, начинают ломаться светофоры, но если хочешь выключаться. Вот такая неприятность случилась на перекрестке Первомайская-Восточная, где с утра настоящий хаос. Ну, действительно, перекресток загруженный, да еще и довольно сложный по конфигурации. Там же еще мост рядом железнодорожный. Ну, надеюсь, что уже к этой-то минуте либо светофоры починили, либо туда выдвинулись гаишники, чтобы все это вручную отрегулировать. Но в моменте, конечно, людям не позавидуешь. Где еще светофоры не работают? Напишите нам. Потому что в этом, к сожалению, сомнений нет никаких. Связь между погодой, влажной погодой и неработающими светофорами, она наипрямейшая. Годы шли, мало что менялось это в этом смысле.
7: Да. Каждый год нам говорят о том, что в следующем году такого уже точно не будет, и что-то там даже делают, гидроизоляцию какую-то, да, что-то выкапывают.
6: Вода сильнее оказывается.
7: Светофоры. Меняют сами светофоры, но ничего не меняется, да, все остается по-прежнему.
6: Да.
7: Ну, не знаю, я вот, откровенно говоря, вот не припомню больше городов, где во время дождей так начинают достаточно активно выходить из строя светофоры, кроме Екатеринбурга. Это, то есть, такой
6: Серьезно?
7: Местный колорит.
6: Это прям наша такая отличительная черта? Никогда бы не подумал. На прошлой неделе, кстати, вот не помню.
7: Всякое бывает. Это же все непонятная магия, да? Вот, бесовщина, я даже сказал.
6: Это не магия, Максим, вот это вот физика. Физика в чистом виде.
7: И ты знаешь, вот есть, например, места, я знаю точно, где светофоры сами по себе ломаются. Вот Хоть дождь,
6: хоть
7: есть,
6: жара.
7: Нет, там он ломается, жара ломается, там, не знаю, просто так ломается. Ну, да и такое тоже бывает. В Екатеринбурге хотя бы это связано с дождями.
6: На прошлой неделе ровно в такую ситуацию попал, причем подъезжаю к светофору. Единственное, не помню, на каком это перекрестке было. светофор работает. Выезжая на перекресток, светофор не работает. Ну, в общем, успел проскочить, пока все думали, что делать, да, но потом, я думаю, минуты через 3-5 там уже сразу, наверное, начался хаос.
7: Саш, я недавно попал в какую-то огроменную

0: пробку на пустом совершенно проезде, да, mm-hmm. где никогда пробки не было, и добирался до светофора минут, наверное, 20. Причем ехал-то метров 200, наверное. Знаешь, там в чем была причина? Видимо, вот эта вот хваленая интеллектуально-транспортная система, вот что-то с ней, видимо, случилось. Вот интеллект куда-то ушел, может быть, в сторонку. В нашем направлении зеленый горел ровно 4 секунды. И потом загорался красный.
1: Ну вот, да, бывает и такое.
0: Так тоже бывает.
1: Ну, как говоришь, искусственный интеллект, он подвержен галлюцинациям. Вот, может быть, что-то подобное произошло, и тебе не повезло, или, наоборот, повезло наблюдать это все. Ну, хорошо, плюс 7-908-909-104.5. Где у нас светофоры сегодня? Из-за дождей не работают? Напишите, все ли в порядке, может быть, какие-то еще привлекающие ваше внимание истории происходят у нас на дорогах и тротуарах. Ну, и, конечно же, сюда же любые ваши абсолютно вопросы на автомобильную тематику. В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 370 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Как тебе, Максим, в квадратных метрах?
0: Я никогда не понимал, дорог, когда вот докладывают в квадратных метрах. Вы мне скажите, сколько вот нормальных
1: 21 дорог,
0: км. Нормальным измерением.
1: Оно же 21 километр. Да. Это понятно уже?
0: Вот.
1: Так
0: вот
1: лучше?
0: Это более понятно уже,
1: да. Да, об этом у себя в соцсетях написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил, что сейчас сезон ремонта
0: и
1: дорог в самом разгаре.
0: И дальше хочется списочек вот этого 21 километра всегда.
1: Ой, ну ладно тебе списочек. Тут есть кое-что. Работы проводятся вот прямо сейчас на 11 объектах. Это участки улиц Розы Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, проспекта Космонавтов и других. Ну, действительно, так, и на 8 марта, и на Луначарского, на Малышева, и на Розы Люксембург, я и наши слушатели, уверен, признаки ремонтов замечают. Я на две вещи хочу обратить внимание. Значит, это хорошо, что идут ремонты. Две вещи. Первое. Сезон действительно в разгаре, и сезон как будто бы начался еще в апреле, как никогда рано в этом году, и, наверное, это хорошо. Потому что, помнишь же, мы сколько раз уходили в осень, а то и в зиму с этими бесконечными дорожными ремонтами. Может быть, в этом году все-таки закончат пораньше и не будут укладывать асфальт или там устанавливать бордюры, когда уже снег пролетает и заморозки. Но второе, на что я хочу обратить внимание, даже, скажем так, пользуясь случаем, хочу спросить, когда же уложат асфальт на улице Луначарского? Я регулярно езжу по Первомайской и Шевченко. И уже недели три, если не больше, пересечение трамвайных путей как раз вот с Луначарского, это прямо пытка, боль и скорость примерно 3 километра в час. Там потому что совершенно немилосердные ступеньки сделаны, и чтобы их преодолеть, надо практически остановиться. Ну, а сам понимаешь, к чему это приводит. Но это дискомфорт, естественно. И это колоссальные пробки. Потому что падение скорости ниже пешеходной.
0: Понимаешь, нет, падение скорости, да, вот
1: ДТП
0: не происходит. Да. Поэтому все нормально. Может, так и задумано, откуда ты знаешь. Так и оставят, может.
1: Ну, ладно тебе. Я все-таки хочу задать вопрос.
0: Вот это всегда раздражало. Вот,
1: в чем причина, что так долго? Ну, ладно, я понимаю.
0: Причина. Понятно же совершенно. Есть дата окончания, начало работы, дата окончания, работы начали. Вот будет к дате окончания ближе, приедут и за одну ночь все сделают. Вот, поверь ты мне, да, потому что там асфальт уложить, на это много-то времени не нужно, собственно, да. Угу. Один день ты выкладываешь асфальт, второй день ты рисуешь разметку, если она предусмотрена твоим контрактом. Это самая разметка, да. Угу. Здесь нет ничего сложного, но это раздражает, действительно, когда вот так берут, снимают асфальт и доставляют кучу дискомфорта на ровном абсолютно месте, ну нехорошо.
1: Может, на проспект Космонавтов уехали асфальтоукладчики, может, еще куда.
0: Администрации Екатеринбурга надо на это внимание-то обратить, потому что об этом часто говорят. Во-первых, это раздражает. Вот это очень сильно раздражает, когда ты видишь, что ничего не происходит, вот, и ничего не должно происходить. И никаким там схватывающимся бетоном вы не объясните, да, почему там идет простой.
1: Ты имеешь в виду, что все просто?
0: Его там нет просто.
1: Технологически.
0: Конечно.
1: Привезли
0: конечно.
1: Асфальт, укатали, и
0: это,
1: все.
0: Это такое мы не любим, да.
1: Да. Ну и представьте, что будет, если на этих перекрестках еще и светофоры отключатся. Ну это будет прям вот... полный комплект, что называется. Ну, а тем временем у нас появятся автомобильные номера с новым кодом региона. 166, Максим. В ГАИ их начнут выдавать с завтрашнего дня, с 10 июня. А все потому, что в области подошли к концу запасы госномеров со старыми кодами региона. Ну, старые коды, это что у нас, 196, да? Потому что 66-й, это уже давным-давно.
0: Ну, 66, 96 уже давно, да, закончились.
1: Да.
0: 196, вот сейчас будут выдавать 166.
1: 166.
0: Вполне логично, и об этом было известно, в принципе, полгода назад, наверное, еще.
1: Угу.
0: Когда говорили о том, что первая партия номеров уже поступила в ГАИ, вот, ну, видимо, заранее заказали, да, просто, а они все не заканчивались и не заканчивались.
1: Так что,
0: да.
1: Когда вам выдадут номер с кодом 166, да, не кричите, это подделка, дайте мне настоящие номера. Это настоящие номера. Внешний формат номерных знаков при этом будет сохранен в полном соответствии с установленными стандартами. Все ранее выданные государственные регистрационные знаки с действующими кодами региона сохранят свою юридическую силу и не потребуют замены, пояснили в ГИБДД.
0: Слушай, зачем были? Зачем они поясняют того, в чем нет сомнений в принципе у людей?
1: Не надо приезжать с номером 196 на замену на 166.
0: Зачем такие разъяснения было давать? Вот правда. Вот путают людей, пугают людей вот зачем-то на ровном месте.
1: Наоборот, успокаивают. А некоторые вроде тебя пугаются.
0: Понимаешь, успокаивать надо, когда люди волнуются. А когда ты не волнуешься, тебя начинают успокаивать, ты начинаешь думать, что, наверное, надо поволноваться все-таки.
1: Ну, это да, но вопрос риторический. Так код состоящий... Слушай,
0: никогда у людей не возникало вопроса, что с введением нового региона старые становятся недействительными. Вот, ну, ни разу в жизни не слышал даже такого предположения. Зачем это опровергать, а?
1: Это не опровержение, это как-то по-другому надо назвать.
0: Предостережение. Зачем предостерегать там кого-то от чего-то?
1: Успокоение, ладно. Код региона, состоящий из трех шестерок, все ближе получается? Рано или поздно комбинации закончатся?
0: Там еще есть 2, 3, 4, 5, 7, 8.
1: 9.
0: И это к 66, да, а еще 96 же есть. И если сейчас вот в Екатеринбурге с 93-го, по-моему, года выдаются номера в этом формате, да, подошел, получается, к четвертой серии, ну, математически посчитай, сколько нужно еще циклов, чтобы прийти к 666. Вот, и я думаю, что не доживем мы с вами.
1: Оставим эту проблему потомкам. Это помнишь, как в свое время была проблема 2000, как все ее боялись, что когда наступит 2000 год, все компьютеры зависнут, значит, все перестанет работать, там какие-то бешеные деньги вкладывались в то, чтобы, значит, не произошло какого-то глобального сбоя, и ничего не случилось. Все нормально, все работало.
0: Потому что вложились.
1: Да. Я напомню, что мы ждем ваши комментарии, любые вопросы сюда к нам в рубрику «МаксАвто», плюс 7-908-909-104.5. Присылайте их нам в любом удобном для вас мессенджере. Ну, а мы пока еще по новостям пройдемся. МВД попросила ЦОДД Москвы снизить квоты на количество прокатных самокатов в городе из-за роста числа аварий, пишет сегодня РБК. Ну, понятно, что мы смотрим на Москву, а думаем про Екатеринбург, потому что здесь, ну, примерно те же проблемы. И кикшеринги здесь есть, и самокатов много, и, может быть, тоже местные ГАИ с чем-то подобным обратиться. Так вот, смотри, полиция приводит статистику по количеству ДТП с СИМами, которые произошли в Москве с января по май. По сравнению с прошлым годом число аварий выросло в 2,6 раза. В 26% случаев водители СИМ были младше 18 лет. При этом в МВД напомнили, что ЦОД имеет право сокращать количество единиц кикшерингового сервиса на 1000 штук в случаях, если виновником ДТП стал несовершеннолетний пользователь. Ну, то есть ДТП с несовершеннолетним случилось, минус 1000 самокатов. Ограничения снимаются, когда оператор кикшеринга устранит нарушение.
0: Все понятно.
1: Я-то подожду, я же должен разъяснить все тебе и слушателям.
0: Нам просто приоткрывают вот такую кухню, вот, о которой мы не знаем. Вот мы же слышим часто, да, что там администрация собрала кикшеринг там и заключили некое соглашение. Да, вот мы не знаем об условиях этого соглашения. Я так подразумеваю, что в каждом городе какие-то свои соглашения заключаются. Может быть, есть методические рекомендации, как нас любят издавать там то же самое МВД. Да, а вообще идея-то хорошая, в принципе. Ты допустил несовершеннолетнего на свой самокат. Ну, вот получай минус там 1000, например, да, вот, и каким-то образом, наверное, распределение рынка так происходит, И, в принципе, ну, можно, наверное, иногда заметить, да, каких больше самокатов, каких меньше самокатов. И перераспределение такое не очень равное.
1: Может, из-за этого?
0: По визуалу, по крайней мере. Может быть, из-за этого. Может быть, смотрят количество там нарушений выявленных в том числе, да, и сокращают парк. Но вот это, конечно, удивительно, потому что часто говорят о том, что необходимо прикрутить госуслуги к приложению кикшеринга, именно обосновывая тем, что несовершеннолетние не будут ездить. В Москве это было сделано в прошлом году. Ну и посмотри, 26% по вине несовершеннолетних.
1: Угу.
0: Это только про ДТП мы говорим, да? Вот, а они же еще без ДТП ездят, в принципе, в достаточно большем количестве.
1: В большинстве случаев, скорее всего.
0: И в большем количестве они ездят без каких-то происшествий. Но это значит, что проблему не то, что не решили, да? Вот, даже не приблизились к его решению. Хотя вот в Москве действительно ты можешь совершить 5 поездок без привязанного к МОСРУ, да, это портал госуслуг Москвы, без привязанного аккаунта, а потом все, пожалуйста, верифицируйся через мос.ру, и потом уже можешь ездить, а при верификации ты предоставляешь данные, естественно, там, о возрасте, обо всем. Это значит, что? Это значит, что взрослые содействуют своим несовершеннолетним детям ездить на этом самом кикшеринге.
1: Ну, то есть это здравое предложение, я правильно тебя понимаю?
0: Да оно получается, что не работает.
1: Ну, я не знаю. Так, может быть, на это предложение никто и не ответил. То есть, еще раз, это некая опция, но это не обязанность.
0: В Москве это обязанность. Я тебе говорю про Москву, где 26% виновников или участников ДТП это несовершеннолетние на прокатных самокатах.
1: Это нет, я имею в виду минус 1000 за ДТП. А не то, что это, привязка к госуслугам.
0: Это вопрос соглашения, это вопрос договоренностей. Договорились на 1000, ну, сокращайте на 1000, значит.
1: Договорились, так соблюдайте хотя бы. Что с этим будет, тоже отдельный вопрос. А знаешь, что в свою очередь в шерингах сказали, комментируя эту инициативу, так вот, если коротко?
0: Что это все фотомонтаж.
1: Нет. Это приведет к росту числа частных самокатов, которые вообще никак не регулируются. Ну, то есть, как бы дали понять, что станет еще хуже. Как вылезут все на своих самокатах.
0: Не станет это хуже, конечно. Ну ладно.
1: Ну ладно. Не согласен ты с этой логикой. В общем, кому интересно, большая публикация с комментариями и разнообразными нюансами на портале РБК. Нам пишут, Максим, вот давай я прочитаю сообщение от Леонида. На космонавтов при ремонте сняли покрытие, в том числе между рельсов, достаточно глубоко при повороте на фронтовых бригад. В результате сильного замедления скорости при пересечении этого перекрестка примерно в течение недели или чуть дольше в часы пик были гигантские пробки, вплоть до Челюскинцев все стояло.
0: Так понятно. И вот про мост мы, помнишь, говорили тогда, где там на...
1: На Бебеле.
0: Да. На Бебеле, да. Вот сделали его или нет, хотя бы там-то уж.
1: Не знаю. С тех пор я там не был. Ну, наверное, ну, надеюсь. Много времени прошло.
0: Конечно, это неуважение гражданам, да, со стороны вот, уважаемых дорожных организаций. Ну, видимо, мы вот не настолько уважаемые с вами, что заслуживаем на нормального передвижения. Ну, еще раз, все-таки, да, вот проблема, она обостряется. Если раньше это были какие-то единичные истории, да, что там на каком-то небольшом участке сняли асфальт, уехали, там через месяц приехали, то смотри, сейчас это прям такое повсеместное явление становится. Вот, и это очень плохо, и администрация города должна в этом направлении посмотреть. Потому что хорошо, вы объявляете там о ремонте 700 там, или 300 с чем-то тысяч квадратных метров, да, ну, давайте сделаем ремонт по-человечески и нормально. Угу. Можно же его как сделать? Можно сейчас снять асфальт, да, сделать все в сентябре, допустим.
1: Ну и получается...
0: Перед электоральным мероприятием. Да, сделать, сказать, смотрите, какие мы молодцы, сделали дорогу.
1: Проблемные точки, проблемные места, это у нас мосты и это пересечение с трамвайными путями.
0: Да, слушай, вот проблемные
1: здесь
0: места...
1: особое внимание нужно.
0: Проблемное место, там, где сняли асфальт и уехали. Вот это называется проблемное место.
1: Сразу возникает проблемное место. Ну ладно. Хорошо, Леонид, спасибо вам большое за ваше сообщение, за ваше свидетельство. Плюс 7-908-909-104.5. Новости подписки.
0: И еще вот, если кому-то не лень, да, вот, напишите об этом в администрацию Екатеринбурга, в конце концов. Вот. Екатеринбург, РФ, там есть электронная приемная. Напишите, что там на улице такой-то сняли асфальт и ни черта не делают.
1: И не
0: положили. Что такое-то? Разберитесь. Да. Прошу разобраться.
1: Так надо заканчивать, да?
0: Конечно.
1: Хорошо.
0: Да. Или до Коля.
1: Доколе это, может быть, решат, что это подпись такая. Ну, зовут человека так. Может такое быть, может. Новости подписки. Подписки на автомобили. Не на газеты и журналы. Сервисом «Лада Легко», так он называется, воспользовались уже несколько десятков клиентов, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Причем уточнение количества десятков почему-то нет. Несколько.
0: Ну, сервис... Когда так говорят, значит...
1: Значит, несколько,
0: много,
1: да.
0: Десятков.
1: Сервис предлагает аренду новой «Лада Веста». Мы об этом с тобой рассказывали. С фиксированным ежемесячным платежом без малого 44 тысячи рублей. За эти деньги получаешь полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, помощь на дорогах, сезонную замену шин и их хранение, если это требуется. Ну и, кстати, годовой лимит пробега ограничен 30 тысячами километров. Ну, то есть это не безлимит все-таки. Да?
0: Не, ну, слушай, 30 тысяч это хороший пробег.
1: Это нормально.
0: Ну, и среднегодовой пробег россиянина считается 17 тысяч у нас, в принципе. То есть 30 тысяч это, ну, достаточно много.
1: Должно хватить все-таки, да, для большинства. Ну, что тут можно сказать, Максим? Я не знаю. У меня только один комментарий. Ну и хорошо. Раз десятки клиентов нашлись, кому это понадобилось, ну и прекрасно. Автомобиль по подписке. Это так современно.
0: Знаешь, это, я люблю вспоминать, вот так совпало, да, что в нашем там районном чатике недавно обсуждали тоже вопросы каршеринга, насколько это выгодно или невыгодно, и человек вспомнил, как в 2019 году одна из компаний предлагала подписку на автомобиль Mercedes E-класса, тоже, да, где страховки, там, безлимит, все. И знаешь, сколько это стоило? Вот сегодня утром просто читал.
1: 20 тысяч
0: 44 рублей. Тысячи рублей. 44 тысячи рублей это стоило. Ну вот, собственно, и все.
1: Вот, раньше вот, собственно,
0: так
1: все.
0: Вот. А сейчас, да.
1: А сейчас вот так.
0: Весту, вот хотите Весту за 44 тысячи?
1: Ну, наверное, и Мерседес можно взять на каких-то подобных условиях, но цена будет совершенно другой.
0: Ну, я боюсь, что сейчас, наверное, нет. Ну, такая длительная аренда, это, по сути же, лизинг для физических лиц. Когда ты не становишься собственником автомобиля, когда там часть расходов несет лизингодатель фактически, да, вот, и есть там выкупная стоимость автомобиля, если мы говорим про лизинг. Здесь это чистая долгосрочная аренда, и почему ее называют подпиской, я откровенно говоря, не понимаю, потому что есть слово «аренда». Оно есть в Гражданском кодексе. У вас договор аренды называется, транспортного средства без экипажа, да, вот. И этим договором может быть предусмотрено условие там по техническому обслуживанию, по страхованию, кто за что ответственность несет. Ну, вот оно вот это в чистом виде есть. Зачем называете словом подписка? Ну, я не очень понимаю.
1: Я тебе могу это объяснить очень коротко. Да, это то, чем юрист...
0: А, ну, аренда же не модно
1: сказать. То есть ты аренда, отличается, да, от маркетолога, то есть того, кто придумал это название. Вот и все. Вот поэтому подписка. Любопытный кейс у нас есть от жильцов одного из ЖК в Екатеринбурге на Визе. Им регулярно мешает, вот дальше вдохните или выдохните, гоночный болид. На Е1 есть соответствующее видео. Машина нарезает круги по стадиону «Ургупс», расположенному неподалеку, и довольно сильно шумит. За комментарием журналисты обратились к небезызвестному Дмитрию Ларионову. Он и в автоправе понимает, и в ЖКХ, надо отдать ему должное. И тот ответил, что все вполне законно, потому что гоночная машина – это спортинвентарь, и он ездит на спецплощадке, где ему и место. Шумит он во время, когда это допускается законом о тишине, причем эта норма действует только в 100 метрах от многоквартирников, а дальше сотни метров ограничений нет. Таковы, Максим, выходят особенности жизни в большом городе. Чего-то только нет.
0: Ну, да, вот такое, да, тоже. Ты не поверишь, вот люди некоторые у стадиона живут, например. Да, вот представь, там, каждые выходные там какой-нибудь то концерт, то футбол, то еще какая-нибудь срамота начинается. Да, вот, и ты живешь просто, вот, и у тебя постоянно шумят. Вот, ну, невозможно же, да, просто. Вот, ну, ничего, справляются. И, да, законодательство действующее, закон о тишине, они, как правило, все-таки днем разрешают воспроизводить любые звуки, и Дима совершенно прав, это спортинвентарь, который ездит на специализированном месте.
1: В отличие,
0: да,
1: от питбайков,
0: по городу ездит.
1: Да-да-да, который, да, тоже спортинвентарь.
0: Который по городу ездит непонятно с какими наездниками за рулем, да, который себя убивает, в конце концов. А это ну, вполне цивилизованная история. Люди тренируются, ну, надо же как-то где-то тренироваться. А представь себе жить где-нибудь вот около испытательного полигона какого-нибудь, да, или вот Уралвагонзавод у нас есть, где танки на полигон гоняют.
1: Полигон-то за городом все-таки, насколько я знаю, в Тагиле.
0: Ну, там, по-моему, рядом есть какие-то жилые дома. Ну, я могу ошибаться.
1: Ну, в общем, и такое тоже бывает.
0: Я знаю, что они в одном месте дорогу общего пользования пересекали.
1: Это да. Судя по всему, это действительно как было, так и сохраняется. Спасибо большое. Максим Ядрышов. Ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто». До завтра мы прощаемся с Максимом. Через пару минут в студии появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. Вместе с вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, спасибо и пока.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета и заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Начну вот с чего. Современный врач-уролог – это по-прежнему универсальный специалист в своей области.
6: Сейчас такого уже универсального доктора, который лечит все и вся, нет. В том числе и среди специалистов-урологов. Есть определенные специализации. Обычно это две специализации. Максимум, но это три, может быть. А вообще, конечно, урология специальность емкая. Конечно, это хирургическая специальность, которая занимается заболеванием органов мочевой системы. У мужчин, так и у женщин. Поэтому не только мужской врач. Но уролог, андролог еще занимается болезнями мужской репродуктивной системы. Это органы мошонки, органы малого таза, предстательная железа. Это уже занимается, конечно, андролог.
5: Тогда расскажите, что такое современная урология? Вот хотя бы основные какие-то направления или разделы.
6: Какие же разделы урологии есть? Самый такой, наверное, один из распространенных – это эндоурология, это эндоскопическая урология. Когда специалист выполняет какую-либо помощь, вмешательство через естественные пути человека. Можем сейчас с помощью современного оборудования зайти практически в любой отдел мочевыделительной системы, удалить камень, раздробить камер, принести лазер, раздробить им же камень, рассечь структуру, убрать опухоль. То есть это все без разрезов, малоинвазивные вмешательства. К примеру, раньше это были 30 лет назад, это большие разрезы, пациенты лежали 2 недели в стационаре. Вот это вся разница, грубо если говоря. А эндоурология занимается также еще через маленькие разрезы, то есть через прокольчики в пояснице, в животе, электрокарточки маленькими достаем ту проблему, которая есть у человека. Ну, удалить аденому предстательной железы, то есть тоже никаких нет разрезов. Это все используется энергия лазера, либо каких-либо других устройств. Это у нас и биполяр, и плазма, различные виды энергии. Дальше, какие же у нас разделы есть? Один из таких емких и современных – это онкоурология. Это врач-онколог, уролог, который занимается лечением опухолей мочевыделительной системы. Сейчас онкология во всем мире, в том числе в разделе урологии, это сейчас на первом месте, это сейчас наиболее актуальное. И все массовые исследования, они проводятся именно в этом направлении. У нас, как мы знаем, вся онкология растет, количество заболеваний, особенно заболевания предстательной железы. То есть рак простаты, он сейчас на первом месте, как в России, так и во всем мире. Вследствие причин, ну, и хорошая диагностика сейчас мы имеем, ну, и определенное увеличение продолжительности жизни граждан мужчин.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама.
7: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. С Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
5: И Павел Рубцов. Доброе утро
1: всем. Доброе утро всем. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
5: Дамы и господа, тут на скрепу наступили. Сергею Бабунцу смысловые галлюцинации, оказывается, по его словам, периодически запрещают теперь исполнять песню «Вечно молодой, вечно пьяный».
1: Да, об этом он рассказал журналисту 4 канала. Я, как понимаю, дело было на движении, на этом самом фестивале, где он был хедлайнером. И он поделился болью своей и соображениями, как надо подходить к вот этой музыкальной политике. Давайте послушаем, что он сказал, а потом обсудим.
8: Смешно, когда, например, мы приезжаем куда-нибудь на площадку, в город, нам говорят, так, все отлично, только «Вечно молодой» петь не будем. Я говорю, да как же так-то? Ну, потому что вы же знаете, что там «Вечно пьяный» же. Я говорю, да как, вы понимаете, ситуация кристаллизовалась, то есть мы просто гимн поколений, нескольких поколений, там, духовную скрепу просто удалим сейчас. Люди пришли из-за этой песни. Поп-культура является тем, на чем растут поколения. Просто взять и закрутить гайки, ну, это просто сразу же повлечет за собой то, что мы потеряем часть по-настоящему хороших песен, возможно. А второе, что люди просто уйдут в серую зону и будут там скачивать спокойненько себе с торрентов, если захотят.
5: Сергей Бабунец в интервью телекомпании «Четвертый канал». Но вы знаете, что с марта из произведений, выпущенных после 1 августа 90-го года, необходимо удалять упоминания наркотиков вот. И психотропных веществ, если они подаются как норма, польза или допустимое поведение. Про алкоголь там ничего не сказано. То есть получается, что досрочно кое-где на местах сбывается мечта брянского депутата Михаила Иванова, который, мы вам рассказывали, в начале марта предлагал ввести еще и ограничения на упоминание алкоголя в песнях.
1: А также сигареты и всего остального. Так давайте пойдем дальше. Запретим вообще все.
5: Нет, тогда Иванов говорил о том, что, например, знаменитые композиции «В Питере пить» это Шнуров, это Лепс, конечно, «Рюмка водки на столе» — одна из самых до сих пор популярных песен в караоке всяких. Так вот, Иванов причем рассказывал, что, знаете, это ж не я первый, еще сам Жириновский предлагал. И правда, правда, в 2020 году Владимир Жириновский тогда говорил о том, что необходимо пресекать любое упоминание алкоголя в песнях, потому что отпечатывается это в памяти. Как говорил Владимир Вольфович, говорить публично или петь о выпивке — это должно быть абсолютно неприличным. Молодежь уже пьет значительно меньше, говорил он в 2020 году. Так зачем мы их заставляем обратить внимание на алкоголь? Тогда в Госдуме его обсмеяли, сказали, что ну, вообще никакого смысла, если говорить дипломатично, в этой инициативе нет. Но вот 6 лет прошло, и вот опять.
1: Как бы что ни вышло, мне кажется, вот если действительно так, то руководители площадок действуют по такому правилу.
5: Ну, это издержки самоцензуры, совершенно верно. Другое дело, представим себе, проходит слет какой-нибудь там, слет патриотической песни, в том числе военных песен. Там военные песни. И как же, что же делать, например, с военной песней 40-х, где строчка небезызвестная: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем». Кстати, с автором был стихов тогда Арсений Тарковский. Если что. Я думаю, что тогда бы хвосты поджали и не стали бы требовать у музыкантов не исполнять эту песню.
1: Пауль Зиберт вспоминает, что у Константина Симонова было, и его нужно запретить, потому что было много упоминаний спиртного в его стихах.
9: Ну, стихи вряд ли часто упоминаются так публично. А «Вечно молодой, вечно пьяный» — это действительно, особенно в нашем городе, песня. Да и не только, конечно, очень и
10: там
9: очень популярная.
10: Там еще Лобонец перечислял, где именно используются аж флаги.
9: На Эльбрус, да.
10: Эльбрус даже, в космос.
9: Флаги с этой строчкой, да? «Вечно молодой, вечно пьяный» на Эльбрусе. Вот такая прекрасная история. Еще из местного, из местных новостей. В Екатеринбурге утвердили рекомендации по обеспечению культурными учреждениями и больших, и малых городов. Вот, например, в городе-миллионнике, например, в Екатеринбурге. Mm-hmm. Вообще, это не только в Екатеринбурге утвердили, это постановление Минкульта Свердловской области. Так вот, не привели, у нас просто обозначили эти рекомендации. Mm-hmm. Так вот, в городе-миллионнике, то есть в Екатеринбурге, должны быть два парка культуры и отдыха, прям как в комедии Гайдая. Выходит, у меня два мужа, выходит два. Сейчас у нас один любимый ЦПКЮ имени Маяковского, правда, с двумя площадками.
10: Он разросся довольно серьезно. Главное, понятно, на Мичурино. Есть небольшая зона в треугольнике машиностроителей и красных борцов, бойцов, по-моему, да, и Кировоградской, но согласно документу... Я цитирую Паян, это их опечатка. Борцов.
9: Ну, насколько я знаю.
10: Хорошо, ладно. И нужен еще такой парк. Напомню, ЦПКЮ не только вот в этих, на этих двух площадках действует. Вот парк Победы. Они там обустраивали, еще куда-то замахивались. Потом вот это вот на площади 5-го года, это тоже под, так сказать, крылом ЦПКЮ происходит. Все, что, как там, лето на площади.
9: Хорошо, хорошо. И что в итоге?
10: В итоге?
9: Два парка.
10: Нужно два парка по документам. Но пока мы не замахиваемся на второй парк. Об этом сказал министр культуры Свердловской области Илья Марков. Не рассматривается пока возможность создания второго парка культуры и отдыха. Сейчас.
9: То есть рекомендация есть, но возможности нет.
10: Но это же
9: нет.
10: На перспективу.
9: Это не долженствование, это всего лишь рекомендация. Более того, оказывается, Екатеринбург по большинству показателей не только выполняет, но еще и превышает те самые рекомендации. Например, здесь есть рекомендация, что в городе-миллионнике должно быть не менее 4 театров, а в Екатеринбурге их около 20, оказывается. Вот, ну, я удивилась, мелких, я не знала. Маленьких, частных, да. И 13 музеев должно быть. Не менее 13 музеев, а у нас их более полусотни. Потому что тоже маленькие, частные
10: есть
9: музеи.
10: Есть маленькие, частные музеи, есть площадки музейные, например, того же Краеведческого музея. Их несколько, 18, по-моему, штук. Так что у нас
9: вот,
10: в этом
9: возвращаясь
10: случае
9: к парку,
10: хорошо.
9: К парку, он стал главным парком тогда еще Свердловска в 33-м году. А вообще такое... Всегда было культовое место народных гуляний еще с 19 века. Правда, никогда, конечно, в смысле, раньше там не было никакого парка имени Маяковского. Была Мещанская роща, так называлась эта территория. Сосновый бор на месте нынешнего ЦПКЮ.
10: Ну, кстати, если у вас есть идеи, куда поместить второй парк культуры и отдыха, то напишите. Да, плюс 7-908-909-104-5. Сюда ваше мнение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Потому что обсуждалось с подачи Лебедева. Его, по-моему, но он там презентовал возможный парк.
9: Артемия,
10: да, который вот здесь, вот около храма на Крови должен располагаться и объединить всю эту территорию в какое-то новое парковое пространство. Ну, один из вариантов. Но это вот слишком близко. Два парка будут находиться. Кажется, куда-то надо туда, на север.
9: Это, я правильно понимаю, это тот человек, который на полях ПМФ обсуждал круглогодичную туристическую привлекательность Крыма, да?
10: Да,
9: актуально, так сказать, без оглядки на новости. Разработка туристической концепции, которая бы инфраструктурно действовала целый год.
10: Да-да-да. Вот если у вас есть такие замахи, да, насчет парка культуры и отдыха, куда бы его поместить? Я предлагаю, конечно, если будет такое распоряжение, то куда-нибудь на север. Ну, потому что людям ехать?
9: Уралмаш,
10: Эльмаш.
9: Да?
10: Ну, потому что...
9: Сделать из парка Победы...
10: Например, ну, или рядом. Ну, не знаю, там, около Белой башни можно что-нибудь подумать. Хотя там застройка идет.
9: Ну, это, конечно, абсолютные фантазии.
10: Ну да, да. И... А распоряжение есть, так, рекомендации есть, мы должны подумать, как их реализовать.
9: Я думаю, что нет, мы не должны. Мы должны с вами обсудить, мне кажется, уже более актуальные и реалистичные новости. Ты хотел что-то добавить?
10: Нет, у меня есть сообщение от РН. Больше парков хороших и разных во всех районах города. Двумя руками за.
9: Да мы тоже подписываемся обеими руками, но все-таки хотелось бы с небес на землю спуститься и поговорить про уже реальные новости. Есть любопытный законопроект, причем, что важно, его в Государственную Думу внесло правительство России о модернизации почты России. И там несколько инициатив. Вот, например, то, что прием электронных платежей будет проходить без банковских комиссий, отдельные изменения будут касаться графика работы почтовых отделений, его скорректируют, но, что важно, собираются привлечь сторонних подрядчиков для доставки корреспонденции, что немаловажно. Но самое интересное заключается в двух моментах, и каждый из них мы хотели бы с вами очень подробно обсудить. Итак, момент номер один. Платежки за жилищно-коммунальные услуги собираются направлять через госуслуги.
10: А доставка бумажных квитанций сохранится лишь для пенсионеров и льготных категорий граждан.
9: Не только для них, еще и для тех, у кого нет учетной записи на госуслугах. Во всяком случае, об этом пишут в СМИ, о том, что акцент делается на цифровизацию, а та самая доставка бумажек сохранится не для всех.
10: Потому что разработчик концепции Минцифры Российской Федерации, давно уже разработана концепция, а сейчас уже в виде законопроекта внесена в Госдуму.
9: А чтобы что? Чтобы упростить доставку, то есть снизить нагрузку на почтовую систему. Напишите, если вам перестанут приходить бумажные квитанции, вам будет это удобно? Или наоборот, вы возмущены, вам обязательно нужны эти бумажки, а вы, например, не пенсионер, не льготник, и у вас есть учетная запись на госуслугах, например. Или, к счастью. Так вот, вас возмутит, если вы не будете получать те самые бумажки, квитанции бумажные.
10: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше мнение. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. А разве эта почта занимается разносом квитанции, а не управляющая компания? Вот что-то мне сейчас подумалось. А мне кажется, это ответственность управляющей компании, которая должна раскидывать по почтовым ящикам эти самые квитанции. Потому что они же считают. Неужели они это все отправляют на почту? Потом почта должна в наши ящики это положить.
9: Но это уже вопрос, что называется, техники, механизма. Нам же что важно, получаем мы эти бумажки или не получаем? Между прочим, сейчас уже очень многие люди получают цифровые квитанции через фрисби. Очень удобно. То есть параллельно. Они уже не заглядывают часто в почтовый ящик, что там прислали. Они заходят через фрисби. До этого создали себе там свой личный кабинет. И все туда уже приходит. То есть не только госуслугами едиными.
10: Единый расчетный центр и так далее. Уже все это есть. Но, например, я снимаю квартиру. И чтобы знать, сколько я должен хозяйке квартиры, которой может приходить как раз цифровой вариант этой квитанции, заплатить, мне удобнее, когда у меня, ну, чтобы каждый раз ее не дергать, а пришли мне пожалуйста, да, то я достаю из этого ящика почтового квитанцию, смотрю, все считаю, складываю и потом должен заплатить вот эту самую сумму.
9: А как же еще очень важный ритуал достать бумажку из почтового ящика, пока поднимаешься в квартиру, раскрыть и сказать два слова, да, чтоб вас, три слова, да, чтоб вас. Это обязательно. Увидев сумму, конечно.
10: Ты можешь, конечно, и в телефоне посмотреть и сказать.
9: Это уже второй раз. Между прочим, есть комментарии, например, Александр Козлов, председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению, он еще координатор единороссовского проекта школы ЖКХ, то есть профильный такой у него проект. Александр Козлов, он сказал, что смысл в том, что не только, чтобы бумажки не разносить, а в том, чтобы сделать централизованную передачу всех квитанций в единой системе на портале госуслуг. Он обратил внимание на то, что часто при выставлении счетов россияне получают несколько квитанций от разных ресурсов, снабжающих организаций, управляющих компаний, которые дерутся между собой, например. Собственно, а здесь система одного окна, и когда на госуслугах все это будет находиться в одном месте, по словам господина Козлова, вместе с возможностью произвести оплату. Я не знаю, это помирит те самые управляющие компании, дерутся за сферу влияния, или просто это будет скопом приходить
10: на госуслуги? То же самое на госуслугах будет две квитанции, но только через госуслуги, мне кажется, по крайней мере.
9: Вы напишите нам, если не будете получать эти бумажки, расстроитесь или ничего страшного, вы и так уже пользуетесь другими ресурсами.
10: Никодим пишет, что у меня 10 лет платежки приходят на мыло и стоят автоплатежи. То есть вообще не заморачивается человек. А не проверяете автоплатежи?
9: Зато где-то горько вздохнула одна управляющая компания Сыктывкара, Паша. Накануне пришла новость о том, что есть там одна такая многомудрая управляющая компания, называется она «Жилкомхоз». Мне очень понравилось.
10: Прекрасно, молодцы.
9: И она придумала, как бороться с должниками. К квитанции за коммунальные услуги теперь печатаются на цветной бумаге. Угу. То есть соседи, когда заглядывают в почтовый ящик, они могут понять, кто в доме не платит за жилье и сколько по времени. Там цифровая дифференциация. Платежки для добросовестных граждан остаются на привычной белой бумаге. Угу. Счета на желтой бумаге получают те, чей долг от месяца до полугода. А кто более полугода не платит, они получают квитанции с июня на оранжевом бланке. Как же соседи узнают? А там специально так раскладывают, чтобы все цветные листы частично выглядывали из ящика.
10: Уголочек торчал.
9: И, собственно, там есть такой региональный центр ЖКХ-контроль, сказали, это эффективная инициатива. Есть даже опыт других регионов, где уже подобное внедрили. Больше 10 лет даже в каких-то регионах это действует. Психологический дискомфорт от публичного осуждения.
10: Ну, не знаю насчет дискомфорта и осуждения, но может быть эффективное. Но, по крайней мере, вот это цветное выделение долга уже давно практикуется некоторыми управляющими компаниями, когда на квитанции действительно, либо там буквами красными, либо еще что-нибудь такое.
9: А как же теперь? На госуслугах? Все.
10: Вот, все, никто не будет знать. Дальше у нас есть сообщение. Ирен, я на госуслугах есть, а вот квитанции хочу получать и далее. У нас раздают квитанции ТСЖ. Сейчас с периодическими проблемами в интернете, тем более.
9: А если у человека, например, если действительно он должник, и у него еще и интернета нет, получается, что он даже и не будет особо знать, сколько он должен.
10: Угу. Так вот, автоплатеж, Никодим продолжает, приходит с уведомлением, незачем их проверять. Но цифры-то, цифры. Вот, например, Андрей считает, что бумажки нужны ему для подачи в суд на управляющую компанию, ну и далее.
9: И далее для удовлетворения всяких потребностей. И еще мы обещали про второй нюанс этой модернизации, которая числится в законопроекте правительства. Касается это почтовых ящиков. Есть там пункт, по которому почтовые ящики в многоквартирных домах смогут использовать, внимание, только а. Почта России, б. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, и третье, компании, выбранные собственниками жилья. То есть на общем собрании утверждается перечень этих компаний. Что это значит? Это значит, что жильцы, если решат изгнать рекламщиков, они будут, наконец-то, иметь на это право.
10: Ну да, будут иметь право. Как будут выбирать, непонятно. Но, условно говоря, ближайший супермаркет, который разносит вот эту всю рекламную кампанию.
9: А может быть, никому нельзя?
10: Вот, и скажут, нет, нельзя.
9: Нет, сейчас они могут просто собраться и сказать, можно только Почте России, управляющей компании и тем самым ресурсоснабжающим, и точка.
10: Никаких
9: и все.
10: Ремонтов, никаких скидок.
9: И компьютерных мастеров ДИМ тоже не будет. Кстати, в конце мая депутаты Госдумы Нилов и Кошелев направляли обращение несколько, причем в ФАС, в Минцифры и на Почту России, с предложением разрешить распространение рекламы в почтовых ящиках только при наличии согласия или общего собрания собственников, в общем, или индивидуального даже согласия конкретного жильца, ну, не знаю, как это можно юридически оформить, да, но тем не менее, Ярослав Нилов что говорил еще совсем недавно? От электронных рассылок можно отписаться, от промоутера на улице отвернуться, а как быть в своем собственном доме со своим почтовым пространством. Здесь тоже должен быть выбор. Причем это не первый законопроект, причем такой точечный был. А здесь получается комплексный законопроект правительства, где то же самое, только, как говорится, сбоку.
10: Ну, включили, да, вот это все, Минцифры.
9: Что вы получаете в ваших почтовых ящиках, если туда заглядываете и пытаетесь как-то вы бороться с рекламщиками, или, может быть, вас этот бумажный спам абсолютно не раздражает? Напишите, пожалуйста, у нас буквально несколько минут осталось.
10: Полезен даже. Плюс 7-908-909-104-5 сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, потому что многие управляющие компании просто пошли таким путем, делают отдельно ящик для спама вот этого, для ненужной бумажки. То есть ты я в некоторых видел подъездах, но
9: в
10: у меня
9: некоторых
10: тоже есть...
9: все-таки
10: ну как, ну, по, так сказать, моим ощущениям, то многие пошли
9: у
10: по
9: нас
10: этому пути.
9: Стоит специальная корзина,
10: ну, или корзина
9: когда
10: или
9: люди выгребают всю эту макулатуру, что-то, как правило, ну, например, на дачу, на растопку, бумажное, а глянцевое сразу же отправляется в мусорное ведро.
10: Например,
9: хотя ты вот по поводу того, что, может быть, для кого-то это полезно. Из комментариев под новостями, собственно, про это предполагаемое нововведение. Вот, например, женщина написала, и для чего этот закон? Полиграфии сейчас и так тяжело. Свою определенную функцию такие листовки выполняют. Люди получают информацию о близлежащих магазинах и услугах. И лучше уж в почтовый ящик, чем на дверь. Вот такой комментарий.
10: Ну, почему лучше? Лучше сходить в магазин, посмотрите, у них это вся продукция лежит на кассах. Да и все возьмите, если вам нужно про скидки что-то знать, вперед. Я думаю, что вы знаете все магазины в вашей округе, а если кто-то издалека принесет вам какой-нибудь буклетик, вряд ли вы поедете специально туда ради этих самых скидок. И как часто, кстати, вы заглядываете в этот ящик? Вот я заглядываю ровно раз в месяц, чтобы добыть эту квитанцию, о которой мы говорили до. Плюс 7-908-909-104-5 сюда пишите. У нас и двор огорожен, и подъезд закрыт, а рекламщики всеми правдами и неправдами проникают в подъезд и не только в почтовый ящик бросают свой мусор, но и в каждую дверь запихивают, Рен пишет. А есть же такие рекламы, которые на ручки дверные развешивают вот, в виде, знаешь, таких объявлений. Там.
9: Рекламные листовки ты имеешь в виду?
10: Даже не листовки, а как в гостиницах вот эти объявления не беспокоят, вот примерно таким же способом.
9: Ну, смысл в том, что сейчас пожаловаться на рекламу в почтовых ящиках в надзорные органы, конечно, можно, но безрезультатно, потому что это не является нарушением. Только есть исключение, когда, например, эти листовочки содержат какую-то запрещенную рекламу алкогольной, например, табачной продукции, медицинских, лекарственных средств и так далее. Но это исключение из правил.
10: Но,
9: а так
10: же,
9: бесполезно жаловаться.
10: В скидках в магазинах часто алкоголь присутствует. Несколько страниц есть, по крайней мере. У нас в подъезде давно нет ящиков. Все на подоконнике, Никодим. Будут. Борьба со спамом, просто подоконник в качестве почтового отделения.
9: У нас с вами буквально 2 минуты до конца эфира осталось, и их мы употребим на прекрасное. Снова рубрика «Об культуру». ВЦИОМ нам дарит чудесное исследование, по которому почти половина россиян, 47%, поют песни во время застолий и во время, в принципе, своего отдыха. Перед тем, как рассказать о результатах этого исследования, напишите. Во время застолий, если, конечно, вы участвуете хотя бы когда-то в застольях, вы что-то поете хором со своими друзьями и родственниками? И если да, то что? Куда писать, мы напомним.
10: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте, там тоже пишите. Да, там много всего интересного в этом опросе, каких ценностей не хватает в песнях, но мы сосредоточимся о том, что именно поют россияне за столом, по мнению ВЦИОМа, по крайней мере. Итак, самая популярная категория – народные песни, включая песни Кадышевой, Куртуковой, это матушка, которая стала популярной,
9: которая,
10: и так далее. Которая
9: совсем не народная, это матушка была в 2012 году написана.
10: Вот просто там такой, так вопрос сформирован. Народные песни, и в скобочках, в том числе такие-то исполнители.
9: И псевдонародные песни, которые камуфлируются под народный фольклор.
10: Следующее, это 27% поют вот такие песни. А есть еще разбивка по возрастам, но нет времени это все озвучивать. Потом патриотические песни, песни Любека, а также песни о войне. Советская эстрада, Пугачева, Герман, Леонтьев и так далее, 13% поют. Советский или российский рок, 12%. Это тебе и Аквариум, и Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Ария, Цой и так далее.
9: А Шевчука упомянули?
10: ДДТ.
9: Ну, Шевчука,
10: ну, да?
9: В любом случае, ДДТ.
10: В принципе, ДДТ есть, Король и Шут и так далее.
9: Было бы просто Чайф очень странно, если бы Шевчука, которого очень часто исполняют во время застолий, не песни, в смысле, не пели. Здесь в числе фамилии. Итак, кроме Куртуковой. Любе, Кадышева, Цой, Газманов, Лещенко, группа Король и Шут, Высоцкий и Пугачева. Вот среди наиболее часто исполняемых коллективных композиций.
10: Да, не жанры, а композиции именно. Это даже не композиция, а тех, кто исполняет. А композиции, там разбивка по возрастам. Конь, группа Любе в нескольких возрастах. Плывет веночек. Надежда Кадышева. Молодежь, 18-24 года, ответили так, что они застолье хотят... исполняют. Ну и так далее. Матушка та же самая, Катюша, офицеры, перемен цоевские, батарейка, широка река, не для меня придет весна и так далее.
9: Ну, вообще, почему-то здесь не указана конкретная песня «Ой, мороз, мороз»
10: есть,
9: и «То не вечер».
10: Во взрослых категориях,
9: да?
10: Самая взрослая категория
9: это, наверное,
10: поет
9: самые,
10: такое,
9: мне кажется,
10: «Черный ворон». Ну, вот куда без «Черного ворона»? Какое застолье без «Черного ворона»?
9: И только Рубцов грустит, потому что он всегда исполняет во время застолья песни Егора Летова, но почему-то Егора Летова здесь вопрос не включили.
10: Он включился в др. Так что...
9: А вот Ирен уверена, что застолья с песнями остались в прошлом тысячелетии. Я это время не застала, хотя училась еще в 80-е. Все на этом. Спасибо большое за внимание, Павел Рубцов.
10: Маргарита Балакирская.
9: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
10: Не переключайтесь.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
11: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
11: Фотографии Владимира Сычева из коллекции музея-заповедника «Остров Град-Свияжск». С этого четверга можно увидеть в круглом зале Ельцин-центра. Выставка открывает зрителю творческое наследие Владимира Сычева, фотографа с мировым именем, который одним из первых показал Западу повседневную жизнь СССР и скрытый от глаз мир неофициального искусства. На его снимках советская символика соседствует с обыденными сценами, создавая кадры, полные искренности и очарования жизни и одновременно пронизанные меланхолией эпохи застоя. Будучи другом многих художников-нонконформистов, среди которых Оскар Рабин, Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг и другие, Сычев начал одним из первых фотографировать интеллигенцию, существовавшую за закрытыми дверями квартир, но неизбежно врывавшуюся на уличные московские выставки. Сначала в Беляеве, это известная бульдозерная выставка, а затем в Измайлове. Экспозиция делится на три части, они дополняют друг друга. Советская повседневность, лица андеграунда и выставка в Измайлове. Эта выставка состоялась 29 сентября 1974 года на первом официально разрешенном показе нонконформистов под открытым небом. И фотограф не просто документирует это событие, он превращает его в символ. Работы на выставку предоставлены музеем-заповедником «Остров Град-Свияжск». Основную часть фотоколлекции музея составляют снимки лучших фотографов Татарстана второй половины 20-го, начала 21 века. Выставка Владимира Сычева «Непарадный портрет советской жизни» будет проходить в Ельцин-центре с 11 июня до 23 августа. Вход на нее свободный.
2: Кинопоказ.
11: Премьерный показ фильма «Фейерверки днем» и обсуждение его с актрисой Верой Янгалычевой состоится завтра в Ельцин-центре. По сюжету три сестры живут в шикарном особняке, окруженные дорогими подарками и любовью щедрого отца, но его бизнес на грани банкротства, и на пороге появляется Вэй Хонг, прагматичный деловой партнер из Китая. Когда отец решает за долги отдать родовое гнездо, сестры объявляют войну. Начало завтра в 19:30, входной билет стоит 500 рублей.
2: И еще.
11: И также напомню, что в прокате в Ельцин-центре сейчас «Ветер» – фильм, который снял Сергей Члиянц. Продюсер культовых фильмов 2000-х, таких как «Бумер», «Мама, не горюй», «Даунхаус» и прочих. Как режиссер он дебютировал в 1993 году с криминальной драмой «По прямой», снятой по рассказам Сергея Довлатова. Фильм получил тогда спецприз «Кинотавра» и попал в программу Каннского кинофестиваля. «Ветер» – вторая режиссерская работа Члиянца, его возвращение в кино после долгого перерыва. А снят фильм по сценарию легендарного тандема Петра Луцика и Алексея Саморядова. Сценарий был написан, кстати, тоже в 1993 году. И вместе с двумя другими их сценариями «Окраиной» и «Диким полем» «Ветер» образует триптих о жизни на русской окраине в эпоху лихолетия. По сюжету, в мире, где рухнула цивилизация и остановилось время, рыбак Иван Морозов вынужден оставить свою молодую жену Катю и отправиться на поиски пропитания и денег. Путешествуя по суровым и прекрасным ландшафтам, он объединяется с загадочным попутчиком Волковым, вместе с которым ему предстоит встретиться с адептами новой веры и сделать сложный выбор. «Ветер» в прокате в Ельцин-центре до 15 июня. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
12: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
13: Спонсор ООН «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
14: Доброе утро. Дональд Трамп рекомендует патриарха Иерусалимского Феофила как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Трамп и Феофил на днях встретились в Белом доме. Патриарх Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест ордена рыцарей Пресвятого гроба. патриарх рассматривается как фигура, пользующаяся доверием обеих сторон. Как пишут израильские СМИ, Феофил может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным уже в июне, передает БФМ. Дожди в Свердловской области должны стихнуть к четвергу. Согласно прогнозам фонда ФОБОС, праздничные выходные хоть и не обойдутся вовсе без осадков, но осадки будут кратковременными и небольшими. Ну а на сегодня-завтра объявлено штормовое предупреждение. Спасатели и синоптики обещают сильные ливни, грозы, град. Судя по долгосрочным прогнозам, следующая неделя снова начнется с грозовых дождей. При этом дневные температуры могут подрасти до 26-28 градусов. В Свердловской области за год серьезно подорожал бензин. Как сообщает агентство ИАН со ссылкой на Свердловскстат, в апреле этого года литр 92-го, самого ходового, стоил 62,5 рубля. Это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Еще заметнее вырос в цене 95-й бензин. За год подорожал с 60 рублей 41 копейки до 68 рублей. Дизель

0: вагон на бетонном основании, под ним уложат гранит и бронзовые фальш-рельсы, которые будут уходить к действующей трамвайной линии. Официальное открытие памятника Балабанову состоится 16 июня, пишет «Новый день». Спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если обычно рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе показатель достиг 80%. Также следует отметить, что существенного скачка цен на турпакеты в Анапу-Сочи пока не зафиксировано. Однако, как говорят эксперты, отели курорта подходят к подорожанию осторожно, чтобы сразу не распугать отдыхающих. Доллар 73.26, евро 85.27.
1: Информация на правах рекламы.
2: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
5: Деловая пресса.
4: В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивную одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава Ассоциации компаний амниакальной розничной торговли Станислав Богданов. Примерно половину контрафакта продавцы реализуют на все еще живущих барахолках и рыночных площадках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы, и оставшуюся часть распродают через соцсети и небольшие сетевые магазины. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в Аккорд называют отслеживание товара по всей цепочке, от производителя до покупателя. Это позволяет отсекать подделки до того, как они попадают на прилавок. Предприниматели в апреле направили обращение главе правительства Михаилу Мишустину, а также в Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзор. Кроме этого, в Аккорд предлагают закрепить порядок изъятия, хранения и уничтожения контрафакта, а также обязать маркетплейсы автоматически проверять карточки товаров на этапе регистрации.
5: Рынки, туризм и отдых.
4: Заполняемость глэмпингов в Свердловской области менее 40%. По словам представителей сегмента, за первые 5 месяцев этого года загрузка загородных отелей и глэмпингов в регионе упала на 17%. В это же время стоимость проживания демонстрирует уверенный рост. По данным клуба загородного гостеприимства «Урала», средний тариф в сегменте загородного размещения составил почти 11 400 рублей. Как рассказала деловому кварталу председатель клуба Татьяна Трофимова, на рынке складывается сложный баланс. Рост цен, подстегиваемый увеличением НДС, становится вынужденной мерой. Рост цен при этом оказался ключевым фактором, который повлиял на поведение потребителей в Свердловской области. В ближайшие месяцы ключевой задачей участников рынка станет стабилизация доходности номерного фонда в условиях корректировки цен под новые реалии экономики.
5: События.
4: В бизнес-зал на вокзале Екатеринбурга с июня можно попасть по биометрии. С начала этого месяца запущена в работу система биометрического доступа. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, пройти в помещение посетители смогут без предъявления QR-кода. Для этого пассажир должен посмотреть в камеру устройства на входе в терминале. Чтобы использовать сервис, сначала нужно внести биометрические данные через мобильное приложение «Госуслуги биометрия», либо в отделении банка. После этого активировать биометрию нужно в личном кабинете программы лояльности. Новый сервис дополнил существующую систему регистрации и доступа посетителей, пишет «Коммерсант Урал». Биометрический доступ в бизнес-залы российских вокзалов уже работает на Казанском вокзале Москвы, в Нижнем Новгороде и Иваново. В июне к этому списку добавятся Павелецкий вокзал Москвы, Московский вокзал Санкт-Петербурга и вокзал Казани. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
6: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.

0: 11:09 на 104.5 радиофорум продолжается дневной интерактив по вторникам после 11 утра, время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова, вместе со мной сегодня в этой студии Владимир Ильич Виницкий, председатель президиума экономической коллегии адвокатов. Добрый вечер, добрый день, Владимир Ильич, у меня уже вечер. Да, и Андрей Виницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного университета. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
0: Вы чувствуете, кто сегодня спать не ложился, да, у кого еще вечер продолжается? +7 908 909 104.5 ваши смс-вопросы, а также вопросы посредством всех мессенджеров на этот номер, пожалуйста, можно нам присылать в эфир. Трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте начинается в эти минуты. Вопросы и комментарии можно оставлять под трансляцией юридической консультации. До эфира они обязательно доберутся. С чего хочу начать? Все-таки предыдущий эфир у нас был во вторник, 2 июня, и это был канун Петербургского международного экономического форума. Была какая-то подготовка, но все заявления, самые яркие, они были сделаны уже после 3 числа, и основным событием ПМФа, конечно, была пленарная сессия 5 июня, когда прозвучали три законодательные инициативы, ну, по крайней мере, не могу сказать, что прямо это законодательные инициативы, но три такие знаковые заявления, в том числе в речи президента Владимира Путина. Во-первых, глава государства поручил сохранить текущий порог выручки в 20 миллионов для начисления НДС. То есть все то, что было в прессе, ну, вот примерно за неделю до Петербургского экономического форума, когда глава РСПП заявлял о том, что необходимо приостановить вот этот вот график снижения порога выручки для начисления НДС, когда опора России с аналогичным заявлением и выступала, и направляла соответствующее письмо в правительство. То есть это была такая подготовка темы. В итоге глава государства сказал, что да, необходимо сохранять текущий порог, вот, который введен с 1 января этого года. И в Минфинансов ответили, что да, порог в 20 миллионов, он вот в течение 3 лет расти не будет. Если эти заявления сделаны на уровне Петербургского экономического форума, это действительно гарантия того, что малый и средний бизнес, он вот в течение этих 3 лет будет спокойно адаптироваться к текущей ситуации, к ситуации с 1 января этого года, и не будет его штормить, и вот не будут иные решения в рамках, в том числе, НДСа приняты.
2: Прямо скажу, что подобного рода заявления еще на той стадии, когда Александр Шохин появился перед президентом с этим предложением, оно наверняка было предварительно обсуждено. И уж, конечно, вынося его на экономический форум, думаю, что каких-то неожиданностей в части его непринятия практически не могло состояться. Поэтому здесь, на мой взгляд, это вполне продуманная, просчитанная мера. И в связи еще с тем, что экономическая ситуация в части малого, среднего бизнеса, да и, будем говорить, части крупного бизнеса, она не вызывает, будем говорить, большого оптимизма к росту. И единственное, что, наверное, можно было и правильно можно было сделать, это ослабить вот те налоговые меры, которые в данном случае были снижены вполне оправданно. Но я хотел бы обратить внимание, наверное, на выступление Мишустина, и оно, на мой взгляд, представляет действительный интерес для дальнейшего обсуждения, который предложил потихонечку уходить от статуса самозанятых к индивидуальным предпринимателям, а в дальнейшем уже к хозяйственным обществам. Вот эта мера, она, конечно, вызывает наибольший, наверное, вызовет наибольший спор, потому что все больше и большее число, будем говорить, граждан, которые находятся в тени, занимаются какой-то очень мелкой и индивидуальной хозяйственной деятельностью, используют, и чем дальше, тем больше вот статус самозанятого. Переход к ИП, это, конечно, сильно осложнит эту деятельность с точки зрения организационной. И вот дальнейшую, тем более, их трансформацию в общество, это еще большая сложность. И если уже действительно идти по этому пути, то, наверное, надо пойти и по, как по уменьшению самих налоговых обременений, так и, самое главное, процедур, связанных с отчетностью и всеми попутными налоговыми санкциями. Вот мне так кажется.
0: Андрей Владимирович, что добавите? Вот в том числе даже не столько про 20-миллионный порог для НДС, сколько про историю. Давайте вернемся к веку индивидуального предпринимательства, от вот этого бума самозанятости.
1: Ну, вот эти новости, думаю, носят тревожный характер для значительного количества наших сограждан. И подчеркну, что уже давно речи не идет о том, что они находятся в некой серой зоне. Напротив, сам институт самозанятых был введен для того, чтобы они вышли, проявились из вот этого вот сумрака и минимальным налогообложением бы, значит, облагались институт тавтологию. 4% общая ставка при взаимодействии с организациями, 6%. И взамен им был предоставлен в том числе удобный режим администрирования доходов через банковские приложения, чтобы не было обременительно такая социально одобряемая ставка. Конечно, во всех нас было некое подозрение о том, что, ну, все это меры для того, чтобы все вышли и посчитали, а потом что-то будет. Что же потом будет? Варианты либо, значит, изменение ставки, максимальное сближение с индивидуальными предпринимателями, либо вовсе перевод. То есть это в воздухе витало всегда. Но, как говорится, все были в целом оптимистичны. Ну, а почему такая идея была? Ну, когда все были в серой зоне латентной, ну, вряд ли кого-то можно было бы простимулировать. А когда уже появились... И из нее исчезать в никуда, но могут быть автоматические вопросы в рамках налогового контроля. Вроде как доход был, переводы были. И обратно уйти в сумрак технически даже, организационно весьма затруднительно. Но все-таки вот тот масштаб, который приобрела вот эта реформа и этот новый режим, правильный режим, удобный, комфортный для всех, все-таки вот текущее положение, оно несколько вызывает осторожность. И хочется надеяться, что точно не дойдет ситуация до трансформации в ООО. Ну, почему следует говорить о трансформации в ООО в ситуации, когда один человек самозанятый, причем здесь ООО, это корпоративная форма ведения бизнеса и прежде всего направлена на сочетание корпоративных интересов нескольких лиц. Скорее исключение, когда общество одного лица. Это скорее исключение, она не для этого предназначена. А для индивидуальной активности, разумеется, есть институты либо индивидуальных предпринимателей, либо самозанятых. И надеюсь, конечно, это никогда не случится. Что касается совмещения института самозанятых и индивидуальных предпринимателей, но несмотря на всю схожесть, все-таки есть и серьезные различия как в оборотах, так и в характере ведения деятельности. То есть одно дело все-таки это индивидуальные предприниматели, которые могут быть работодателями, в достаточно приличных объемах могут осуществлять свою деятельность, а другое дело такие, как говорится, там, где скорее ремесло, такая очень умеренная активность, где грань между... Это не столько не предпринимательская деятельность, а скорее вот такая индивидуальная профессиональная деятельность. Поэтому больше отклик вызывают другие инициативы. Встречная инициатива о том,
0: по
1: чтобы индексировать и поднять предел, в рамках которых могут функционировать самозанятые. Звучит цифра, одна из фракций предлагала поднять до 5 миллионов рублей, имея в виду, что тот предел, который ранее был установлен, ну, уже съел себя с точки зрения инфляционных процессов. В принципе, разумная инициатива, или, по крайней мере, как-то привязываться к уровню дохода или среднего дохода по субъектам федерации, потому что, согласитесь, одна и та же цифра в разных субъектах.
0: Все, кого эта сумма должна была вывести из сумрака, она вывела. Теперь нужно вот к следующим сегментам подключаться. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому вопросы и комментарии посредством мессенджеров и смс на +7 908 909 104 5. Вконтакте трансляция юридической консультации продолжается. Давайте вернем в эту студию Александра Шохина, уже прозвучавшего в ответе на первый вопрос. Это наш новый уполномоченный по защите защите прав предпринимателей. Причем эта история, она началась еще до окончания мая. Во-первых, президент анонсировал реформу аппарата бизнес-омбудсмена. Теперь этот самый аппарат станет автономной некоммерческой организацией. Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который будет совмещать две должности, то есть он останется главой РСПП и вот будет защищать еще как бизнес-омбудсмен интересы предпринимателей. Владимир Ильич, давайте вы лучше объясните, почему все-таки статус автономной некоммерческой организации сейчас, как кажется, вот будет более выгодным, потому что все-таки у бизнес-омбудсмена у него были определенные функции, которые действительно защищали некоторую категорию предпринимателей напрямую.
2: Для того, чтобы понять суть этого очередного изменения статуса уполномоченного, нужно, конечно, хорошо представлять ту ретроспективу историческую становления этого института. Как мы помним, все началось с этого триумвирата РСПП, Деловая Россия и третья наиболее мелкая опора России. Так вот, тогда инициативу по организации этого движения принял на себя Титов, конечно, не без благословения администрации президента, но после того, когда ему было предложено перейти к партийной работе, он отказался, вынужден был уйти с этой должности, и вот Деловая Россия, она как-то вот из того статуса, которое брала на себя наибольшее экспертное заключение и проработку всевозможных предложений, была потихонечку утрачена. Вот РСПП действительно не могла остаться в стороне от тех потребностей, которые действительно необходимы для защиты широкого круга предпринимателей. Но надо помнить, что если Титов в первую очередь и Деловая Россия, она защищала наименее защищенную, извините за тавтологию, часть предпринимателей, то есть среднюю часть и мелкую часть, то вот когда мы говорим о РСПП, тут, конечно, речь идет уже о достаточно крупных интересах, крупных предпринимателей, крупных структур. Поэтому все ведь зависит от того, каков поп, таков и приход, как известно. Поэтому, я думаю, вот подобного рода инициатива, она была, видимо, направлена на то, чтобы придать более широкую поддержку более широкого круга предпринимателей. Потому что, ну, будем говорить, они, вот та часть, которыми предприниматели, которые являются так называемыми мелкими и средними, она как-то находится вне поля видимости наиболее крупной части предпринимательства. Вот в чем суть предложения Шохина? Отойти от того, что уполномоченный будет государственным служащим, а станет как бы во главе совета директоров, наблюдательного совета, это будет правильнее, наверное, звучать, и будет иметь организационно-правовой статус ОНО, то есть автономной некоммерческой организации. Насколько это будет снизить зависимость от государства, ну, это, будем говорить, спорный вопрос, потому что решается он в первую очередь, наверное, не столько финансированием, которое наверняка будет происходить тоже из государственного кармана, но, тем не менее, определяться не как заработная плата государственного служащего. Еще один момент, который очень важен с точки зрения полномочий, которые будут приданы этой структуре. Если раньше уполномоченный мог издавать какие-то свои постановления, которые носили обязательный характер, то теперь необходимо будет обращаться в суд. Что, кстати, было, такая возможность была предоставлена и уполномоченному в ранее определенном ему статусе. Ну, говорить о том, как будут реагировать суды на подобного рода реакции, я думаю, преждевременно, посмотрим. В любом случае, мне кажется, что вот эта инициатива, она, в общем, ну, имеет перспективы для того, чтобы получить больший авторитет и быть услышанными органами власти, потому что, конечно, это более широкое представительство. Насколько оно будет учитывать интересы предпринимателей, посмотрим.
0: Вот я специально, пока Владимир Ильич отвечал, я открыла большой обзор на «Ведомостях». Как раз он появился вот на следующий день после встречи главы РСПП с президентом. И вот под заголовком «Риски реформы» как раз и перечисляет издание «Текущие полномочия бизнес-омбудсмена». Он вправе обращаться в суд с заявлениями о признании недействительными решений госорганов и муниципалитетов, подавать иски о защите прав предпринимателей, обжаловать вступившие в силу судебные акты арбитражных судов, беспрепятственно посещать органы власти. Ну и тут еще не менее 3 пунктов. Это все сохранится в рамках реформы? Или вот почему это обозначено рисками? То есть в рамках реформы бизнес-омбудсмен рискует потерять все эти полномочия, будучи вот главой этой самой автономной некоммерческой организации?
1: Ну, известно, что реформы в России нет конца, это путь, поэтому куда эта реформа придет, мы можем только догадываться, потому что названо громко, и речь идет о трансформации, по сути, государственного служащего, государственного института, хотя уполномоченный по правам предприниматель, но чиновник, понимаете, особого рода чиновник. И речь идет о трансформации в такой более общественный статус. И в этом смысл. Окологосударственный статус. И вот, хотя закон объемный, но изменения-то очень точечные. Вот фактически за пару минут Владимир Ильич всех их озвучил. И самое существенное – это только снятие обязательной силы там, предписаний. С точки зрения других полномочий и функций практически ничего не меняется. Да и вот эти точные изменения выглядят не очень последовательно. У нас, как известно, уполномоченные, то есть федеральные, а есть региональные. По региональным уполномоченным вроде как пока изменения не анонсируются. Понимаете, немножко странная ситуация. Равным образом уполномоченные-то есть ведь не только по правам предпринимателей, но и финансовые уполномоченные по правам ребенка, ну и самое главное, в принципе, уполномоченные по правам человека. Институты-то как братья родные. И в этом плане тоже несколько необычно выглядит эта ситуация, когда вот среди означенной палитры сопоставимых субъектов, ну, плоть от плоти, кровь от крови, у одного начинается трансформация. Есть некоторые предположения, что эта реформа только первый шаг. Только первый шаг, потому что который рано или поздно распространится и на родственные институты, а дальше и на региональных. Поэтому вот в этом ключе, я думаю, уже вопросы могут задаваться. Но мне кажется, совершенно неминуемо, если мы вычленяем уполномоченного постепенно из системы государственной власти, то есть чиновников, то не могут быть такие принудительные полномочия не у служащих. Понимаете, в чем смысл? Он может только своей активностью и перед судом, перед другими органами демонстрировать свою эффективность, но не государственным субъектам не свойственно придавать такие принудительные функции. Это вполне неизбежно. Поэтому будем смотреть, куда эта вся реформа заведет, и хотелось бы надеяться, что это не только вот сокращение полномочий, а все-таки некий общественный статус, который будет позволять более активно демонстрировать свою позицию, коль уж это немножко дистанция от государства, общественный институт, значит, более отстраненную позицию можно занимать, более независимую. Хотелось бы надеяться, что в этом в том числе идея.
2: Я вот хотел остановиться на той части, которая касается судебной защиты. Это она будет выражаться, скорее всего, в предъявлении исков в защиту неопределенного круга лиц. Ну, видимо, в данной ситуации юридических лиц. Но говорить о том, что вот все те многочисленные ситуации, которые рассматриваются в судах, и где было бы уместно участие уполномоченного, то мы, наверное, придем к каким-то астрономическим суммам, которые числам, которая не по плечу будет любому аппарату, любого уполномоченного, хоть регионального, ну уж я не говорю про федеральный уровень. Поэтому ситуация здесь примерно такая же, как и с общественными палатами. Вот у нас по закону об общественных палатах такое право предоставлено общественной палате. Но ни одного иска за всю историю существования общественных палат не было предъявлено. Почему? Да потому что, если мне память не изменяет, в статье 14 закона говорится, что вот такое право предоставлено в установленных законом случаях. А дополнение к этому закону, которое должно было предоставить этот самый перечень, так и не последовало. Вот я лично с президентом на эту тему общался, и он кивнул господину Кириенко, что необходимо это сделать. Кириенко сделал соответствующий
0: тоже
2: знак
0: кивнул
2: головой, что да, конечно. Значит, эта ситуация была, наверное, лет 10 назад. Но вот с тех пор, как говорится, дальше кивка у нас эта ситуация не продвинулась. И когда мы вот уже обсуждали неоднократно это сложившееся положение между собой и в иных авторитетных сообществах, мы пришли к такому выводу, что если бы даже такой перечень появился, при том количестве, что у нас один субъект, одна общественная палата, и есть общественные палаты даже в муниципальных образованиях, то и они вряд ли бы справились с этой работой. Поэтому, вот, на мой взгляд, обязательное предписание, хотя, прямо скажем, нынешний уполномоченный, как и предшественники, не злоупотребляют этим правом, оно тоже было бы вряд ли реализовано в силу того, что ну, физически обработать вот всю ту потребность, которая действительно существует, достаточно затруднительно.
0: Я думаю, что сейчас мы прервемся на 3 минуты. Перерыв юридической консультации. После этого вернемся и продолжим.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета и заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Начну вот с чего. Современный врач-уролог – это по-прежнему универсальный специалист в своей области.
5: Сейчас такого уже универсального доктора, который лечит все и вся, нет. В том числе и среди специалистов-урологов. Есть определенные специализации. Обычно это две специализации. Максимум, но это три, может быть. Вообще, конечно, урология специальность емкая. Конечно, это хирургическая специальность, которая занимается заболеванием органов мочевой системы. У мужчин, так и у женщин, поэтому не только мужской врач. Но уролог, андролог еще занимается болезнями мужской репродуктивной системы. Это органы мошонки, органы малого таза, предстательная железа. Это уже занимается, конечно, андролог.
0: Тогда расскажите, что такое современная урология? Вот хотя бы основные какие-то направления или разделы.
5: Какие же разделы урологии есть? Самый такой, наверное, один из распространенных – это эндоурология, это эндоскопическая урология. Когда специалист выполняет какую-либо помощь, вмешательство через естественные пути человека. Можем сейчас с помощью современного оборудования зайти практически в любой отдел мочевыделительной системы, удалить камень, раздробить камень, принести лазер, раздробить им же камень, рассечь структуру, убрать опухоль. То есть это все без разрезов, малоинвазивные вмешательства. К примеру, раньше это были 30 лет назад, это большие разрезы. Пациенты лежали 2 недели в стационаре. Вот это вся разница, грубо если говоря. А эндоурология занимается также еще через маленькие разрезы, то есть через прокольчики в пояснице, в животе, электрокарточки маленькими достаем ту проблему, которая есть у человека. Ну, удалить аденому предстательной железы, то есть тоже никаких нет разрезов. Это все используется энергия лазера, либо каких-либо других устройств. Это у нас и биполяр, и плазма, различные виды энергии. Дальше, какие же у нас разделы есть? Один из таких емких и современных – это онкоурология. Это врач-онколог, уролог, который занимается лечением опухолей мочевыделительной системы. Сейчас онкология во всем мире, в том числе в разделе урологии, это сейчас на первом месте, это сейчас наиболее актуальное. И все массовые исследования, они проводятся именно в этом направлении. У нас, как мы знаем, вся онкология растет, количество заболеваний, особенно заболевания предстательной железы. То есть рак простаты, он сейчас на первом месте, как в России, так и во всем мире. Вследствие причин, ну, и хорошая диагностика сейчас мы имеем, ну, и определенное увеличение продолжительности жизни граждан, мужчин.
6: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
7: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
6: 11.35 на часах. Юридическая консультация в эфире радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гости и эксперты этой студии сегодня — это Владимир Личвиницкий, председатель Президиума экономической коллегии адвокатов, и Андрей Веницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, поэтому вопросы и комментарии посредством мессенджеров и смс-сообщений на +7 908-909-104.5. Трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте продолжается. Еще один важный и злободневный, я бы сказала, законопроект. Это законопроект об антифрод-системе, или как его называют, антифрод 2.0. Ко второму чтению подготовлен документ, и вчера средства массовой информации написали о том, что, во-первых, из законопроекта об антифрод-системе убрали лимит на число карт в одном банке. Ситуация складывается следующим образом. Лимит в 20 платежных карт на человека в редакции текста оставили, а вот дополнительный лимит на 5 карт в одном банке на человека, вот эту формулировку убрали. Есть там еще несколько корректировок в тексте. Вот рассказывайте подробно, насколько это действительно важно. Насколько важны эти формулировки именно для того, чтобы закон, в будущем это будет закон, он был максимально универсален для любых ситуаций.
1: Ну, смотрите, уважаемые слушатели, сегодня идет второе чтение. Вот сегодня, именно 9 июня, есть, это ключевое чтение, то есть в первом чтении принимается концепция, во втором уже конкретные меры.
6: Либо, ну да, все самое интересное здесь и происходит.
1: Либо исключается, либо дополняется. И бывает, да, неузнаваемость меняется, поэтому внимательно следим за эфиром. И третье чтение, есть веские основания полагать, что надо успеть все в весеннюю сессию, будет принято. Но самое интересное, я бы начал с конца, о том, что сейчас хотят, не будут, мне кажется, до конца наводить марафет, потому что наряду с принятием второго пакета уже готовится третий. То есть это вечная игра в догонялки. Значит, они воруют, мы их ловим. Как игра в кошки-мышки. Поэтому эта серия пакетов, да, она
6: у
1: будет...
6: У кого-то санкция, у кого-то противодействие мошенникам, а схема одна и та же. Да?
1: Это будет игра в догонялки вечная. Из того, что вы обозначили, даже инициативы, которые шли, они многократно обсуждали, вы кое-что обозначили, что не, по крайней мере, сейчас ко второму чтению не было поддержано, но это всего лишь предварительная позиция. В том, что убрали меру по подтверждению действий через МАКС ряда действий, то есть с точки зрения его эксклюзивности. Вопросы убрали регистрации в сервисах только через российскую почту, а также об открытии банковского счета только с привязкой на НН, некоторые другие положения. Вместе с тем уточнили, ну, вы обозначили вопросы, связанные с банковскими картами.
6: Лимитом, да.
1: Лимитом, да, это сохраняется, ну, с учетом поправок, но это еще...
6: Вот не... я про 6 часов специально не озвучила, оставив это вам.
1: Ну, что ж...
6: Нет, у нас все должно быть поровну.
1: Вопросы еще, знаете, какие связаны с международными звонками, если речь шла либо их блокировать автоматически или нет, эту активность пока в предложениях предлагается перекинуть на абонент, он может либо запретить, либо разрешить международные звонки, ну, наверное, исходя из того, абонент, он их имеет основания ожидать, этих международных звонков, или не имеет этих оснований ожидать. Отдельный вопрос, который касается родителей и права уведомлять операторов об использовании сим-карты ребенком и соответствующим безопасным контентом, тоже совершенно правильная ситуация. Ну, что еще? Отдельное ограничение касается, и этот запрет, хотя дискутировался, но он сохранился, по хостинг-провайдерам запрет предоставлять ресурсы для размещения VPN-сервисов. Ну, то есть эти вопросы, они тоже...
6: Их дополнительно еще расшифровали в тексте ко второму чтению. Ну, потому что у нас и так, в общем-то, по законодательству с VPN-ами большие вопросы.
1: Ну, скажем так, идет... не все меры были поддержаны. Точно те, которые не вызывают, скажем так, встречного противодействия и однозначно одобряются, а самое главное, могут быть оперативно, технически реализованы, они прошли. Все остальные моменты, ну, я думаю, их оставят к третьему чтению. Ну, а главное, во всех этих вопросах мы же не раз обсуждали, главное не то, как в законе это будет написано, а как это будет исполняться. И еще вы знаете один момент, который обязательно стоит обозначить, все, что касается банков. По сути, речь идет о том, что все больше ответственность за принятие и реализацию антимошеннических мер возлагается на банки. И если и раньше уже была не редкость, когда банковские организации привлекают к ответственности и взыскивают средства, когда при их пассивном поведении либо ненадлежащей системе защиты деньги уводились. А в то время как, по идее, банки в силу принятой политики или не принятой политики, но которая должна была принять, должны были бы активно противодействовать. Этот тренд также сохраняется. Ну, вот мне кажется, это правильное направление, точка приложения усилий, поскольку если речь идет о банковских продуктах, если банки будут понимать, что в случае неэффективности мер они будут отвечать, мне кажется, это залог того, что вот техническое исполнение будет на высоте, чтобы не остаться наедине с мошенниками. Одно дело, как говорится, граждане не всегда адекватно воспринимающие, демонстрирующие наивность, доверчивость. А другое дело профессиональные субъекты, которые по умолчанию везде должны...
6: Но они должны раньше проявлять, вернее, они должны всегда, в отличие от нас, проявлять настороженность, наверное, и раньше нас, как непрофессиональных игроков, распознавать как раз какие-то признаки мошенничества и подозревать. Владимир Ильич, у меня, знаете, какой вопрос, вот, который как раз касается банков и их реакции вообще на становление вот этой вот антифрод системы. Понятно, что не хочется отвечать за какое-то вот волеизъявление, по сути, даже введенного в заблуждение клиента. Но вот на уровне общественной палаты банковское сообщество как-то объясняло свою позицию, потому что хорошо, банки согласились у нас принимать все вот эти вот ограничения. Но с чем, в частности, сталкивалась даже я на уровне банков, все вот эти вот антифрод-заградительные меры, возможно, либо там руководство, либо правовой департамент корректно до исполнителей не доводят, потому что, по сути, заказывая сумма там, которая значительно превышает 50 тысяч рублей в сутки, она именно заказывается, то есть с менеджером это обсуждается, подписываются соответствующие документы через удостоверение личности, визит в банк и так далее. А когда ты по итогу приходишь в кассу, когда тебе должны выдать вот эту вот самую заказанную сумму, ой, нет, а вы знаете, вот по вашему счету-то ограничение, потому что счет на человека возрастного. То есть вот как банки объясняются в таких ситуациях, говоря, что нет, вот мы пытаемся сохранять средства своих клиентов. По сути, они просто-напросто сами не знают, как применять эти самые заградительные антифрод-меры и перестраховываются.
2: Видите, во всех банках, несмотря на однородность и однотипность законодательства, есть свои процедуры, есть свои службы безопасности. И здесь как-то общую черту подвести невозможно. Я только могу руководствоваться результатами тех общественных слушаний, которые я проводил в Федеральной палате, по-моему, в прошлом году, да, в начале прошлого года, где ситуация уже настолько нагрелась, что практически в какой-то степени всякого рода операции, ну, так в той или иной степени могли подвергаться сомнению. Надо сказать, что вот если бы не последние изменения, которые произошли в течение, ну, наверное, последнего года, это грозило коллапсом в целом не столько для банковской системы, сколько для общения банков со своими клиентами при выдаче тех или иных сумм. Закон здесь ведь просто говорит, банк всегда виноват, если он не принял необходимых мер, которые могли бы предотвратить нарушение прав их клиентов. Ну, а что такое все необходимые меры? Это понятие растяжимое и еще более непонятное для непосредственно вкладчиков. Поэтому говорить о том, что вот сейчас что-то произойдет такое, что может коренным образом изменить ситуацию, невозможно. Есть большая часть участников этих процедур, которые, в общем-то, возлагают обязанности на операторов. Без операторов не было бы и тех печальных результатов, которые мы все имеем. Поэтому ситуацию нужно, конечно, рассматривать в комплексе. Не может или банк отвечать, или только один оператор, и, конечно, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и иные надзорные органы не в состоянии, будем говорить, решить эту ситуацию. И только технические возможности, которые так или иначе будут своевременно изменяться, постоянно изменяться и внедряться в законодательном порядке на всех указанных мной уровнях, могут дать какой-то результат. Это, как Андрей Владимирович совершенно правильно сказал, это процесс бесконечный, где надо проявлять наибольшую оперативность.
6: Согласитесь?
1: Ну, да, но и добавлю, что, в принципе, вот эти меры, они разноплановые, речь не только про банки, вот в кратком обзоре не упомянули, а тоже всех коснется, вводятся и ограничения на замену сим-карт, так называемые револьверные сим-карты, где, как говорится, они, абоненты и номера меняются. Так вот, договор замораживается минимум на 90 суток, то есть быстрее, чем 90 суток, уже не выйти из вот этих отношений. То есть мы уже привыкли к тому, что аутентификация, привязка персональная, все через мобильный номер и подтверждение. Когда идет частая смена, это признак как раз вот той погони или ухода
6: что
1: от погони.
6: Что человек от кого-то бежит.
1: Ухода от погони. Поэтому вот эта ситуация тоже привязывается. С одной стороны, таким образом, и оператор вовлекается еще больше в эту ситуацию. С другой стороны, вот, мы говорили о том, что была возможность приостановки до 2 дней операций сомнительных, если пришла информация из ЦБ. Сейчас и без этого предполагается, что с 1 марта может быть пауза на прохождение операции. То, о чем вы говорили, Александр, до 6 часов, когда речь идет о том, что операция изначально была, ну, как-то квалифицирована в качестве подозрительной, но, тем не менее, клиент повторно настаивает на ее проведении, либо подтверждает. В этом случае все равно есть возможность выждать паузу.
6: Ну, вот эти самые 6 часов.
1: Такой период охлаждения. Вот комплекс таких мер. И я думаю, что вот в целом, не знаю, доверять статистике или нет, но пока статистика говорит о том, что пошел немножко на спад уровень мошенничеств. Хотелось бы надеяться, что это не от того, что все, что можно, похитили там, да, а все-таки эффективность принимаемых мер растет.
6: Ну и осознанность этих мер, она тоже все-таки повышается.
1: Осознанность, точечность, то есть нельзя взять и закрутить гайки настолько, чтобы парализовалось любое там движение денег. Но точечно принимать там эффективные меры и смотреть, как они работают. Именно поэтому мы обозначаем, что есть первый пакет, второй пакет, третий. И это не значит, что вот только на законодательном уровне. Есть же еще все, что в законе не пишется. То есть технические меры, которые в инициативном порядке банками принимаются, в опережающем порядке. В развитии того, что говорил Владимир Ильич, что означает для банка принятие конкретного комплекса мер. Ну и практика уже нарабатывается судебная. Поэтому коллективно будем продолжать бороться с этим злом.
6: А мы коллективно сейчас будем не со злом бороться, а отвечать на вопросы наших слушателей. Первый вопрос. Подскажите, залогодержатель ликвидирован, я собственник предмета залога. Хочу убрать запись о залоге из реестра. К кому в таком случае нужно предъявлять иск?
1: Есть такие категории дел, когда ответчик по неволе, что называется, кто-то же должен отвечать за что-то. По сути, в юридическом смысле залога нет, потому что нет второй стороны, но надо эту формальность так или иначе преодолеть. Но в целом такие иски, они могут предъявляться либо к учредителям ликвидированного залогодержателя, как некого такого носителя интереса потенциального, либо к нотариусу, через которого та или иная сделка проводилась, и которые были в составлении уведомления участвовали. Такие ответчики по неволе, что кто-то должен им быть. Но дела, как правило, бесспорные, поскольку если уже нет второй стороны, о чем тут спорить?
6: Вопрос простой, но мне кажется, отвечать на него будет не так-то просто. Подскажите, отправил контрагенту уведомление, что расторгают договор в одностороннем порядке, а теперь передумал, можно ли этот отзыв отменить?
1: Смотрите, в принципе, отказ от договора не всегда допускается. И вот я бы не стал разделять такой оптимизм, что направил, значит, там отказался. Отказ от договора по статье 310 Гражданского кодекса допускается в случаях, прямо указанных в договоре или в законе. Поэтому для того, чтобы поставить диагноз, можно ли отказаться от отказа, надо сначала подумать, а правомерен ли отказ.
6: Договор почитать надо, да?
1: Конечно. Договор либо в силу действующего законодательства, в ряде случаев можно в любом случае, в силу закона из отдельного договора, выйти в одностороннем порядке. А вот здесь происходит самое интересное. Если все-таки такой отказ от договора допускается в силу одностороннего уведомления, то это приобретает черты односторонней сделки, которая вступает в силу, когда контрагент узнал. Он узнал, все, юридический факт наступил, правовые последствия возникли. Это значит, что договор прекращен. И в этом случае, то есть если первоначальное уведомление, допускаемое договором или законом, достигло адресата, все, случилось. И ревизировать то, что случилось, уже не представляется возможным. То есть любые вот эти вот откаты ситуации допустимы, пока контрагент не узнал об отказе, пока юридический факт не наступил. Иначе, вы же понимаете, если мы поддерживаем эту логику, отказаться от отказа потом, давайте откажемся от отказа, и так далее.
6: Это может продолжаться бесконечно.
1: Вечно. Поэтому совершенно понятная логика, что если односторонняя сделка состоялась, все.
6: Вопрос от Елизаветы. Подскажите, являюсь индивидуальным предпринимателем, могу ли применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения, если у меня открыто 2 магазина? Вроде бы есть оговорка, что при наличии обособленного подразделения нельзя применять ОСН на автомате.
1: Такая оговорка, насколько я помню, действительно есть, и она существует в отношении обществ с ограниченной ответственностью. А что такое? Вот 2 магазина. 2 магазина, оно свидетельствует о наличии, по сути, давайте порассуждаем, о наличии обособленных мест рабочих, а следовательно, существование обособленного подразделения. Потому что с точки зрения налоговых отношений, что такое обособленное подразделение? Это одно и более удаленное рабочее место, которое находится вне основного адреса регистрации. Значит, у нас есть обособленное подразделение, если есть второй магазин. А на УСНе автоматизированная упрощенная система налогообложения это не представляется возможным. Но такое ограничение действительно присутствует. Однако здесь следующий момент. У индивидуальных предпринимателей не может быть обособленных подразделений. Помните, да, как в уральских пельменей «я и мое ИП».
6: Да-да-да.
1: В общем, мое ИП, как шутя, оно отличается тем, что там нету ни филиалов, ни представительств. Это вот обратная сторона личности физического лица. Поэтому здесь, насколько я помню, каких-то ограничений быть не должно. Надо просто отвечать тем критериям, которые есть. Но в целом я не удивлюсь, если наши там фискальные органы когда-нибудь там проявят или проявили уже креатив. Но пока это из закона не следует.
6: Следующий вопрос. Контрагент направил доп. Соглашение к договору поставки от сегодняшней даты, но за предыдущий квартал. Это законно? И можно ли... Не понимаю, тут, видимо, какая-то ошибка в слове. Цену за уже прошедший... пересматривать можно ли цену за прошедший период?
1: По ДОП-соглашение.
6: Да.
1: Ну, смотрите, все зависит от того, согласны ли вы на это ДОП-соглашение. Совершенно ясно, что если кто-то с кем-то работает и складываются отношения, а потом по осуществленным поставкам контрагент направляет ДОП-соглашение, давайте изменим цену, совершенно ясно, что в одностороннем порядке это сделать нельзя. Ну, да, давайте мы договоримся иначе. А все-таки смею предполагать, что вопрос касается, можно ли по обоюдному согласию распространить действие ДОП-соглашения на прежние взаимоотношения. Ну, по умолчанию это возможно, и это практикуется постоянно, потому что гражданско-правовые отношения отличаются широкой диспозитивностью. Если это не нарушает там публичный порядок, там, интерес третьих лиц, то стороны сами между собой могут договориться хоть до чего, в том числе изменить отношения, которые раньше складывались. Ну, видимо, товары были, приходили, а задолженность осталась, но вполне могут договориться о скидке. Либо, наоборот, о наценке. Но это жизнь, и договориться можно в этом плане хоть до чего. И в такие отношения налоговый орган, либо третьи лица могут вторгаться, если увидят в этом некую схему, что хотят что-то изменить, чтобы сымитировать, например, меньший доход, там, да, уклониться от уплаты, либо чтобы кому-то еще не досталось. Но если это добросовесть, нормальные взаимоотношения, я не вижу по обоюдному согласию никаких препятствий договориться. Так называемая ретроспективная оговорка, которая позволяет вот, распространить на прежние отношения. Это вполне допустимо.
6: Ну вот у нас около 45 секунд, я предлагаю как раз договориться о том, что через неделю в этой студии ведущие эксперты юридической консультации снова встречаются в 11 часов в студии Радио Форум 104.5, а на сегодня наш эфир закончен. Владимиру Ильичу Веницкому и Андрею Веницкому огромное спасибо.
2: До свидания.
1: Всего доброго.
8: Культпоход.
9: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
8: Кино.
9: Фестиваль современного китайского кино на этой неделе пройдет в Екатеринбурге. Причем, кроме нашего города, показы состоятся еще только в двух городах – в Москве и Владивостоке. За три дня с 9 по 11 июня в Доме кино покажут 8 китайских фильмов последних лет. Перед или после некоторых кинопоказов анонсируются встречи со съемочными группами картин. Вход на все сеансы свободный, бесплатные билеты можно взять в кассе Дома кино или на его сайте. Итак, 9 июня фильмом открытия фестиваля станет боевик с Джеки Чаном «Охота за тенью». После показа зрители смогут задать вопросы исполнителю одной из главных ролей Ли Джи Куню, а еще он покажет актерские боевые трюки.
8: Кроме того,
9: 10 июня в программе фестиваля сразу 4 фильма. Так, в 12 часов это анимационный приключенческий фильм «30 тысяч ли до Чаньяня». Сообщается, что фильм семейный, но при этом возрастной ценз отмечен как 18+, и идет он 2 часа 48 минут. По сюжету военачальник Гао Ши рассказывает историю своей дружбы с Ли Баем в золотой век династии Тан. Все это происходит между некими поединками, и еще говорит он о том, как стремление к литературным и политическим идеалам сначала их сблизило, а потом разлучило. Конец цитаты. 15 часов в эту среду покажут историческую драму «Там, где кончается море. Степь». Этот фильм основан на реальных событиях. Он рассказывает историю о том, как в конце 50-х годов 20 века жители внутренней Монголии приняли у себя 3000 сирот с юга Китая, оказавшихся на грани выживания.
8: А также...
9: Третья картина из программы этой среды. Мелодрама «Любовные письма из Тибета». И после этого показа состоится встреча с продюсером фильма Цзянь Хао и актрисой Ма Сун. Начало сеанса в 17:30. И, наконец, четвертый фильм из программы, на самом деле российский, «Красный шелк» с участием нескольких китайских актеров. Но в главной роли здесь обрусевший серб Милош Бикович, а также Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Ирина Алферова, Глеб Калюжный. События развиваются в 1927 году. По Транссибу через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы вычислить общего врага. Начало этого фильма в 20:30, он идет на русском языке, но с китайскими субтитрами.
8: И еще.
9: 11 июня в афише три картины. Одна из них также российская, военно-историческая драма «В списках не значился». А еще китайская комедия «Личи из Чаньяня». И еще одна военная драма, но уже китайская, «Городок Гэджи». Повторюсь, китайские фильмы демонстрируются на китайском языке с русскими субтитрами. Вход на показы по бесплатным билетам, которые можно взять в кассах «Дома кино». И прежде чем попрощаться, скажу также, что в Доме кино стартовал фестиваль летних итальянских комедий. Он будет продолжаться до 18 августа, но у него программа не настолько плотная. Ближайший показ состоится 16 июня, а следующий – 30. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
10: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
12: Добрый день. В Госдуме предлагают отменить штраф для водителей за забытые права или полис ОСАГО. С инициативой вышли депутаты от ЛДПР. Ввести такую меру будет возможно при условии, что наличие документов можно проверить по электронным базам. Письмо с таким предложением направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС. Авторы считают, что реализация инициативы позволит снизить нагрузку на добросовестных автомобилистов, сократить количество административных дел и уменьшить коррупционные риски при проверках. Спецавтобаза анонсировала личные приемы граждан. Отвечать на вопросы будут сами специалисты регионального оператора по вывозу мусора. С сегодняшнего дня начались консультации в центральном офисе спецавтобазы в Екатеринбурге. Они также состоятся 10, 11, 15 и 16 июня. Приемы будут проходить в течение всего рабочего дня. Кроме того, специалисты работают в территориальных представительствах в Ирбите, Тавде, Артемовском и некоторых других городах и проводят выездные консультации. Уже сегодня они едут в Сысерти, поселок Малышево, завтра в Каменск-Уральский. Полный график опубликован на сайте спецавтобазы, сообщает Федерал-Пресс. В Свердловской области с завтрашнего дня начнут выдавать новые госномера с новым кодом региона 166. В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых номеров серии, сообщили в облгаи. Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96. В 2013 – 196, пишет «Коммерсант». Каждое десятое объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой для привлечения клиентов, а потом говорят, что объект продан или у него проблемы с документами и предлагают уже совсем другие варианты по другим ценам. Как пишет РИА, ситуация разнится в зависимости от региона. Лидером является Краснодарский край, где в преддверии сезона доля фейков достигла 15%. Для подавляющего числа покупателей цена решающий фактор, чем и пользуются риэлторы. Международный фестиваль китайского кино проходит в России. В программу форума, который продлится до 14 июня, попал фильм «Красный шелк». Зрители смогут посмотреть его 10 июня в Екатеринбурге, 13 в Москве, 14 во Владивостоке. В рамках фестиваля пройдут показы заметных российских и китайских картин последних лет. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что взаимный интерес российского и китайского зрителя к современному национальному кинематографу наших стран подтверждает уважение и дружбу между двумя народами. Доллар 73.26, евро 85.27.
13: Информация на правах рекламы.
14: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
15: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
14: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Проспект Федерация», дом Сдан.
16: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
9: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В Ельцин-центре открылась выставка «Полочное кино. Запрещенные советские фильмы». И стартовал цикл кинопоказов тех самых запрещенных фильмов. А в нашей студии куратор выставки, исследователь советского телевидения Полина Морозова.

0: И здесь мы столкнулись с тем, что просто по некоторым фильмам таких источников было больше, и, собственно, здесь вмешалась такая воля некоторого случая, да, того, чтобы показать более разные подходы к тому, как вообще функционировала система запретов, система цензуры в советском кино, и поэтому отборка была не такой не вкусовщиной, да, не каким-то субъективным отбором, а, может быть, больше мы стремились к тому, чтобы показать, как по-разному в разных форматах, в разных в фильмах действовала система запретов. Поэтому фильмы отбирались как с точки зрения каких-то практических, да, практических условий, которые у нас были, с доступом к архивам, к архивным материалам, так и с точки зрения того, что одной из задумок нашей выставки была в том, чтобы показать, как по-разному работала советская система запретов. И нельзя ее свести к какому-то единому, да, планомерному принятию решений, да, что мы не можем сказать, что в каждом фильмы применялись одни и те же механизмы запретов. Везде это всегда было по-разному, и для нас было важно показать, что где-то это роль личности в истории, конкретный человек принимает решение о запрете, где-то это институция, да, Госкино, Союз кинематографистов, Художественный совет и так далее. И поэтому, собственно, отбор фильмов осуществлялся, вот, наверное, с этих двух главных подходов.
1: Мне кажется, Арсению есть что добавить о советской системе запретов и вот о тех самых причинах, да, наиболее, может быть, частых или каких-то таких совершенно вопиющих.
2: Ну, я просто дополню немножечко то, что сказала Парина. Я в целом концептуально совсем согласен. Мы много спорили, обсуждали и в итоге приходили к разным консенсусам, и это здорово. Я бы хотел сказать, что помимо того, что мы хотели продемонстрировать вот неоднородность этой системы запретов, мы хотели еще показать, подсветить тех акторов, которые были во все это вовлечены на самом деле, то есть субъектов, которые принимали те или иные решения, критиковали те или иные фильмы или защищали их. И, безусловно, вот мне, как исследователю, больно и обидно от того, что мы очень плохо понимаем, как функционировала позднесоветская система кинематографии. Мы очень мало понимаем о том, как работало Госкино, какую роль Союз кинематографистов играл, в частности, в контексте запретов. И очень важно в этой во всей ситуации то, что мы очень редко отдаем себе отчет о роли влияния региональных, локальных акторов. Вот у нас, например, в выставке есть маленький разделчик, посвященный так называемой атаке на ленинградское кино, которая, по большому счету, с одной стороны, показывает нам акторность, то есть вовлеченность местных органов, отдела культуры, обкома партии, вот весь этот процесс, но с другой стороны демонстрирует, что вот обком и отдел культуры критикуют ленинградское кино, студию «Ленфильм», ЛСДФ, по той причине, что Госкино СССР просто в какой-то момент начинает давить на местные органы и говорить о том, что вот у вас что-то там как-то сильно много плохого, некачественного кино, на которое зритель не ходит, никому этого совершенно не нравится, пожалуйста, разберитесь с этим. Ну, вот они разбираются, как умеют, классическими запретами, которые в какой-то момент срабатывают, как в случае с фильмом Сокурова про Шостаковича, а в каких-то случаях срабатывают не очень хорошо, просто растягивают процесс производства картины, как в случае с Лапшиным Алексея Германа. Вот.
1: Давайте по конкретным каким-то пойдем примерам. Вот, например, да, я называю фильм «Проверка на дорогах» Алексея Германа Старшего, 71-й год. За что запретили? И положили на полку.
2: Ну,
1: так включен стоит, фильм
2: так,
1: же.
2: Да, но так стоит вопрос тоже не очень правильно, на самом деле. Ну, то есть можно вывести.
1: А правильно как?
2: Сейчас я отвечу. Можно вывести какое-то каноническое определение и сказать о том, что, ну вот, да, эта картина, по большому счету, про ренегата, который в какой-то момент переосмысляет свой поступок и решает искупить вину перед Родиной. И вот поэтому он, мол, не понравился, собственно, принимающим решение органам. Но, с другой стороны, как бы это чисто такая дискурсивная, идейная, идеологическая оболочка, которая заворачивается, по большому счету, в некоторый институциональный сюжет. О том, как Ленфильм взаимодействовал с Госкино, о том, как он взаимодействовал, в частности, с отделом культуры ЦК, И мне кажется, что я, честно говоря, призабыл, какие у нас там были материалы. Это совершенно нормально, потому что фильма 24.
1: А про материалы вы тоже нам расскажете, да, ведь какие

0: представлены на выставке. Маленькая. Которые иллюстрируют, так сказать, маленькая, вот эту всю, да, систему запретов. Угу, да, да, да.
1: Ну, то есть, вот это как бы один случай, у которого есть дискурсивное измерение, то есть, вот идеологическое, языковое, а есть институциональное измерение. Есть какие-то совершенно другие случаи, если мы говорим про другие картины, например, вот первое, там, что мне пришло в голову, это, мне кажется, такое вот открытие в каком-то смысле нашей выставки, потому что это картина, документальный фильм супругов Алексейчуков под названием «Сердце Полишинеля», про известного в мировом масштабе балетмейстера Леонида Якобсона. И очевидно, что до нашей выставки никто, я вас уверяю, никто даже не подозревал о том, что такой фильм когда-то снимался. То есть это другой случай цензуры, исключительно потому, что здесь не было давления со стороны централизованных органов. Это просто исключительно локальный конфликт Владилена Кузина, директора студии, Ленинградской студии документальных фильмов, с конкретным режиссером. И в конце концов этот фильм был отдан там, Виктору Семенюку после того, как Алексейчук уехал из Советского Союза, для того, чтобы вот его доделать в идеологически верных категориях. Вот так вот скажем.
0: А какие самые распространенные были причины для запрета кино того или другого? Полина,
2: мне кажется, что здесь, опять же, как я уже тоже сказала, нельзя сказать, что была какая-то одна определенная причина, и, наверное, даже нельзя выделить одну из самых популярных. Mm-hmm. В каждом отдельном случае, в каждой отдельной картине решение принималось, что называется, ну, по месту, да, по тому, что получилось. Наверное, может быть, один из таких самых известных фильмов, который на слуху, там, «Застава Ильича Хуциева», и здесь мы видим, как решение конкретно принимает сам Хрущев о том, что фильм не нравится, и так как в картине показан не тот молодой советский человек, который немножко якобы, по мнению, да, генсека, в растерянности, не может найти себя, хотя как будто задумка Хуциева была совсем в другом. Показать, да, какое-то такое оттепельное настроение, да, такое, и тревоги, и радости одновременно. И это вот пример того, что конкретно здесь вмешивается просто субъективный взгляд одного...
0: Вмешивается глава государства, говорит, да, все, фильм запрещаем.
2: Угу. Да, это тот пример.
1: Но с другой стороны, он не сказал в итоге напрямую, что мы его запрещаем. Он сказал о том, что... Да, во-первых, давайте там... Как бы в целом-то нормально, но вот какие-то вот бродяги ходят, бродят, непонятно о чем разговаривают, зачем это кино. Плюс вот эта сцена разговора главного героя с отцом, который вот погиб на войне. И, в общем, главный герой говорит о том, что он не может найти... не может понять, грубо говоря, как ему жить здесь сейчас, какие ориентиры выбрать и прочее.
0: Гамлету отсылающе, как бы.
1: Да, да, да, безусловно. И это, конечно, Никите Сергеевичу не нравится, потому что советский молодой человек, он должен знать, куда он идет, зачем он идет, что он делает, какая у него великая цель. А великая цель – построить коммунизм к 80-му году, как мы помним, потом к 2000-му всем квартиры раздать.
2: Ну, и, в общем, ну вот. И нужно сказать, что конкретно, да, в случае с этим, судьбой этого фильма, он все-таки выходит. Да, выходит под другим названием. Да, мне 20 лет, спустя буквально 2 года, но авторская версия, она появляется уже только в год перестройки. Поэтому это тоже показывает, да, такой пример того, что не все полочное кино лежало в прямом смысле на полке. Некоторые фильмы выходили просто не по замыслу режиссера, да, как с какими-то, ну, своего рода купюрами, где-то перестановкой и пересъемками кадров, да, и, конечно же, изменением сюжетов, но все-таки не все полочное кино может быть, наверное, отнесено именно к тому, что оно лежало на полке и ждало своего зрителя.
0: Есть фильмы, которые, ну, так сказать, чемпионы, пролежавшие дольше всего,
2: ну, у нас
0: на полке.
2: Кажется, есть такой классический тоже пример в нашей выставке ветерана полки, его правильно часто называют, да, это «Тугой узел Швейцера», потому что он в итоге пролежал на полке 32 года. И вот он считается, да, таким ветераном действительно полки.
1: Причем я здесь добавлю маленько, что он снят по сценарию Владимира Тендрякова, который опубликован был в «Новом мире» буквально там за год до того, как, собственно, началось производство картины. И почему это важно? Потому что Владимир Тендряков, наверное, один из самых продуктивных писателей в советской истории, который производил произведения в стол, что называется. Вот он, его не стало, кажется, в 84-м году, и вот там как раз вот началась перестройка, гласность и вот все производные. и череда его произведений заполоняла просто журналы. Мы можем вспомнить и «Охоту» о позднем сталинизме, которую мы, в общем, тоже цитируем в выставке. Мы можем вспомнить про рассказ совершенно замечательного времени правления Никиты Сергеевича «На блаженном острове коммунизма», о том, как коммунизм на самом деле был построен, но исключительно для, в общем, привилегированных слоев населения, скажем так.
0: И за что запретили, ну вот, допустим, тугой узел Швейцера? С какой, ну, какая причина, какая формулировка?
1: Ну,
0: формулировки были разные, я так понимаю, каждый раз.
1: Совершенно, да. Но в случае с фильмом Швейцера запретили просто потому, что это скорее... То есть, почему рассказ в итоге был опубликован в «Новом мире»? Потому что это история Саши, вот которого играет Олег Табаков. Это его первая главная роль. Ну, не главная, но важная роль. То есть, это была история Саши, которая проходит становление таком, в некотором смысле, соцреалистическое. То есть, он изначально пребывает в положении такого неведения, незнания, просто потому что он юный. А когда он сталкивается с Мансуровым, вот этим председателем колхоза, он, в общем, противопоставляет себя ему и показывает, вот, в общем, как жить правильно. А в случае с фильмом формулировка была очень простая. Вот вы хотели показать историю Саши и его эволюцию, скажем так, социалистическую, но показали нам на самом деле то, как затягиваются тугие узлы, и то, как они в масштабах всей страны не имеют возможности развязаться. То есть такой, как будто слишком откровенный, скажем, разговор.
2: И это, кстати, тут тоже могу добавить про тугой узел, что это тот пример, когда решение принимает уже не конкретный человек, а институт, да, то есть здесь появляется институциональная история с тем, что фильм был принят и достаточно доброжелательно на художественном совете Мосфильма, но вот Минкульт, да, следующая инстанция, как раз-таки называет его идейно-порочным. И поэтому фильм переснимают и меняют практически тоже весь сюжет. Он такой выходит более идеологически выверенным, скажем так. И спустя там тоже пару лет фильм все-таки доходит до зрителя, но совершенно под другим названием. И сам потом Швейцер признавался, конечно, что это полностью ложная картина. И он изначально ее не видел такой, какой она вышла. И фильм вышел под названием «Саша вступает в жизнь». Ну, понятно, мы понимаем, что это, конечно, две абсолютно разных картины с разными сюжетами и абсолютно разные по каким-то смыслам. А сам «Тугой узел», да, с чего мы и начинали, что он пролежал дольше всех на полке, но и выходит только уже через 32 года.
0: Какие были вот наиболее частые причины запрета фильма? Ну, есть ли какая-то классификация у вас?
1: Можно я скажу? Но я уже говорил, что... Простите, я душный исследователь, поэтому я считаю, что так ставить вопрос неверно, но если мы хотим все же ответить на этот вопрос, то причина, по большому счету, их можно свести там к двум, к трем, самым базовым, банальным. Первое, это самая общая формулировка об идейной порочности, там, не знаю, пропаганде несоциалистического образа жизни, дискредитации всего того, что у нас происходит сегодня. Вот, в частности, мы смотрели историю Осекляченной, которая любила, да не вышла замуж, как гласит еще...
0: Вот за что запретили этот фильм?
1: Ну, просто потому, что эта картина, в которой снималась только четыре профессиональных актера, она снималась в Горьковской и Владимирской областях, в колхозах, ну, в реальных колхозах, где люди рассказывают свои реальные истории. И вот Сергей Столяров, очень известный актер, который там и в «Садко», и в «Иване Грозном» снимался, он говорил о том, что вот вы представляете, что мы покажем на Западе этот фильм, вот этого мужчину, который прошел лагеря, и вот он об этом вот вспоминает в самой картине, и он вопрошает Столяров, говорит о том, что а вот вы можете себе представить, что западный зритель поверит, что этот народ победил в Великой Отечественной войне? Ну, то есть вот, это идейная порочность. Вторая причина – это личные конфликты, зачастую, вот как в случае с Кузиным и Алексейчуком, о котором я уже говорил.
0: Абсолютно вот на человеческом уровне. Просто там личная неприязнь,
1: ну,
0: как это, говорится.
1: Ну, то есть у нас нет прям вот, что называется, мы не можем залезть в голову к субъектам прошлого, но материалы говорят о том, что да, это, скорее всего, какой-то локальный конфликт. И третья причина, это тоже, по большому счету, конфликт, но там межведомственный, межинституциональный, в общем, не могут договориться, например, студия и Госкино, или там, не знаю, студия и отдел культуры обкома, отдел культуры ЦК и так далее и тому подобное. То есть, ну, вот, если это все свести, по сути, три путя, что называется.
0: Угу. Полина, что-то хотели бы добавить? Ну, то есть, давайте тогда такой вопрос. Вот 24 фильма, да, включили в выставку, в экспозицию. Как вы их отбирали? Я так понимаю, что там непросто шел отбор фильмов. Какие включать, какие не включать? Какие-то наиболее характерные, возможно, причины, почему тот или иной фильм включили все-таки?
2: Ну, я бы ответила так, что все-таки для нас было важно показать, что каждый фильм, что есть какая-то, да, палитра, условно, запретов, да, которые в исследовательском поле существуют, да, что это либо действительно классическая формулировка там идейной порочности, либо это какой-то личный конфликт, то, о чем сейчас Арсений говорил. И для нас было важно на разных примерах в разные периоды времени показать, как это кино запрещали, собственно, да, то есть нам было важно в разных пропорциях показать, что где-то роль последнего слова была у конкретного человека, где-то последнее слово выдавала там, условно, резолюция конкретного ведомства, и поэтому отбор фильмов был вот с целью того, чтобы показать, что советский запрет, он работал очень-очень по-разному.
1: А можно я вот дополню к тому, что говорил?
0: Конечно,
1: я позволю
0: Арсений.
1: Маленькую саморекламу небольшую. Вот вы Давайте. Говорили про проект «Кинофикация». Я просто хочу очень коротко сказать, что это такое. Мы с коллегами Андреем Муждобой и Георгием Шерстневым, великими коллегами еще и по Центру Прожито Европейского университета, мы делаем сайт. Это сайт по новой истории кино. Что такое новая история кино? Это совокупность контекстов, в которых пересекаются кинозрительство, история киноинститутов и история инфраструктуры. Ну, грубо говоря, как пленка производилась, как она распространялась, как строили кинообъекты, как эти арифлексы вожделенные закупали за границей и так далее и тому подобное. И мы планируем за грядущий год, то есть у нас на сайте есть набор коллекций разных источников, например, сейчас самое разработанное — это письма зрителей в годы перестройки, но мы планируем большую коллекцию по истории полочного кино. И я уже, ну, довольно много лет занимаюсь, это не основная моя деятельность, но я ищу материалы по полочному кино, и у меня накопилось просто какой-то вагон этих документов, и мы хотим все их перевести в текстовый вид и там опубликовать, может быть, кому-то это будет интересно. Это вот выставка, это 0,01, может быть, 0,001 от того, что там в итоге появится, в этом можно потонуть, но это, мне кажется, что это не худший способ это сделать.
0: Возможно, это не самый важный вопрос, но все-таки, чтобы представить масштабы, так сказать, бедствия, сколько вообще фильмов на полке пролежали какое-то время? Есть какие-то цифры?
1: Я скажу, что точно ответить на этот вопрос невозможно. Почему? И здесь это вопрос репрезентативности материала в первую очередь. Потому что, если мы вспомним, кто занимался реабилитацией полочных фильмов, это Союз кинематографистов, вернее, конфликтная комиссия, которая была создана после 5-го съезда 86-го года. И, к сожалению...
0: Это вот 13 мая 86-го года.
1: Да, 13-го мая,
0: съезд. Это съезд Союза кинематографистов.
1: Да, да. И беда в том, что материалы Союза кинематографистов хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Но хранятся они до 70-х годов. Все, что было после, неизвестно где. Mm-hmm. Это потеряно. И у нас нет этих списков конфликтных комиссий.
0: Куда делось, интересно?
1: Я боюсь затронуть интересы других людей, поэтому я не хочу детализировать. И у меня есть лишь гипотезы, скажем так. Но скажу лишь, что отрывки этих материалов опубликованы в книжках. Вот, например, летопись отечественного кино Валерия Фомина, очень известного критика, который в начале нулевых в Научно-исследовательском институте культуры смог эти материалы раздобыть. И после Института культуры они были должны отправиться в одно известное ведомство, но где-то по пути потерялись, скажем так. И у нас нет этих списков, и поэтому, то есть, есть разные позиции в историографии. Кто-то считает, что этих фильмов вот с помощью этой конфликтной комиссии было реабилитировано более 200, кто-то больше 100, кто-то полагает, что таких фильмов было 400. Но вот, возвращаясь к нашей выставке, я хочу сказать очень важный момент.
0: На выставке 24 фильма,
1: да,
0: правильно?
1: Да, да. И что очень важный момент для ее интерпретации, что мы не даем никакого строгого определения того, что такое полка. Просто потому, что это всегда разные практики запретов, разные причины, да. И сюда же можно включать еще и то, что называется воображаемым кино. То есть это сценарии, которые были написаны для производства картин на студиях. Они проходили худсоветы, например, точнее, они могли не пройти худсовет, или пройти худсовет, но в инстанции выше могли быть не одобрены. Так вот. То есть это фильм без фильма, что называется. И вот это можно ли включать в полку или нельзя? И это всегда концептуальный вопрос, очень непростой.
0: Смотрите, все равно все же таки это же, конечно, разные вещи. Ну, как мне, вот как обывателю, да? Или одно дело, ты написал сценарий, но так ни одного кадра не снял. Или ты отснял кино, смонтировал, но его не выпустили.
1: А если это режиссерский сценарий с монтажными листами, с раскадровкой? Со всеми?
0: Это да, это, наверное, другое, да. Это тут сложно.
1: Вот
0: у меня нет такой
1: профдеформации. Я уже максимально профдеформирован, поэтому...
0: Полина что-то хотела добавить, мне показалось.
2: Нет.
0: Нет? Хорошо, смотрите. Но ведь запреты, это же не только советская практика. Запрещали фильмы вообще вон Ларса фон Триера «Антихриста». «Чикс» и запретили. Или там, не знаю, «Девушку с татуировкой дракона» Финчера запрещали в Индии, например. И так далее. «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе, 88-й год. «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, 71-й год, 1900. Раз, и запретили. Есть какая-то, опять же, какие-то все-таки общие причины запрета кинематографа? Или это каждый раз всегда что-то абсолютно индивидуальное? Как вам кажется, вот людям, которые занимаются этой темой?
1: Это хороший вопрос, на который у меня нет строгого ответа, на самом деле. То есть...
0: Давайте рассуждать.
1: Рассуждать это слишком сложно. Я не думал, что это придется делать. Не знаю.
0: Ну, исключительно вот субъективно, как вы считаете?
1: Ну, то есть, нет, в любом случае, мы же в контексте кино говорим об искусстве.
0: Конечно, да.
1: И в контексте любого искусства это всегда как бы такой баланс между вкусовщиной, между представлением о том, что эстетично, что нет, и между представлением о том, что полезно и что нет. И я думаю, что вот если я сейчас бы ответил на ваш вопрос, да, тут есть какие-то вот общие механизмы, причины, какие-то разбалансировки или балансы сил, то скорее бы это говорило не о том, как эти системы работали в прошлом, а о том, как мы сегодня мыслим, собственно, вот это прошлое. И я думаю, что я такой, наверное, очень радикальный исследователь, который считает, что подобного рода обобщения, они скорее вредны для интерпретации материала, нежели они нам чего-то проясняют. Просто потому, что они загоняют нас в какой-то тупик, из которого мы не можем выбраться, когда видим примеры, которые не соответствуют вот этому тупику.
0: Не входят в нашу матрицу.
1: Да. И вот буквально я, когда летел вот сюда, в Екатеринбург, там, вчера или позавчера, я читал статью, которая там в журнале совершенно великом под названием «Видео Дайджест», который выпускался НИИ культуры при Госкино, и там была статья, которая называется буквально «Архивная полка», про картины Пазолини и про то, как они запрещаются везде в мире. И вот, значит, автор этой статьи, я, к сожалению, не помню кто, он рассказывает о том, что в мире-то вот одумались в какой-то момент и начали его фильмы возвращать и везде показывать. А может, мы и в Советском Союзе что-нибудь такое придумаем, реализуем? И вот он, в общем, с надеждой выражал это мнение. Вот.
0: Полина?
2: Мне кажется, что очень сложно действительно все свести под одну гребенку. Кажется, что в каждом отдельном случае это могут быть какие-то очень и совершенно внезапные внешние факторы, связанные с тем, что, не знаю, базово не довезли просто пленку или еще что-то такое. Поэтому тут, наверное, да, я просто соглашусь с Арсением.
1: Но я еще добавлю маленько, вот вылетело из головы, что хотел сказать. То есть запреты еще ведь они часто циркулируют в поле представления об общественной полезности или неполезности. И для того, чтобы понимать, вот сводить эту систему запретов по всему миру, разбросанную к единому целому, нам важно вот эту полезность, как в каком-то смысле эпистемологическую, антропологическую категорию, понимать для каждого отдельно взятого поля контекста. Там, почему вот со Скорсезе так случилось, почему там с Пазолини так случилось и так далее и тому подобное.
0: Давайте вернемся, так сказать, к, ну, на грешную землю. На открытии в конце мая показали фильм Андрона Кончаловского про Асю Клячину, которую я любила, так не вышла замуж, и были лекции Арсения. Вообще выставка проходит до конца августа, правильно? До 27 августа, это день вообще российского кино. Что еще, вот какая программа ожидается, и на какие фильмы будут показаны полочные, и какие-то еще, если лекции ожидаются, тоже давайте об этом расскажем.
2: Да, но у нас предполагается достаточно большая программа самого, конечно, полочного кино. У нас будет показан «Скверный анекдот», у нас будет достаточно большое количество лекций, в том числе и еще от Арсения ожидаются лекции в конце июня. Будет такая публичная программа, которую, ну, некоторые просто фильмы еще находятся на стадии согласования, да, но показ всех фильмов будет бесплатным, поэтому кажется, что это тот самый хороший момент, когда можно сначала погрузиться в контекст эпохи, посмотрев выставку, и потом посмотреть картину. Можно наоборот, да, сначала посмотреть картину, составить свое какое-то представление, поразмышлять о том, почему она могла быть запрещена, и найти ответ на вопрос на нашей выставке. Можно действовать в обратной последовательности. Сначала посмотреть выставку, а потом посмотреть само кино.
1: Я добавлю, вот Полина, кажется, не сказала про то, что в начале июня будет еще показан фильм Глеба Панфилова «Тема», который, в общем, входит в пул вот этих 24 фильмов. И коротко скажу про свой следующий вояж в этот замечательный город.
0: Можно не коротко даже.
1: Можно не коротко, но вы сами напросились.
0: Говорите, Арсений.
1: Вот, кажется, 20-го, но, простите, я запамятовал, какого конкретного числа мы планируем провести, вот я хочу поболтать про 80-е годы, я вообще исследователь перестройки и управления культурой именно в это время. И очень интересный сюжет, который супер популярен обычно, неудивительно почему, один из которых, которым я занимаюсь, это история видеофикации страны, появление видеосалонов и частного вот этого вот видеопросмотра, когда ты можешь, в общем, сам в какой-то момент начать выбирать, что тебе смотреть.
0: Я помню эти времена. Команда с Арнольдом Шварценеггером.
1: Именно.
0: Видеосалон.
1: Кобра со Сталлоне.
0: Культовый
1: для советских видеосалонов. И, ну, вот я хочу про это рассказать, потому что у меня есть большой набор и материалов, и уже какие-то тексты опубликованы на этот счет. И, ну, то есть здесь как бы будет тоже такой срез и институциональный, с одной стороны, истории, просто потому что видео появилось в Советском Союзе в конце 70-х, примерно в начале 80-х, когда люди приобретали разными легальными и не очень легальными способами видеомагнитофоны и кассеты. А государство в этот процесс включилось вот на таком централизованном уровне только в середине 80-х. И оно пыталось конкурировать вот с этим черным рынком, так называемым. Спойлер, получилось не очень качественно, но что неудивительно, наверное. Вот. И также планируется еще мастерская, собственно, которая будет основана на коллекции писем зрителей в годы перестройки, вот на сайте «Кинофикация», о которой я вот уже говорил.
0: А где вы брали эти письма?
1: По-разному.
0: На центральном телевидении? В Останкино?
1: Нет, ну, там вот на сайте опубликовано сейчас что-то в районе там 120 писем плюс-минус, но в моем распоряжении в совершенно разном таком состоянии со строительными лесами, ну, я думаю, я не знаю, я перестал считать после 200, но, кажется, что там 700-800 у меня точно есть, и в какой-то момент они там все появятся. Большая их часть — это Российский государственный архив литературы и искусства, фонд Государственного комитета по кинематографии. Какая-то часть писем в Центральный комитет партии, там есть в Российском государственном архиве новейшей истории есть фонд под отдел писем ЦК. И вот, в общем, там довольно много тоже всего. Потом это письма на Ленфильм, которые хранятся в Петербурге, в ЦГАЛИ, в архиве партийном петербургском тоже, там в местные ячейки комсомола, партии, люди писали и про видеосалоны, и про фильмы, и про все что угодно. И самый популярный фильм в обсуждениях зрителей, естественно, это картина Василия Пичула «Маленькая Вера». Суперскандальный. Ну, и интердевочка, разумеется. Вот. И мы про них немножко поговорим. И мастерская, собственно, будет построена на вот, чтении этих материалов, на их обсуждении. И, может быть, мы в какой-то момент подумаем даже о том, как вот построить систему атрибуции, то есть описание вот этих вот писем, как их можно, что, как с ними можно упражняться. Вот.
0: «Маленькая Вера» снималась, по-моему, в Мариуполе.
1: Да, да, все верно.
0: Так, вообще, знаете, ну, обычно все говорят, нет, мы не хотим на этот вопрос отвечать, это вообще дурацкий вопрос. Но есть у вас какие-то любимые фильмы из тех, что включены в экспозицию выставки, и те, которые будут показаны в рамках цикла «Полуночное кино»?
2: Полина? Мой любимый фильм мы уже посмотрели.
0: Это, «Ася Клячина».
2: Да, это «Ася Клячина». Наверное, как раз я его люблю за какую-то очень натуралистичность, естественность и настоящесть. Она очень передается именно за счет того, что фильм, по сути, просто снят без каких-либо подготовленных заранее сценариев, да, имеется в виду без там прописанных речей, да, для актеров, за какую-то его действительно такую живучесть. Ну, я бы еще, наверное, отметила, просто у меня есть какие-то свои личные предпочтения по актерскому составу, да, поэтому я бы, наверное, конечно, отметила комиссара Аскольдова, потому что мне достаточно, ну, импонирует то, как играет Нонна Мордюкова, и, ну, может быть, если говорить про топ-3, то третьим, ну, наверное, опять же, просто из-за того, что мы в Екатеринбурге, могу сказать, что это, наверное, интервенция с Высоцким. Не очень хочется, правда, уходить в какой-то такой субъективный взгляд, вкусовщину. Все фильмы действительно достойны того, чтобы его посмотреть, их посмотреть. Я могу признаться, что я смотрела далеко не все среди тех, которые мы отбираем, представляем. И в этом есть некоторый такой задел того, что исследование дальше продолжается, и можно по-разному смотреть и изучать эту тему.
0: Спасибо. Арсений, а вы все с фильма смотрели?
1: Ну, в некоторых случаях, к счастью, в некоторых, к сожалению. Но я тоже топ-3 сделаю, но, по сути, это будет топ-5, потому что я вынесу Алексея Германа за скобки.
0: Давайте топ-5.
1: «Проверка на дорогах». И мой друг Иван Лапшин вообще один из моих любимых фильмов, в принципе, на самом деле. Вот. Повторюсь за Полиной. Это история Аси Клячиной. Я обожаю и аутентичность этой картины, и некоторую такую жизнеутверждающую основу. Я бы это так сформулировал, потому что вот как Фрейлих, я за ним сейчас иду, это известный советский киновед, он говорил о том, что...
2: У нас, кстати, есть статья Фрейлиха, представленная на выставке, прости, тебя перебью.
1: Да.
2: Там мало поговорили про механику вообще выставки, и у нас есть стеллаж, который можно раскрывать и смотреть статьи, собственно, тех, кто проживал параллельно «Полуночное кино», возврат его на экраны. Собственно, статья Фрейлиха в том числе и представлена у нас на выставке, ее можно посмотреть и почитать.
0: Раз уж мы друг друга перебили, можно я вас еще спрошу, а видели ли вы гораздо более поздний фильм кинорежиссера Кончаловского про почтальона, не помню как, там Ирина Ермолова, наша прима, так сказать, ведущая актриса свердловской драмы, играла главную роль. Арсений.
1: Можно я просто коротко скажу, да, видел.
0: Ну, можно, да. Ладно, и продолжаем разговор.
2: Про фильмы.
0: Да, про фильмы.
1: А, да, ну, очень коротко. Ну, я бы выделил, я бы хотел вообще в этот топ внести «Тугой узел», но мы уже о нем что-то сказали.
0: Угу.
1: И фильм, о котором мы не сказали...
0: «Швейцар», «Тугой узел».
1: Да, да.
0: «Швейцар».
1: И фильм, о котором мы не сказали, это картина Сергея Снежкина по повести Юрия Полякова, ЧП районного масштаба. Он, собственно, за эту повесть получил Ленинскую премию в 85-м году.
0: В юности печатался,
1: да,
0: я
1: да,
0: помню.
1: Да, все верно. И такая, в каком-то смысле, скандальная даже повесть.
0: Да.
1: И фильм тем более. Но это фильм 88-го года. И очень странно его видеть, на самом деле, в ряду полочных картин. И он там оказался именно потому, что мы хотели продемонстрировать, что годы перестройки и гласности, они тоже были, в общем, довольно неоднородными. Что система запретов, она вот так вот по велению партии или кого-то там еще, она никуда не исчезла. И эти запреты, они перенеслись вот в формы так называемой практики телефонного права. Локальные запреты, когда местные организации, местные издание «Комсомол», например, посмотрел на то, что творят комсомольцы в культурной столице страны, и не захотел, в общем, показывать это никому. В смысле, у себя в регионе. И по районным масштабам, я очень надеюсь, что мы тоже посмотрим в рамках программы. И последний фильм, вот я о нем уже коротко сказал, это картина Глеба Панфилова «Тема» про советского интеллигента, известного писателя Кима Есенина, которого играет, между прочим, Михаил Ульянов. И эта картина о том, как этот, собственно, интеллигент, который добился всего в советской литературной иерархии, он сталкивается с некоторым экзистенциальным кризисом, и он отдает себе отчет в том, что он производит бесформенные вещи, исключительно идеологически выверенные, но при этом они, ну, без нерва, что называется. Они не глубоко проработаны, они просто существуют для того, чтобы он воспроизводил свой иерархический статус.
0: Ну, то есть он догадывается, что он бездарность.
1: Он как бы бежит от этого вопроса ровно до того момента, пока не приезжает в один провинциальный городок и сталкивается с человеком, который ему на этот момент указывает. И тогда у него, вот, в общем, приходит представление о том, какую тему он должен себе подобрать для следующего произведения.
0: Ну что ж, давайте скажем, что вход на выставку «Полочное кино. Запрещенные советские фильмы» совершенно свободный, потому что выставка проходит в фойе перед киноконференц-залом. Вход на показы запрещенных полочных фильмов также свободный, но там необходима все-таки регистрация, ну просто потому что количество мест в зале, оно ограничено, скажем так. В студии «Радио Форум» сегодня были в гостях куратор выставки «Полочное кино» Полина Морозова и исследователь кино, историк Арсений Моисеенко. И в завершение скажу, что 20 июня, ну, то есть вот на открытии показывали фильм Андрона Кончаловского, и был, собственно, вернисаж, а 20 июня Арсений вновь приезжает в Екатеринбург, и будет лекция в Ельцин-центре. На нее также можно зарегистрироваться. И входной билет, кажется, 300 рублей. Арсений, Полина, спасибо, что нашли время.
1: Спасибо вам.
3: Интервью на 104.5 FM. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365». Константин Николаевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
4: Расскажите, когда мужчине нужен уролог?
5: На самом деле мужчине уролог нужен всегда. Начиная с молодого возраста, когда нет никаких жалоб, но нужно его в этот момент взять и определить некоторые параметры его, чтобы знать, какой у него уровень метаболизма, именно гормонов, в молодом возрасте, 18-25 лет. Это первое. Второе. Конечно, нужно контролировать его половые органы, половые пути в плане каких-либо инфекций, передающихся половым путем. Это важно, поскольку здоровая репродуктивная система, здоровое потомство. Даже если нет жалоб, проверяться на такие инфекции раз в год, раз в два. Весь комплекс сейчас этот есть.
4: И до какого момента или до какого возраста вот с этим контролем не должно в мужском организме возникать каких-то вопросов или проблем?
5: До 40 лет, примерно 25, у мужчины все хорошо. У него никаких не должно быть изменений, ни в какой сфере. Но после 40 могут возникать уже какие-то проблемы. И поэтому в возрасте от 40 до 50 нужно повторно обращать внимание уролога на мужчин или мужчин обращать внимание на урологов. И, скажем, базовое сделать обследование УЗИ и почек, и мочевой системы, и брюшной полости, определенные чекапы. Как меняется организм мужчины с возрастом? Нет ли метаболических расстройств, нарушения углеводного обмена, сахара, ожирения? Да, вот это страдают, к сожалению, современные мужчины, которые достигли возраста 40 лет. Ожирение – это дополнительный источник эстрогенов, которые ухудшают все основные мужские показатели. Ну и следующий этап – это мужчины 55-60 лет. Здесь, конечно, мы должны уже в первую очередь задумываться, естественно, о онкологических заболеваниях, которые могут возникать именно в этом возрасте. Поэтому возраст 55 лет прошел, кроме того, что сдавать комплекс УЗИ, мы должны определять такой онкологический маркер рака предстательной железы, который называется ПСА, простат-специфический антиген. К счастью, это тот из всех онкологических маркеров, которые мы имеем в нашем врачебном арсенале, это самый точный и специфичный. Да, если имеется какое-то повышение, то мы незамедлительно должны обследовать данного мужчину, выполнить МРТ, и биопсию, если нужно взять предстательные железы, для того, чтобы понять, есть или нет у него рак предстательной железы. И наша задача урологов и онкологов, и всех специалистов, это выявить любые заболевания онкологические на ранней стадии, которые можно достаточно хорошо, качественно и без потерь для последующей жизни вылечить. Тоже касается рака простаты.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
6: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
3: Деловая пресса.
4: В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивную одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучил глава Ассоциации компаний амниакальной розничной торговли Станислав Богданов. Примерно половину контрафакта продавцы реализуют на все еще живущих барахолках и рыночных площадках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы, и оставшуюся часть распродают через соцсети и небольшие сетевые магазины. Эффективной мерой борьбы с контрафактом в Аккорд называют отслеживание товара по всей цепочке, от производителя до покупателя. Это позволяет отсекать подделки до того, как они попадают на прилавок. Предприниматели в апреле направили обращение главе правительства Михаилу Мишустину, а также в Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзор. Кроме этого, в Аккорд предлагают закрепить порядок изъятия, хранения и уничтожения контрафакта, а также обязать маркетплейсы автоматически проверять карточки товаров на этапе регистрации.
3: Рынки, туризм и отдых.
4: Заполняемость глэмпингов в Свердловской области менее 40%. По словам представителей сегмента, за первые 5 месяцев этого года загрузка загородных отелей и глэмпингов в регионе упала на 17%. В это же время стоимость проживание демонстрирует уверенный рост. По данным клуба загородного гостеприимства Урала, средний тариф в сегменте загородного размещения составил почти 11 400 рублей. Как рассказала деловому кварталу председатель клуба Татьяна Трофимова, на рынке складывается сложный баланс. Рост цен, подстегиваемый увеличением НДС, становится вынужденной мерой. Рост цен при этом оказался ключевым фактором, который повлиял на поведение потребителей в Свердловской области. В ближайшие месяцы ключевой задачей участников рынка станет стабилизация доходности номерного фонда в условиях корректировки цен под новые реалии экономики.
3: События.
4: В бизнес-зал на вокзале Екатеринбурга с июня можно попасть по биометрии. С начала этого месяца запущена в работу система биометрического доступа. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, пройти в помещение посетители смогут без предъявления QR-кода. Для этого пассажир должен посмотреть в камеру устройства на входе в терминале. Чтобы использовать сервис, сначала нужно внести биометрические данные через мобильное приложение госуслуги «Биометрия», либо в отделении банка. После этого активировать биометрию нужно в личном кабинете программы лояльности. Новый сервис дополнил существующую систему регистрации и доступа посетителей, пишет «Коммерсант Урал».
7: Биометрический доступ в бизнес-залы российских вокзалов уже работает на Казанском вокзале Москвы, в Нижнем Новгороде и Иваново. В июне к этому списку добавятся Павелецкий вокзал Москвы, Московский вокзал Санкт-Петербурга и вокзал Казани. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.

0: Ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: Фотографии Владимира Сычева из коллекции музея-заповедника «Остров Град-Свияжск». С этого четверга можно увидеть в круглом зале Ельцин-центра. Выставка открывает зрителю творческое наследие Владимира Сычева, фотографа с мировым именем, который одним из первых показал Западу повседневную жизнь СССР и скрытый от глаз мир неофициального искусства. На его снимках советская символика соседствует с обыденными сценами, создавая кадры, полные искренности и очарования жизни и одновременно пронизанные меланхолией эпохи застоя. Будучи другом многих художников-нонконформистов, среди которых Оскар Рабин, Илья Кабаков, Эдуард Штейнберг и другие, Сычев начал одним из первых фотографировать интеллигенцию, существовавшую за закрытыми дверями квартир, но неизбежно врывавшуюся на уличные московские выставки. Сначала в Беляеве, это известная бульдозерная выставка, а затем в Измайлове. Экспозиция делится на три части, они дополняют друг друга. Советская повседневность, лица андеграунда и выставка в Измайлове. Эта выставка состоялась 29 сентября 1974 года на первом официально разрешенном показе нонконформистов под открытым небом. И фотограф не просто документирует это событие, он превращает его в символ. Работы на выставку предоставлены музеем-заповедником «Остров Град-Свияжск». Основную часть фотоколлекции музея составляют снимки лучших фотографов Татарстана второй половины 20-го, начала 21 века. Выставка Владимира Сычева «Непарадный портрет советской жизни» будет проходить в Ельцин-центре с 11 июня до 23 августа. Вход на нее свободный.
2: Кинопоказ.
3: Премьерный показ фильма «Фейерверки днем» и обсуждение его с актрисой Верой Янгалычевой состоится завтра в Ельцин-центре. По сюжету три сестры живут в шикарном особняке, окруженные дорогими подарками и любовью щедрого отца, но его бизнес на грани банкротства, и на пороге появляется Вэй Хонг, прагматичный деловой партнер из Китая. Когда отец решает за долги отдать родовое гнездо, сестры объявляют войну. Начало завтра в 19:30, входной билет стоит 500 рублей.
4: И еще.
3: И также напомню, что в прокате в Ельцин-центре сейчас «Ветер», фильм, который снял Сергей Члиянц, продюсер культовых фильмов 2000-х, таких как «Бумер», «Мама, не горюй», «Даунхаус» и прочих. Как режиссер он дебютировал в 1993 году с криминальной драмой «По прямой», снятой по рассказам Сергея Довлатова. Фильм получил тогда спецприз «Кинотавра» и попал в программу Каннского кинофестиваля. «Ветер» – вторая режиссерская работа Члиянца, его возвращение в кино после долгого перерыва. А снят фильм по сценарию легендарного тандема Петра Луцика и Алексея Саморядова. Сценарий был написан, кстати, тоже в 1993 году. И вместе с двумя другими их сценариями «Окраиной» и «Диким полем» «Ветер» образует триптих о жизни на русской окраине в эпоху лихолетия. По сюжету «В мире, где рухнула цивилизация и остановилось время», рыбак Иван Морозов вынужден оставить свою молодую жену Катю и отправиться на поиски пропитания и денег. Путешествуя по суровым и прекрасным ландшафтам, он объединяется с загадочным попутчиком Волковым, вместе с которым ему предстоит встретиться с адептами новой веры и сделать сложный выбор. «Ветер» в прокате в Ельцин-центре до 15 июня. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
5: Дмитрий Николаевич Петунин. Как гласит табличка на его родине, в Верхней Туре, автор уникальных поделок. Это так, Дмитрий Николаевич, не имея специального образования, был примером ремесленной смекалки, которая всегда спасала в особо сложные моменты нашей истории. Родился в 1877 году в рабочей семье, с 1903 работал на Верхнетуринском заводе, с которым всю остальную жизнь свою и связывал. Первое крупное изобретение Петунина родилось в начале Первой мировой, когда завод испытывал нехватку лошадей для перевозки дров. Дмитрий Николаевич создал моторную телегу. Конструкция в 3,5 метра длины и 2 ширины по большей части была собрана из деревянных деталей, как говорили, топором без единого гвоздя. В одноцилиндровом моторе некоторые части тоже были деревянными, а блок цилиндра был собран из батарей парового отопления. Телега с трехступенчатой коробкой передач разгонялась до 10 км в час и могла перевозить более 300 кг груза. Изобретение прослужило 40 лет и во время Великой Отечественной было, так сказать, модернизировано Петуниным. Поскольку теперь нужно было решать проблему нехватки бензина, машина была оснащена газогенератором и стала передвигаться на древесных чурках. К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал двухствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу. Что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиля и моторной лодки, как гласит мемориальная доска.
2: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кино.
3: Фестиваль современного китайского кино на этой неделе пройдет в Екатеринбурге. Причем, кроме нашего города, показы состоятся еще только в двух городах – в Москве и Владивостоке. За 3 дня, с 9 по 11 июня, в Доме кино покажут 8 китайских фильмов последних лет. Перед или после некоторых кинопоказов анонсируются встречи со съемочными группами картин. Вход на все сеансы свободный, бесплатные билеты можно взять в кассе Дома кино или на его сайте. Итак, 9 июня фильмом открытия фестиваля станет боевик с Джеки Чаном «Охота за тенью». После показа зрители смогут задать вопросы исполнителю одной из главных ролей Ли Джи Куню, а еще он покажет актерские боевые трюки.
2: Кроме того,
3: 10 июня в программе фестиваля сразу 4 фильма. Так, в 12 часов это анимационный приключенческий фильм «30 тысяч ли до Чаньяня». Сообщается, что фильм семейный, но при этом возрастной ценз отмечен как 18+, и идет он 2 часа 48 минут. По сюжету военачальник Гао Ши рассказывает историю своей дружбы с Ли Баем в золотой век династии Тан. Все это происходит между некими поединками, и еще говорит он о том, как стремление к литературным и политическим идеалам сначала их сблизило, а потом разлучило. Конец цитаты. 15 часов в эту среду покажут историческую драму «Там, где кончается море, степь». Этот фильм основан на реальных событиях. Он рассказывает историю о том, как в конце 50-х годов 20 века жители внутренней Монголии приняли у себя 3000 сирот с юга Китая, оказавшихся на грани выживания.
2: А также...
3: Третья картина из программы этой среды. Мелодрама «Любовные письма из Тибета». И после этого показа состоится встреча с продюсером фильма Цзянь Хао и актрисой Ма Сун. Начало сеанса в 17:30. И, наконец, четвертый фильм из программы, на самом деле российский, «Красный шелк» с участием нескольких китайских актеров. Но в главной роли здесь обрусевший серб Милош Бикович, а также Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Ирина Алферова, Глеб Калюжный. События развиваются в 1927 году. По Транссибу через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы вычислить общего врага. Начало этого фильма в 20:30, он идет на русском языке, но с китайскими субтитрами.
4: И еще.
3: 11 июня в афише три картины. Одна из них также российская, военно-историческая драма «В списках не значился». А еще китайская комедия «Личи из Чаньяня». И еще одна военная драма, но уже китайская, «Городок Гэджи». Повторюсь, китайские фильмы демонстрируются на китайском языке с русскими субтитрами. Вход на показы по бесплатным билетам, которые можно взять в кассах «Дома кино». И прежде чем попрощаться, скажу также, что в Доме кино стартовал фестиваль летних итальянских комедий. Он будет продолжаться до 18 августа, но у него программа не настолько плотная. Ближайший показ состоится 16 июня, а следующий – 30. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
1: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Спонсор ООН «Никко Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
7: Добрый день. 140 украинских дронов ликвидированы минувшей ночью над российскими регионами. БПЛА нейтрализованы над приграничными Белгородской, Брянской, Курской, рядом других областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского, Черного морей. Это официальные данные Минобороны. О пострадавших и последствиях на земле не сообщается. В Екатеринбурге осужден житель Челябинска. Ленинский райсуд признал 43-летнего Александра Свиридова виновным в мошенничестве на крупную сумму и отправил его на 3,5 года в колонию общего режима и назначил штраф 900 тысяч. По версии следствия, директор ООО «Уралдорстрой» обращался к Свиридову, чтобы тот помог передать взятки чиновникам для получения госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Челябинской области. Директор думал, что у Свиридова есть такие знакомые, но ошибался. Свиридов согласился выступить посредником, но выполнять обещания не собирался. В итоге директор перечислил Свиридову за посредничество более 50 миллионов рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на областную прокуратуру. Чтобы ездить на мопедах и скутерах, подростки должны сдать на права. Об этом напомнили в Свердловской ГАИ. Для управления любым мопедом с двигателем до 50 кубических сантиметров или электромотором до 4 кВт необходимы права категории М. Она доступна уже с 16 лет. Если техника мощнее, она переходит уже в разряд мотоциклов. И здесь нужны не только права, но и регистрация транспорта, техосмотр и страховка. Водителю мопеда без прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Без шлема 1500, касается и водителя, и пассажира. Жительница Екатеринбурга снялась в «Поле чудес». Марии 30 лет, она певица, педагог по вокалу. Ради шутки отправила заявку на участие в культовой телепрограмме. И через 2 дня ей позвонили, позвали на съемку. У Марии были все шансы пройти в финал, но ведущий Леонид Якубович допустил ошибку, когда Мария в 3-й раз назвала правильно букву, и Якубович сказал, что такой буквы нет. А позже именно ее и открыли последней. Никто ошибку не заметил, ведущего не поправил, даже сама Мария увидела ее только когда смотрела программу. Девушка написала на Первый канал, но ей пока никто не ответил, пишет Ядин. Облысение помолодело в России. Как пишут СМИ, все больше молодых людей начинают лысеть буквально сразу после выпускного. Спрос на пересадку волос у людей младше 35 взлетел в 2 раза. Факторами риска появления алопеции являются дефицит витаминов, постоянный недосып и высокая нагрузка на нервную систему. Многие пациенты теряют время на самолечение, покупают шампуни, маски, но здесь уже нужно обращаться к специалистам. Врачи подчеркивают, что на ранней стадии процесс можно замедлить. Доллар 73.26, евро 85.27.
8: Информация на правах рекламы.
9: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
10: Внимание! Говорит
6: и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
1: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
6: 16+.
1: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Уважаемые слушатели и зрители, мы начинаем видеотрансляцию. Она идет на странице радиофорум 104,5 ВКонтакте. Добро пожаловать. Если есть какие-то замечания, предложения, вопросы, вот сюда или на номер +7.

0: сделали такое доброе дело, да, вы предоставили всем инвалидам-колясочникам квартиры в новых домах, а администрация, соответственно, помогла с переселением и так далее. Потому что это не прозвучало как там законодательная инициатива, конкретное какое-то предложение документально оформлено. Это было именно пожелание, чтобы вот там, можно сказать, в порядке благотворительности. Потому что я подозреваю, что если проходить всю процедуру изменения законодательства, то у любого депутата Екатеринбургской городской думы не хватит ни ресурсов, ни желания, ничего, чтобы там на федеральном уровне, тем более, такую инициативу протолкнуть, потому что там жилищный кодекс потребуется менять и еще массу документов. Это прозвучало именно как пожелание, и здесь, мне кажется, есть некая подоплека экономического характера, потому что депутат Колесников директор крупной управляющей компании, а сейчас у нас есть прецеденты, в том числе в Свердловской области, когда прокуратура в интересах инвалидов подает иски и обязывает управляющие компании оборудовать жилье, дома пандусами для инвалидов. Соответственно, это все ложится в том числе на плечи управляющих компаний, может быть, там и администрации как-то привлекают, но в любом случае, да, управляющая компания в этом участвует и несет какие-то расходы.
1: То есть, ваша версия, кое-кто хочет переложить ответственность.
0: А он предлагает заниматься застройщиком и городской администрацией этим, да, чтобы не управляющая компания, значит, чесала голову, как в Хрущевке сделать пандус. Он правда говорит, что есть дома, где, ну, нельзя там по техническим причинам не расширить проход, не сделать пандус, если лестница очень крутая. Ну, вот нельзя, да. И сейчас управляющие компании, в том числе, видимо, его управляющая компания, я предполагаю, от этого страдает, да, когда есть там требования закона обеспечить, а состояние дома не позволяет обеспечить. И он предлагает, давайте вот всех переселим, чтобы у нас управляющих компаний голова за это не болела. Поэтому здесь есть, помимо, безусловно, заботы об инвалидах, есть и такая вот такая экономически-хозяйственная подоплека.
1: Но проблема, конечно, существует, и существует очень большая.
0: Я не думаю, что вот так просто это все будет реализовано. Наверное, может быть, какие-то случаи именно в порядке благотворительности, когда, я думаю, что застройщикам было бы даже выгодно показать себя, свое человеческое лицо, и каких-то действительно в особых тяжелых случаях, где, ну, никак не получается пандусу, там, несколько на город, может быть, да, можно показать, что мы вот помогаем инвалидам и предоставляем им в новых домах. Но это не будет системное решение. Это будет именно точечное решение, где вот мы кому-то помогли просто от доброго сердца.
1: К политическим новостям мы сейчас перейдем, или около политическим. Уральский ученый, доктор физико-математических наук Грей Балтачев, который собирался, по его словам, участвовать в выборах в ЗАГС-собрание области, и даже кто-то написал про Госдуму, в общем, от яблока. Он отсидел 5 суток в спецприемнике за мелкое хулиганство. Якобы нецензурно выражался в общественном месте. Вы связываете этот инцидент с политикой?
0: Если посмотреть на то, что происходит вообще с партией «Яблоко», то от таких, скажем так, предположений очень сложно отделаться, потому что за последний год, ну, может быть, с прошлой осени, может, еще и раньше, просто вал административных и даже уголовных дел в отношении членов партии «Яблоко», которые могли бы быть выдвинуты кандидатами на разных выборах, просто вал различных дел возбуждался. И когда вот еще одно такое дело в отношении потенциального кандидата от «Яблока» возбуждается, но очень сложно отделаться от мысли, что это все какой-то один большой процесс,
1: особенно после этих историй с обысками и у председателя регионального «Яблока» Максима Петина и у других «Яблочников»,
0: конечно. То есть в Свердловской области у нас не в области, а в Екатеринбурге конкретно у «Яблока» более или менее какие-то позиции есть, они здесь могут какие-то голоса набрать, поэтому неудивительно, что здесь внимание к «Яблоку» тоже очень пристально.
1: Оцените шансы «Яблока» на прохождение в ЗАГС-собрание и Госдуму?
0: Нулевые. Они уже очень давно не избираются, поэтому вот если учитывать те рейтинги, которые есть сейчас, ну, крайне маловероятно, что «Яблоко» на что-то может рассчитывать. 5%, ну, почти нереально. Но по Екатеринбургу они могут получить неплохой процент и отобрать голоса там, у новых людей тех же самых. Или даже у коммунистов. Поэтому они, может быть, сами не пройдут, но
1: голоса могут
0: но вот у новых людей, да, могут отобрать. И это, конечно, может быть, вот не очень нравится тем,

0: кто там новых людей курирует. И опять же, это такое... темная лошадка яблоко. Их вроде бы никто не любит, но есть вот какие-то, мне кажется, у администраторов внутренние опасения, а вдруг вот за них пойдут и проголосуют те, кто как бы скрывает свою позицию, но вот на выборы пойдет и за них проголосует. И поэтому есть такое давление. Здесь, с одной стороны, вообще без разницы, кто будет в их партийных списках, потому что того же вот уважаемого Грея Болтачева, мне кажется, народонаселение, избиратель широкий не знает. Поэтому за яблоко будут голосовать вне зависимости от того, кто там будет в списках. Но это же давление в том числе и на самих кандидатов. Кандидаты просто потенциально будут отказываться, зная, что ага, я там соглашусь выдвигаться от яблока, и ко мне там через неделю придут с обысками. Просто вполне возможно, что партия столкнется с той проблемой, что им некого будет включать в списки.
1: Ну, кстати, Максим Петлин в интервью агентству «Европейские азиатские новости» не исключил того, что кандидаты от «Яблока» в ЗАГС собрание не пойдут, готовы отказаться от участия. Вот он сказал, тоже, да, что людям не дороже любых процентов и мест в ЗАГС собрания региона.
0: Я тоже, да, что просто некого будет выдвигать.
1: Да, не хочет рисковать вполне жизнями, возможно, и судьбами, да, как, да, Максим, да, Петлин,
0: возможно,
1: сказал.
0: Возможно, как бы в этом и есть смысл давления.
1: +7 908 909 104 5 можно сюда писать или под нашу видеотрансляцию, которая продолжается ВКонтакте, страница радио форум 104.5. Алексей Шабуров. Про федеральную повестку сейчас мы поговорим. Про письма Владимира Зеленского Владимиру Путину. Почему я говорю во множественном числе? Потому что издание Financial Times утверждает, что было не то самое знаменитое недавнее открытое письмо, помните, но еще одно, которое Зеленский передал через бизнесмена Романа Абрамовича, якобы о готовности к личной встрече во время двустороннего саммита. Оцените вероятность.
0: Я так понимаю, что это уже подтверждено в том числе самим Зеленским и косвенно Путиным подтверждено, что действительно Абрамович ездил в Киев, вел там переговоры, которые ничем не закончились. И вчера или там сегодня видел новость, что Зеленский предложил, значит, в Великобритании средства Абрамовича окончательно отобрать и направить на поддержку вооруженных сил Украины. А вероятность встречи Путина с Зеленским минимальная, если не меньше, особенно после таких писем, потому что то письмо, которое было опубликовано публично, оно было написано для того, чтобы сорвать любые переговоры. То есть я его прочитал, хотя не хотел, но прочитал, и это, очевидно, документ пропагандистского характера, направленный на публику, широкую публику на Украине, в России, не знаю, на Западе. Но это не то, как пишутся предложения о переговорах, и не дипломатическая переписка.
1: Ну, то есть, когда Владимир Путин сказал, что это хамское письмо, и не только он один...
0: Но оно не столько хамское, оно вообще не про это. Оно, ну, конечно, там есть и личные выпады, намеки там на возраст, но так не пишутся, да, предложения о переговорах. Во-первых, по форме там просто набор, да, вот читаешь же политический документ, там видишь, да, вот эти вот крючки, набор каких-то пропагандистских тезисов про потери, еще про что-то. Зачем писать? Вот представьте, один глава государства пишет другому: а вот знаешь, у тебя там такие-то потери. Что, Путин не знает, какие у него потери? У него есть свои цифры. Зачем это писать? А если бы это было предложение о переговорах, там был бы список вопросов, которые предлагается обсудить на переговорах. Потому что есть там российские, да, предложения, там 2024 или какого года, есть там план Трампа, так называемый. Да, есть какой-то набор вопросов, которые, в принципе, чисто теоретически можно обсуждать и по ним что-то предлагать. Но ничего в письме этого нет. Ну, вот давай мы встретимся и поговорим, и обсудим. Что обсудим, зачем обсудим, какая повестка этого...
1: Все-таки на какую аудиторию рассчитано это открытое письмо?
0: В том числе мне показалось, что она рассчитана на российскую аудиторию, потому что там такой вот украинский нарратив, который в том числе Украина хотела бы, чтобы россияне услышали. Там в том числе про потери, еще про что-то, про то, что там экономические проблемы в России и так далее, да, то есть мне увиделась именно попытка донести, ну, вот какую-то вот точку зрения именно до россиян, что, может быть, вот перепечатают это обращение, россияне увидят, и там, и что-то там произойдет. Но это, очевидно, не письмо, которое рассчитано на то, чтобы...
1: Ну, содержание передом... письма второго, которое якобы передал Абрамович, но оно совпадает.
0: Говорят, что такое же примерно, но в других...
1: А выражениях. Зачем было так хлопотать, вызвать в Киев Романа Абрамовича, чтобы он потом...
0: Я этого не понимаю, потому что вообще ничего нового в этих письмах не сказано и ничего по существу не предложено. Потому что, еще раз повторюсь, есть, да, кому-то они могут не нравиться, да, там предложение России, там просто есть планы, помню, там несколько страниц. Есть план Трампа, так называемый, который 10 раз там редактировался вплоть до пунктов. Да, вот о чем можно говорить. Да, давайте обсуждать. Да. Может быть, какие-то встречные предложения были бы у Украины по регулированию. Но ничего этого нет. Там просто вот содержание такое. У вас все плохо, поэтому вам лучше тоже пойти с нами на переговоры. Давайте приезжайте, будем говорить. Ну, так не делается.
1: Кстати, про Трампа он ведь тоже не остался в стороне от этих писем и комментировал письмо Зеленскому, Зеленского в беседе с журналистами. Он сказал, что я думаю, я процитирую его, этот вопрос будет урегулирован. Мне кажется, что мы уже близки к достижению договоренностей по российско-украинскому конфликту. Именно я помог вывести их на нынешнюю позицию.
0: Ну, это смешно, потому что, мне кажется, сейчас мы находимся в точке максимально далекой от регулирования. То есть мы сейчас на уровне, который был до Трампа, потому что до второго срока Трампа, потому что когда он пришел, действительно были какие-то подвижки, опять же, там, мы что-то предлагали, были какие-то переговоры, встречи там на уровне Мединского, опять же, там, та же встреча в Анкоридже, планы и так далее, то есть какие-то процессы шли, но вот сейчас мы находимся в нижней точке, все, по сути, все, что сделал Трамп, все перечеркнуто.
1: Это означает, что в этом году СВО не закончится?
0: Ну, вот в нынешней, да, где мы сейчас находимся, вообще никаких перспектив для этого нет, потому что, по сути, все отброшено. Все отброшено, все перечеркнуто, о чем сейчас говорить непонятно. Трамп сейчас этим не занимается, понятно, что он занимается Ираном, он увяз в Иране, в Ближнем Востоке, и он не занимается совершенно российско-украинским регулированием, и поэтому он так сказал, ну вот, а пусть они там дальше, я их вроде как бы свел, и дальше они пусть разговаривают. Хотя понятно, что никто ни о чем договориться не может, не собирается, не хочет ни с той, ни с другой стороны.
1: Предлагаю поговорить сейчас про наше все, а именно про связь. Из так называемого антифрод-закона законопроекта пока еще убрали пункт об обязательном подтверждении операции через мессенджер Макс. Помните, нашумевший этот пункт, все обсуждали. В общем, по обновленной редакции вот эти банки, операторы связи, они сохранят возможность подтверждать личность клиентов, абонентов с помощью смс-ок. Почему решились на послабление?
0: Я думаю, что поняли, что не готовы, в том числе и в плане некоего раздражения в российском обществе, которое достигло уже некоего уровня, когда его невозможно игнорировать, и решили не перегибать палку. Я так думаю. Плюс, может быть, технически не все к этому до конца готовы. Но понятно, что если вдруг в какой-то прекрасный день россияне массово поняли, что они не иначе, как через мессенджер Макс, не могут никуда зайти, то это бы вызвало, конечно, бурю недовольства, потому что до сих пор Макс есть не у всех, некоторые им не пользуются, некоторые как-то там на второй телефон ставят и так далее, и решили не перегибать. Но я не исключаю, что в третьем антимошенническом пакете к этой мере рано или поздно вернуться. Просто пока не время.
1: Мессенджер Макс, как мы знаем, исчез из приложения Apple App Store, из магазина. Ответный удар будет?
0: Ну, очень сложно предположить, как сейчас просто не запретить, наверное, айфоны, прям взять и сразу запретить. Но я думаю, что это сигнал, о том, что в этом направлении сейчас тоже будут думать.
1: Ну, вообще, давайте перенесемся внезапно в Афганистан.
0: У нас есть российская операционная система «Аврора».
1: «Аврора», да. И у нас есть человек, который хвалит и «Аврору», и прочее. Это человек Михаил Осиевский, который назвал корпорацию Apple врагами.
0: Безусловно.
1: Вот. И он как раз сказал, что сделал чудесный прогноз. Если iPhone перестанет с Максом окончательно работать, трафик уменьшится, и, по его словам, люди будут переходить на телефоны на Android или на других операционных системах, например, на российскую «Аврору».
0: Да. Ну, вот
1: как вам такой
0: прогноз? Я бы посмотрел на это. На самом деле это проблема. Это действительно проблема для властей, которые, я думаю, они сейчас посвятят некоторое количество совещаний, мозговых штурмов и так далее, что делать. Потому что то, что Apple — это враги, я думаю, что понятно, что для российских властей Apple враги, но с ними ничего пока нельзя делать. Все-таки iPhone достаточно распространен в России, и будут думать, как вообще обойти, что можно сделать. У меня, естественно, нет никаких решений, которые я бы им мог подсказать, но как-то они постараются выходить из этого, потому что действительно сейчас, ну, вот, насколько я понимаю, в Макс не приходят сообщения, во всяком случае, несколько дней назад не приходили для тех, у кого на айфоне установлен. Будут пытаться, да, россиян переводить с айфона на...
1: А как здесь можно попытаться? Запретить айфоны?
0: Ну, заблокировать сервисы Apple в России потихонечку, да.
1: А технически это возможно?
0: Ну, не знаю, мне кажется, все возможно.
1: Ну, может быть, просто взять и принимает законы, как в Афганистане. Вот как раз РБК сообщает о том, что я хочу это прочитать. Лидер Талибана отдал устный приказ, запрещающий использование смартфонов, вообще любых, и членам движения, и госслужащим. Нарушители сочтут преступниками и передадут военные суды. То есть вообще любых смартфонов. И встречался этот человек с главами военных судов, начальниками полиции, и об этом, собственно, и рассказал. Ну и распоряжение было уже в военные суды направлено. Вот, пожалуйста, он, по-моему, даже как-то демонстративно сам что-то растоптал.
0: Вполне возможно. От них этого можно ожидать. У нас, конечно...
1: Сносочка только должна быть такая осторожная насчет Талибана.
0: Да, Талибан входит в список...
1: Вы не поверите до сих пор.
0: ...террористических организаций, но с пометкой «запрет приостановлен».
1: То есть как это понимать, непонятно.
0: По-прежнему
1: кто-то
0: запрещены,
1: ставит
0: они террористы, но запрет приостановлен. Поэтому лучше этот момент указать. Здесь сложно что-то комментировать. Они в своем духе... То есть борьба со всем Западом. Здесь еще может быть, конечно, они боятся там того, что было с Ираном, что за ними их будут отслеживать через смартфоны и так далее. Кстати, на прошлой неделе была новость о том, что ФСБ обвинила американские хай-тек компании в том, что они следят за российскими чиновниками там.
1: Хотя многим чиновникам и там, и так уже в министерствах и ведомствах запрещено.
0: Мы понимаем, да, что айфоны есть, и у нас у областных чиновников, министров есть айфоны, они иногда их даже засвечивают.
1: Кстати, не глава Талибана уничтожает на камеру свой смартфон, а какой-то там член просто Талибана,
0: я думаю, что
1: приказа распространили.
0: У нас будут думать о том, как бы россиян с продукции Apple перевести на что-то другое, но это вот задача непростая. Но я думаю, что будут обсуждать.
1: Ну, вообще это обсуждается еще с прошлого года активно, когда в центре внимания Рустор приложение оказалось. Этот магазин приложений, как известно, должен устанавливаться и работать без ограничений на всех устройствах, включая яблочные, всех устройствах, которые продаются в России. Но Apple, как известно, традиционно не пускает альтернативные магазины к себе.
0: Сложно здесь сказать, но мне кажется, что будут в этом направлении работать. Это очень логично. Понятно, что тех, у кого уже сейчас есть iPhone, может быть, не затронут, но поток новых айфонов в Россию, может быть, как-то будут сокращать. Не знаю, интересно, как они будут справляться. Но
1: пользователи айфонов, те, кто нас сейчас слышит, мне просто интересно, возвращаясь к предсказанию господина Осиевского о том, что пользователи Макса будут отказываться от айфонов в пользу андроидов, в пользу Авроры. Так вот, вы готовы отказаться ради мессенджера Макс от своего айфона? Хотя можно бы один сделать, человек, только да, честно, плюс 7-908-909-104-5 сюда.
0: Жизнь без Макса будет невозможна. Ну, вот просто сделать невозможную жизнь в России без Макса. И что вы тогда будете делать, если нельзя жить без Макса?
1: Ну заводить можете... второй телефон, вот что.
0: Ну, может быть, но это
1: кто
0: для власти...
1: Кто откажется от айфона, который стоил человеку больше 100
0: тысяч
1: рублей?
0: Для власти этого будет достаточно, если у вас будет телефон с Максом. Там будет у вас второй айфон, ну, ради бога. Но чтобы телефон с Максом у вас был.
1: Снова мы возвращаемся к рубрике «Международная панорама» и поговорим про выборы в Армении. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала чуть меньше 50% голосов на парламентских выборах. Я правильно понимаю, что эта партия, даже получив меньше половины, она все равно может рассчитывать на формирование правительства?
0: Да, безусловно. Здесь ирония в том, что они набрали ровно столько же, ну, примерно столько же, сколько «Единая Россия» на выборах 2021 года. И тогда никого не смущало, что «Единая Россия», набрав 49%, контролирует 75% мест в парламенте. Да? Вот 49, при, потом трансформировалось 75. У Пашиняна 49 трансформировалось там в 57, что ли, процентов. Это издержки избирательной системы по партийным спискам.
1: А как это работает, математика? Объясните.
0: Это работает очень просто, потому что вот у вас есть 100% голосов, они распределяются между там каким-то количеством партий. У них 17, что ли, было партий. Но в парламент прошло там 4. А вот эти проценты...
1: Ну, три, сейчас все-таки три.
0: Ну, три, окей.
1: Да,
0: это
1: четвертый
0: не
1: уже убрали.
0: Хоть
1: да.
0: пять, хоть сколько. Но угу. у вас есть процент, некоторое количество партий, которые не прошли в парламент. И вот эти проценты, они как бы переходят туда. И поэтому мы считаем же не от 17 партий распределения, а от, там, вот за 100% мы берем только те, которые голоса, которые проходят. И, соответственно, вот чуть-чуть у всех проценты подрастают. У всех партий подрастают. Не только у победившей партии, у всех партий подрастают проценты.
1: И поэтому... Гениально! Все-таки это гениальная схема.
0: Это схема, которая, в принципе, да, она существует во всем мире. То есть, если у вас выборы по партийным спискам, там это вот люфт, он всегда будет существовать. Там есть разные системы подсчета, их очень много. Они очень по-разному работают, но еще ни одна система от этого не избавилась. То есть есть системы, при которых победитель получает больше, есть системы, при которых там партии, которые меньше набрали, получают большую прибавку. Но эта прибавка, она все равно будет. И когда ты получаешь 49%, ты все равно получишь больше 50% мандатов и получишь большинство, соответственно, будешь там формировать правительство, если это такая система парламентская. Поэтому здесь не надо говорить, что это только в Армении. Это везде так. Я говорю, что в России вообще 49% превращается в 75 за счет депутатов-одномандатников. У них нет одномандатников, поэтому там 49 превращается условно там в 57. Да, не так много, но тем не менее. У нас то же самое. У нас, если бы не было одномандатников, у нас «Единая Россия», получив 49%, она бы контролировала, по-моему, 56% мест. Все равно бы что-то добавила. Это просто неизбежно.
1: А что означает победа гражданского договора в контексте отношений России и Армении?
0: Безусловно, Россия бы хотела, чтобы Пашинян проиграл выборы, потому что отношения с ним не очень, а все остальные партии, которые прошли, они пророссийские. Куда более пророссийские, да, чем Пашинян. Поэтому мы на них ставили. Нельзя сказать, кстати, что так уж плохо они выступили, потому что представительство партии Пашиняна сократилось, а представительство пророссийских сил в парламенте увеличилось. Но отношения будут плохими. Я не следил вчера внимательно, но, по-моему, Путин его не поздравил.
1: Я тоже не видела в числе поздравляющих, о том, чтобы европейские лидеры поздравили.
0: Да, чтобы Путин его поздравил. Соответственно, это такой сигнал, что отношения будут не очень. Очевидно, будет некое экономическое давление, как мы уже видели.
1: То есть торговые войны продолжатся.
0: Да, запрет поставок, вырастет цена на газ и так далее. Опять же, потребуют от Пашиняна определяться, да, там, в ЕС хочет или в ЕАЭС. А он будет стараться как
1: и
0: можно
1: там,
0: дольше
1: там,
0: да, усиживать на двух стульях.
1: Мария Захарова, кстати, ну, МИД России в лице Марии Захаровой заявила о грубом попрании демократических процедур.
0: Вот
1: так что это, в общем, такой лакмус.
0: Да, потому что я, ну, как бы не то чтобы надеялся, но думал, возможно, что когда все-таки Пашинян победит, было более-менее понятно, что он победит, что мы как-то снизим градус. Но вот это заявление Захарова, оно все-таки было к тому, что мы продолжим давить на Армению, чтобы она как-то скорректировала свой прозападный курс, потому что, конечно, нам это не нравится. Но ничего мы сделать сейчас не можем.
1: Но «Известия», кстати, пишут, что итоги выборов в Армении ведут к протестам, ссылаясь на одного там эксперта, который уже, наверное, по всем федеральным СМИ прошелся. Так вот, действительно, вероятно, широкие уличные протесты после парламентских
0: выборов. Пока ничего такого не произошло. Там, в принципе, такая бурная политическая жизнь. Кто краем глаза за ней следит, видно, что там страсти кипят, в принципе, всегда. И протесты возможны, как и в любой стране. Но почему бы нет? То есть там, ну, 50%, да, голосов набрали, в общем, оппоненты Пашиняна. Ну, значит, общество расколото. Так или иначе, поэтому вполне можно ожидать, что акции протестов будут. Да, будут ли, приведут ли они к насильственной смене правительства, как сам Пашинян, мы помним, на фоне акций протеста пришел к власти. Я не знаю, мне кажется, нет, все-таки ну, он какое-то большинство получил, и он может сказать, что все равно там большинство за меня, а за вас меньшинство, но я думаю, что там не успокоится ситуация, все равно страсти будут кипеть, конфликты будут. Главное, чтобы они там в каких-то правовых рамках проходили, а так, ну, это обычная общественная жизнь, да.
1: Для кого-то не очень обычная общественная жизнь. Поговорим про эмоциональный фон в России. Исследование ВЦИОМа. ВЦИОМ насчитал в России 35% жизнерадостных людей.
0: Да.
1: Людей, которые испытывают позитивные эмоции. Вот вы бы, если писали бы эту статью про жизнерадостных людей, вы бы написали как? Только 35% или целых 35%? Отлично.
0: Скорее целых. Достаточно. Ну, в целом упирает на то, что это достаточно большое число, потому что остальные эмоции разделяют меньше. Там есть тревога, возбуждение и там, по-моему, еще апатия, что-то в этом роде. Поэтому в целом ну, 35% вроде как много. И действительно, по ощущениям должно быть меньше. Потому что, ну, как мы же все общаемся друг с другом как-то прям. Какого-то цветущего жизнерадостного настроя.
1: А вам не кажется, что люди, это такие существа, которые вот сейчас им тревожно-тревожно, потом они на что-то отвлекаются?
0: Безусловно,
1: и в силу,
0: да.
1: Например, какого-то легкого характера,
0: безусловно.
1: Вот жизнерадостные.
0: Ну, это надо смотреть динамики. Опять же, я, по-моему, видел это исследование ВЦИОМа, оно не совсем свежее, если я ничего не путаю. И там у них внутри было о том, что очень сильно разная разница по возрастам, и у людей в молодом возрасте гораздо сильнее выражена тревога.
1: Как это ни странно,
0: да,
1: для,
0: да,
1: кого-то.
0: Да. Но они это объясняют в том числе и ограничением интернета, от которого, безусловно, молодежь сильнее зависит. Вот если это то исследование, то там дьявол в деталях, как обычно, кроется.
1: У вас, Алексей, какой сейчас эмоциональный фон?
0: Не жизнерадостный, нет.
1: Скорее тревожный?
0: Ну, конечно.
1: Все на этом. Спасибо большое. Главный редактор информационного агентства «Политсовет», политолог Алексей Шабуров в эфире «Радиофорум». Программа «Говорит и показывает». До свидания.
0: До свидания.
2: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. Сегодня в этой студии вместе со мной Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети Клиник Здоровье 365. Константин Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Расскажите, когда мужчине нужен уролог?
6: На самом деле, мужчине уролог нужен всегда. Начиная с молодого возраста, когда нет никаких жалоб, но нужно его в этот момент взять и определить некоторые параметры его, чтобы знать, какой у него уровень метаболизма, именно гормонов, в молодом возрасте, 18-25 лет. Это первое. Второе. Конечно, нужно контролировать его половые органы, половые пути в плане каких-либо инфекций, передающихся половым путем. Это важно, поскольку здоровая репродуктивная система, здоровое потомство. Даже если нет жалоб, проверяться на такие инфекции раз в год, раз в два. Весь комплекс сейчас этот есть.
5: И до какого момента или до какого возраста вот с этим контролем не должно в мужском организме возникать каких-то вопросов или проблем?
6: До 40 лет, примерно 25, мужчина, все хорошо. У него никаких не должно быть изменений ни в какой сфере. Но после 40 могут возникать уже какие-то проблемы. И поэтому в возрасте от 40 до 50 нужно повторно обращать внимание уролога на мужчин или мужчин обращать внимание на урологов. И, скажем, базовое сделать обследование УЗИ и почек, и мочевой системы, и брюшной полости, определенные чекапы. Как меняется организм мужчины с возрастом? Нет ли метаболических расстройств, нарушения углеводного обмена, сахара, ожирения? Да, вот это страдают, к сожалению, современные мужчины, которые достигли возраста 40 лет. Ожирение – это дополнительный источник эстрогенов, который ухудшает все основные мужские показатели. Ну и следующий этап – это мужчины 55-60 лет. Здесь, конечно, мы должны уже в первую очередь задумываться, естественно, о онкологических заболеваниях, которые могут возникать именно в этом возрасте. Поэтому возраст 55 лет прошел. Кроме того, что сдавать комплекс УЗИ, мы должны определять такой онкологический маркер рака предстательной железы, который называется ПСА – простат-специфический антиген. К счастью, это тот из всех онкологических маркеров, которые мы имеем в нашем врачебном арсенале, это самый точный и специфичный. Да, если имеется какое-то повышение, то мы незамедлительно должны обследовать данного мужчину, выполнить МРТ и биопсию, если нужно взять предстательные железы, для того, чтобы понять, есть или нет у него рак предстательной железы. И наша задача урологов и онкологов, и всех специалистов, это выявить любые заболевания онкологические на ранней стадии, которые можно достаточно хорошо, качественно и без потерь для последующей жизни вылечить. Тоже касается рака простаты.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Константин Истокский, врач-уролог-андролог, онколог, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета, заместитель главного врача сети клиник «Здоровье 365».
7: Если хочешь быть здоров.
8: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Повтор программы.
2: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
9: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Макс Авто. Рубрика Макс Авто. С нами на связи наш автомобильный обозреватель Максим Ядрышов. Максим, привет.
10: Доброе утро.
9: Екатеринбург уже который день, Максим, заливает дождями. И что в такую погоду обычно происходит? Правильно, Максим, начинают ломаться светофоры, но если хочешь выключаться. Вот такая неприятность случилась на перекрестке Первомайская-Восточная, где с утра настоящий хаос. Ну, действительно, перекресток загруженный, да еще и довольно сложный по конфигурации. Там же еще мост рядом железнодорожный. Ну, надеюсь, что уже к этой-то минуте либо светофоры починили, либо туда выдвинулись гаишники, чтобы все это вручную отрегулировать. Но в моменте, конечно, людям не позавидуешь. Где еще светофоры не работают? Напишите нам. Потому что в этом, к сожалению, сомнений нет никаких. Связь между погодой, влажной погодой и неработающими светофорами, она наипрямейшая. Годы шли, мало что менялось это в этом
10: есть,
9: смысле.
10: Да. Каждый год нам говорят о том, что в следующем году такого уже точно не будет, и что-то там даже делают, гидроизоляцию какую-то, да, что-то выкапывают.
9: Вода сильнее оказывается.
10: Светофоры, меняют сами светофоры, но ничего не меняется, да, все остается по-прежнему.
9: Да.
10: Ну, не знаю, я вот, откровенно говоря, вот не припомню больше городов, где во время дождей так начинают достаточно активно выходить из строя светофоры, кроме Екатеринбурга. Это, то есть, такой
9: Серьезно?
10: Местный колорит.
9: Это прям наша такая отличительная черта? Никогда бы не подумал. На прошлой Слушай, неделе, ну, кстати, вот не помню...
10: Всякое бывает. Это же все непонятная магия, да? Вот, бесовщина, я даже сказал.
9: Это не магия, Максим, это физика. Физика в чистом виде.
10: И ты знаешь, вот есть, например, места, я знаю точно, где светофоры сами по себе ломаются. Вот, хоть дождь,
9: хоть
10: есть,
9: жара.
10: Нет, там он ломается, жара ломается, там, не знаю, просто так ломается. Ну, да и такое тоже бывает. В Екатеринбурге хотя бы это связано с дождями.
9: На прошлой неделе ровно в такую ситуацию попал, причем подъезжаю к светофору. Единственное, не помню, на каком это перекрестке было. Светофор работает. Выезжаю на перекресток, светофор не работает. Ну, в общем, успел проскочить,
10: Ой,
9: пока,
10: слушай,
9: пока все думали, же... что делать, да, но потом, я думаю, минуты через 3-5 там уже сразу, наверное, начался хаос.
10: Саша, я недавно попал в какую-то огроменную пробку на пустом совершенно проезде, да, mm-hmm. где никогда пробки не было, и добирался до светофора минут, наверное, 20.
9: Так.
10: Причем ехал-то метров 200, наверное. Знаешь, там в чем была причина? Видимо, вот эта вот хваленая интеллектуально-транспортная система. Вот что-то с ней, видимо, случилось. Вот интеллект куда-то ушел, может быть, в сторонку. В нашем направлении зеленый горел ровно 4 секунды. И потом загорался красный.
9: Ну вот, да, бывает и такое.
10: Так тоже бывает.
9: Ну, как говоришь, искусственный интеллект, он подвержен галлюцинациям. Вот, может быть, что-то подобное произошло, и тебе не повезло, или, наоборот, повезло наблюдать это все. Ну, хорошо. В этом году в Екатеринбурге отремонтируют 370 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Как тебе, Максим? Квадратных метров.
10: Я никогда
9: ремонт
10: не понимал,
9: дорог.
10: Когда вот докладывают в квадратных метрах. Вы мне скажите, сколько вот нормальных
9: 21
10: дорог, км. Нормальном измерении.
9: Оно же 21 это километр. Понятно, да. Это понятно уже?
10: Вот.
9: Так
10: вот
9: лучше?
10: Это более понятно уже,
9: да. Да, об этом у себя в соцсетях написал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил, что сейчас сезон ремонта
10: и
9: дорог в самом разгаре.
10: Дальше хочется списочек вот этого 21 километра всегда.
9: Ой, ну ладно тебе, списочек. Тут есть кое-что. Работы проводятся вот прямо сейчас на 11 объектах. Это участки улиц Роза-Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, проспекта Космонавтов и других. Ну, действительно, так, и на 8 марта, и на Луначарского, на Малышева, и на Роза-Люксембург. Я и наши слушатели, уверен, признаки ремонтов замечают. Я на две вещи хочу обратить внимание. Значит, это хорошо, что идут ремонты. Две вещи. Первое. Сезон действительно в разгаре. И сезон как будто бы начался еще в апреле, как никогда рано в этом году. И, наверное, это хорошо. Потому что, помнишь же, мы сколько раз уходили в осень, а то и в зиму с этими бесконечными дорожными ремонтами. Может быть, в этом году все-таки закончат пораньше и не будут укладывать асфальт или там устанавливать бордюры, когда уже снег пролетает и заморозки. Но второе, на что я хочу обратить внимание, даже, скажем так, пользуясь случаем, хочу спросить, когда же уложат асфальт на улице Луначарского? Я регулярно езжу по Первомайской и Шевченко. И уже недели три, если не больше, пересечение трамвайных путей как раз вот с Луначарского, это прямо пытка, боль и скорость примерно 3 километра в час. Там потому что совершенно немилосердные ступеньки сделаны, и чтобы их преодолеть, надо практически остановиться. Ну, а сам понимаешь, к чему это приводит. Но это дискомфорт, естественно. И это колоссальные пробки. Потому что падение скорости ниже пешеходной.
10: Понимаешь, нет, падение скорости, да, вот
9: ДТП
10: не происходит. Да. Поэтому все нормально. Может, так и задумано, откуда ты знаешь? Так и оставят, может.
9: Ну, ладно тебе. Я все-таки хочу задать вопрос.
10: Вот это всегда раздражало.
9: В чем причина, что так долго? Ну, ладно, я понимаю.
10: Причина, понятно же, совершенно. Есть дата окончания, начало работы, дата окончания, работы начали. Будет к дате окончания ближе, приедут и за одну ночь все сделают, поверь ты мне, да, потому что там асфальт уложить, на это много-то времени не нужно, собственно, да. Один день ты выкладываешь асфальт, второй день ты рисуешь разметку, если она предусмотрена твоим контрактом. это самая разметка, да. Здесь нет ничего сложного, но это раздражает, действительно, когда вот так берут, снимают асфальт и доставляют кучу дискомфорта на ровном абсолютно месте, ну нехорошо.
9: Может, на проспект Космонавтов уехали асфальтоукладчики, может, еще куда.
10: Администрации Екатеринбурга надо на это внимание-то обратить, потому что об этом часто говорят. Во-первых, это раздражает. Вот это очень сильно раздражает, когда ты видишь, что ничего не происходит, вот, и ничего не должно происходить. И никаким там схватывающимся бетоном вы не объясните, да, почему там идет простой.
9: Ты имеешь в виду, что все просто?
10: Его там нет просто.
9: Технологически.
10: Конечно.
9: Привезли
10: конечно.
9: Асфальт, укатали, и все.
10: Это такое мы не любим, да.
9: Да. Ну и представьте, что будет, если на этих перекрестках еще и светофоры отключатся. Ну, это будет прям вот полный комплект, что называется. Ну, а тем временем у нас появятся автомобильные номера с новым кодом региона. 166, Максим, в ГАИ их начнут выдавать с завтрашнего дня, с 10-го. Июня. А все потому, что в области подошли к концу запасы госномеров со старыми кодами региона. Ну, старые коды, это что у нас, 196, да? Потому что 66-й, это уж давным-давно.
10: Ну, 66, 96 уже давно, да, закончились.
9: Да.
10: 196, вот сейчас будут выдавать 166. Вполне логично, и об этом было известно, в принципе, полгода назад, наверное, еще.
9: Угу.
10: Когда говорили о том, что первая партия номеров уже поступила в ГАИ. Вот, ну, видимо, заранее заказали, да, просто. А они все не заканчивались, не заканчивались.
9: Так что, когда вам выдадут номер с кодом 166, не кричите, это подделка, дайте мне настоящие номера. Это настоящие номера. Внешний формат номерных знаков при этом будет сохранен в полном соответствии с установленными стандартами. Все ранее выданные государственные регистрационные знаки с действующими кодами региона сохранят свою юридическую силу и не потребуют замены, пояснили в ГИБДД.
10: Слушай, зачем они поясняют того, в чем нет сомнений в принципе у людей?
9: Не надо приезжать с номером 196 на замену на 166.
10: Зачем такие разъяснения было давать? Вот правда. Вот путают людей, пугают людей вот зачем-то на ровном
9: месте.
10: Наоборот,
9: успокаивают. А некоторые вроде тебя пугаются.
10: Успокаивать надо, когда люди волнуются. А когда ты не волнуешься, тебя начинают успокаивать, ты начинаешь думать, что, наверное, надо поволноваться все-таки.
9: Ну, это да, но вопрос риторический. Так код состоящий... Слушай,
10: никогда у людей не возникало вопроса, что с введением нового региона старые становятся недействительными. Вот, ну, ни разу в жизни не слышал даже такого предположения. Зачем это опровергать, а?
9: Это не опровержение, это как-то по-другому надо назвать.
10: Предостережение. Зачем предостерегать там кого-то от чего-то?
9: Успокоение, ладно. Код региона, состоящий из трех шестерок, все ближе получается? Рано или поздно комбинации закончатся?
10: Там еще есть 2, 3, 4, 5, 7, 8.
9: 9.
10: И это к 66, да, а еще 96 же есть. И если сейчас вот в Екатеринбурге с 93-го, по-моему, года выдаются номера в этом формате, да, подошел, получается, к четвертой серии, ну, математически посчитай, сколько нужно еще циклов, чтобы прийти к 666. Вот, и я думаю, что не доживем мы с вами.
9: Оставим эту проблему потомкам. Это помнишь, как в свое время была проблема 2000, как все ее боялись, что когда наступит 2000 год, все компьютеры зависнут, значит, все перестанет работать, там какие-то бешеные деньги вкладывали в то, чтобы, значит, не произошло какого-то глобального сбоя, и ничего не случилось, все нормально, все работало.
10: Потому что вложились.
9: Да, ну а мы пока еще по новостям пройдемся. МВД попросила ЦОДД Москвы снизить квоты на количество прокатных самокатов в городе из-за роста числа аварий, пишет сегодня РБК. Ну, понятно, что мы смотрим на Москву, а думаем про Екатеринбург, потому что здесь, ну, примерно те же проблемы. И кикшеринги здесь есть, и самокатов много, и, может быть, тоже местные ГАИ с чем-то подобным обратиться. Так вот, смотри, полиция приводит статистику по количеству ДТП. С СИМами, которые произошли в Москве с января по май. По сравнению с прошлым годом число аварий выросло в 2,6 раза. В 26% случаев водители СИМ были младше 18 лет. При этом в МВД напомнили, что ЦОД имеет право сокращать количество единиц кикшерингового сервиса на 1000 штук в случаях, если виновником ДТП стал несовершеннолетний пользователь. Ну, то есть ДТП с несовершеннолетним случилось, минус 1000 самокатов. Ограничения снимаются, когда оператор кикшеринга устранит нарушение.
10: Все понятно. Понятно.
9: Я-то подожду, я же должен разъяснить.
10: Нам просто приоткрывают вот такую кухню, вот, о которой мы не знаем. Вот мы же слышим часто, да, что там администрация собрала кикшеринг там, и заключили некое соглашение. Да, вот мы не знаем об условиях этого соглашения. Я так подразумеваю, что в каждом городе какие-то свои соглашения заключаются. Может быть, есть методические рекомендации, как нас любят издавать там то же самое МВД. Да. А вообще идея-то хорошая, в принципе. Ты допустил несовершеннолетнего на свой самокат. Ну, вот получай минус там 1000, например, да, вот. И каким-то образом, наверное, распределение рынка так происходит. И, в принципе, ну, можно, наверное, иногда заметить, да, каких больше самокатов, каких меньше самокатов. И перераспределение такое не очень равное.
9: Может, из-за так, этого?
10: По визуалу, по крайней мере. Может быть, из-за этого. Может быть, смотрят количество там нарушений выявленных в том числе, да, и сокращают парк. Но вот это, конечно, удивительно, потому что часто говорят о том, что необходимо прикрутить госуслуги к приложению кикшеринга, именно обосновывая тем, что несовершеннолетние не будут ездить. В Москве это было сделано в прошлом году. Ну и посмотри, 26% по вине несовершеннолетних.
9: Угу.
10: Это только про ДТП мы говорим, да? Вот, а они же еще без ДТП ездят, в принципе, достаточно
9: в большем количестве. В большинстве случаев, скорее всего.
10: И в большем количестве они ездят без каких-то происшествий. Но это значит, что проблему не то, что не решили, да? Вот, даже не приблизились к его решению. Хотя вот в Москве действительно ты можешь совершить 5 поездок без привязанного к МОСРУ, да, это портал госуслуг Москвы, без привязанного аккаунта, а потом все, пожалуйста, верифицируйся через мост.ру, и потом уже можешь ездить, а при верификации ты представляешь данные, естественно, там, о возрасте, обо всем. Это значит, что? Это значит, что взрослые содействуют своим несовершеннолетним детям ездить на этом самом кикшеринге.
9: Mm-hmm. Ну, то есть это здравое предложение, я правильно тебя понимаю?
10: Да оно получается, что не работает.
9: Ну, я не знаю, так может быть, на это предложение никто и не ответил. То есть, еще раз, это некая опция, но это не обязанность.
10: В Москве это обязанность. Я тебе говорю про Москву, где 26% виновников или участников ДТП это несовершеннолетние на прокатных самокатах.
9: Это нет, я имею в виду минус 1000 за ДТП. А не то, что привязка к госуслугам.
10: Это вопрос соглашения, это вопрос договоренностей. Договорились на 1000, ну, сокращайте на 1000, значит.
9: Договорились, так соблюдайте хотя бы. Что с этим будет, тоже отдельный вопрос. А знаешь, что в свою очередь в шерингах сказали, комментируя эту инициативу, так вот, если коротко?
10: Что это все фотомонтаж.
9: Нет. Это приведет к росту числа частных самокатов, которые вообще никак не регулируются. Ну, то есть, как бы дали понять, что станет еще хуже. Как вылезут все на своих самокатах.
10: Не станет это хуже, конечно. Ну ладно.
9: Ну ладно. Не согласен ты с этой логикой. В общем, кому интересно, большая публикация с комментариями и разнообразными нюансами на портале РБК. Нам пишут, Максим, вот давай я прочитаю сообщение от Леонида. На космонавтов при ремонте сняли покрытие, в том числе между рельсов, достаточно глубоко при повороте на фронтовых бригад. В результате сильного замедления скорости при пересечении этого перекрестка примерно в течение недели или чуть дольше в часы пик были гигантские пробки, вплоть до Челюскинцев все стояло.
10: Так понятно. И вот про мост, помнишь, говорили тогда, где там?
9: На Бебеле.
10: Да. На Бебеле, да. Вот сделали его или нет, хотя бы там-то уж.
9: Не знаю. С тех пор я там не был. Ну, наверное, надеюсь. Много времени
10: это
9: прошло.
10: Конечно, это неуважение гражданам, да, со стороны вот уважаемых дорожных организаций. Ну, видимо, мы не настолько уважаемые с вами, что заслуживаем на нормального передвижения. Но еще раз, все-таки, да, вот проблема, она обостряется. Если раньше это были какие-то единичные истории, да, что он там на каком-то небольшом участке сняли асфальт, уехали, там через месяц приехали, то смотри, сейчас это прям такое повсеместное явление становится. Вот, и это очень плохо, и администрация города должна в этом направлении посмотреть. Потому что хорошо, вы объявляете там о ремонте 700 там, или 300 с чем-то тысяч квадратных метров, да, ну давайте сделаем ремонт по-человечески нормально. Угу. Можно же его как сделать? Можно сейчас снять асфальт, да, сделать все в сентябре, допустим.
9: Ну и получается... Ну,
10: перед электоральным мероприятием. Да, сделать, сказать, смотрите, какие молодцы, сделали дорогу.
9: Проблемные точки, проблемные места, это у нас мосты и это пересечение с трамвайными путями.
10: Да, слушай, вот проблемные
9: здесь прямо
10: места...
9: Особое внимание нужно.
10: Проблемное место, там, где сняли асфальт и уехали. Вот это называется проблемное место.
9: Сразу возникает проблемное место. Ну ладно. Хорошо, Леонид, спасибо вам большое за ваше сообщение, за ваше свидетельство. Новости подписки.
10: И еще вот, если кому-то не лень, да, вот, напишите об этом в администрацию Екатеринбурга, в конце концов. Вот. Екатеринбург, РФ, там есть электронная приемная. Напишите, что там на улице такой-то сняли асфальт и ни черта не делают.
9: И не
10: что такое-то? Разберитесь. Да. Прошу разобраться. Вот
9: так так надо заканчивать, да?
10: Конечно.
9: Да. Хорошо.
10: Или до Коля.
9: До Коля это, может быть, решат, что это подпись такая. Ну, зовут человека так. Может такое быть, может. Новости подписки. Подписки на автомобили, не на газеты и журналы. Сервисом «Лада Легко», так он называется, воспользовались уже несколько десятков клиентов, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Причем уточнение количества десятков, ага. Почему-то нет, несколько.
10: Ну, сервис... Когда так говорят, значит...
9: Значит, несколько,
10: много,
9: да.
10: Десятков.
9: Сервис предлагает аренду новой «Лада Веста». Мы об этом с тобой рассказывали. С фиксированным ежемесячным платежом без малого 44 тысячи рублей. За эти деньги получаешь полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, помощь на дорогах, сезонную замену шин и их хранение, если это требуется. Ну и, кстати, годовой лимит пробега ограничен 30 тысячами километров. Ну, то есть это не безлимит все-таки. Да?
10: Не, ну, слушай, 30 тысяч ну, это хороший пробег.
9: Это нормально.
10: Ну, если средний годовой пробег россиянина считается 17 тысяч у нас, в принципе. То есть 30 тысяч это, ну, достаточно много.
9: Должно хватить все-таки, да, для большинства. Ну, что тут можно сказать, Максим? Я не знаю. У меня только один комментарий. Ну и хорошо. Раз десятки клиентов нашлись, кому это понадобилось, ну и прекрасно. Автомобиль по подписке. Это так современно.
10: Знаешь, это, я люблю вспоминать, вот так совпало, да, что в нашем там районном чатике недавно обсуждали тоже вопросы каршеринга, насколько это выгодно или невыгодно, и человек вспомнил, как в 2019 году одна из компаний предлагала подписку на автомобиль Mercedes E-класса, тоже, да, где страховки, там, безлимит, все. И знаешь, сколько это стоило? Вот сегодня утром просто читал. 44 тысячи рублей. 44 тысячи рублей это стоило. Ну вот, собственно, и все.
9: Вот, раньше вот, собственно,
10: так
9: и все.
10: Вот. А сейчас, да.
9: А сейчас вот так.
10: Весту, вот хотите Весту за 44 тысячи?
9: Ну, наверное, и Мерседес можно взять на каких-то подобных условиях, но цена будет совершенно другой.
10: Ну, я боюсь, что сейчас, наверное, нет. Ну, такая длительная аренда, это по сути же, это по сути лизинг для физических лиц. Когда ты не становишься собственником автомобиля, когда там часть расходов несет лизингодатель фактически, да, вот, mm-hmm. и есть там выкупная стоимость автомобиля, если мы говорим про лизинг. Здесь это чистая долгосрочная аренда, и почему ее называют подпиской, я откровенно говоря, не понимаю, потому что есть слово «аренда». Оно есть в Гражданском кодексе. У вас договор аренды называется, транспортного средства без экипажа, да, вот. И этим договором может быть предусмотрено условие там по техническому обслуживанию, по страхованию, кто за что ответственность несет. Ну, вот оно вот это в чистом виде есть. Зачем называете словом подписка? Ну, я не очень понимаю.
9: Я тебе могу это объяснить очень коротко. Да, это то, чем юрист...
10: А, ну, аренда ж не модно сказать.
9: То есть ты
10: аренда,
9: отличается,
10: да?
9: от маркетолога, то есть того, кто придумал это название. Вот и все. Вот поэтому подписка. Спасибо большое, Максим Ядрышов. Ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто». До завтра мы прощаемся с Максимом. Максим, спасибо и пока.
10: До завтра.
2: «Макс Авто».
11: Я Максим Путинцев.
12: Я Павел Рубцов.
13: Я Маргарита Балакирская.
11: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
14: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
13: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
14: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра.
11: «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

0: «Рок-Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Курсантам автошкол могут добавить еще один экзамен по оказанию первой помощи при ДТП. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства. Речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. Дожди в Свердловской области должны стихнуть к четвергу. Согласно прогнозам фонда ФОБОС, праздничные выходные хоть и не обойдутся вовсе без осадков, но осадки будут кратковременными и небольшими. Ну а на сегодня-завтра объявлено штормовое предупреждение. Спасатели и синоптики обещают сильные ливни, грозы, град. Судя по долгосрочным прогнозам, следующая неделя снова начнется с грозовых дождей. При этом дневные температуры могут подрасти до 26-28 градусов. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин выступит вместе с хором в День России в Екатеринбурге. Ежегодная акция «Хором славим Россию и город» пройдет в историческом сквере. В состав хора войдут Уральский государственный духовой оркестр, ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-этюд-бэнд». 8 июня состоялась первая репетиция хора. Было около 1500 человек. В праздник к хору смогут присоединиться все желающие. На площадке исторического сквера, как обычно, разместят большой экран с текстами песен, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбургский музей ИЗО привезли более 300 экспонатов из музейного комплекса «Царское село». В экспозиции, в частности, венчальный мундир Николая II, флорентийская мозаика из янтарной комнаты и многое другое. Последний раз экспонаты показывали в Екатеринбурге 20 лет назад. Выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции» открывается в Екатеринбургском музее изобразительных искусств завтра. Сборная России по футболу сегодня завершает серию товарищеских матчей. Национальная команда встречается со сборной Тринидада и Тобаго. Игра пройдет на стадионе Ростех-Арена в Калининграде. Начало в 20 часов по московскому времени. В конце мая россияне встречались со сборной Египта и уступили африканской команде со счетом 0-1. В начале июня подопечные Валерия Карпина обыграли в Волгограде команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. Сборная Тринидада и Тобаго перед сегодняшним матчем потерпела 4 поражения во всех последних товарищеских матчах, уступив Южной Корее, Габону, Венесуэле и Боливии. Доллар 73.26, евро 85.27.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Салют человечеству. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

Du hast mich. Du hast.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт.

0: Рок Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Никка Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
3: Добрый день. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Глава комитета по труду, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в интервью ТАСС предложил перенести выходной с 8 января. Парламентарий напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. В одних регионах в этот день объявляют выходной, в других нет. В 2026 году 31 декабря выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. В Екатеринбурге двое детей выбежали на дорогу прямо под колеса. Как сообщили в ГорГАИ, ЧП случилось 8 июня около 6 вечера на улице Сахалинская. 41-летняя женщина ехала за рулем Джили, когда на проезжую часть выбежали два мальчика 8 и 10 лет. Детей с травмами доставили в 9-ю детскую больницу. Родители пострадавших пояснили, что детям разрешали гулять только во дворе, но они не послушались. При этом правила дорожного движения проговаривают дома ежедневно. Традиционная акция «Хором славим Россию и город» пройдет в Екатеринбурге в историческом сквере в День России 12 июня. Помимо сводного хора и трех оркестров выступят 30 коллективов, в том числе группа «Топ» с частушками о Екатеринбурге, которые написал Евгений Горенбург, а также лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, он споет песню «17 лет». Весь репертуар акции поделили на 4 части по тематике «Россия», «Екатеринбург», «Детство» и «Традиции». Подпевать смогут все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Спецавтобаза анонсировала личные приемы граждан. Отвечать на вопросы будут сами специалисты регионального оператора по вывозу мусора. С сегодняшнего дня начались консультации в центральном офисе спецавтобазы в Екатеринбурге. Они также состоятся 10, 11, 15 и 16 июня. Приемы будут проходить в течение всего рабочего дня. Кроме того, специалисты работают в территориальных представительствах в Ирбите, Тавде, Артемовском и некоторых других городах и проводят выездные консультации. Уже сегодня они едут в Сысерть и поселок Малышево, завтра в Каменск-Уральский. Полный график опубликован на сайте спецавтобазы, сообщает Федерал Пресс. Спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если обычно рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе показатель достиг 80%. Также следует отметить, что существенного скачка цен на турпакеты в Анапу-Сочи пока не зафиксировано. Однако, как говорят эксперты, отели курорта подходят к подорожанию осторожно, чтобы сразу не распугать отдыхающих. Доллар 73.26, евро 85.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
6: Музыка мирового класса.
7: Little Richard.
8: Lucy, you won't do your sister's will.
7: King Crimson.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще,

0: деньги тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: релизы на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-Арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Руководители России пока не поздравили с победой действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Москве ожидают официальных итогов парламентских выборов в республике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле видели много сообщений о нарушениях на выборах в Армении, пишет РИА Новости. Напомню, ранее ЦИК Армении сообщил об окончании подсчета голосов в понедельник, 8 июня. Отмечалось, что победу на выборах одержала партия действующего премьер-министра «Гражданский договор». Депутаты Гурдумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. Сейчас эконом-гостиницы переживают непростые времена. За три года средняя нагрузка снизилась с 72% до 53%. Об этом рассказал ранее депутат Алексей Вихарев, пишет РБК. Прошлой весной депутаты Гурдумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власть регионов и городов получили право вводить турналог с выручки от гостиничной деятельности с 1 января 2025-го. Он начисляется на сумму услуг по размещению и составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, напоминает агентство. Губернатор Денис Паслер провел заседание антинаркотической комиссии Свердловской области. На заседании 8 июня обсудили меры по противодействию распространению запрещенных веществ среди несовершеннолетних. В регионе ведется системная работа в этом направлении, отметил Денис Паслер. Так, одним из эффективных инструментов раннего выявления рисков остается социально-психологическое тестирование учащихся. В числе эффективных мер также были названы организация содержательного досуга и трудоустройство подростков летом, вовлечение молодежи в занятия спортом, просветительские и волонтерские проекты. Екатеринбург уходит под воду из-за сильных дождей. Е1 пишет о затоплениях в переулке Коротком, в частности, а также в Мичуринском, где затоплена дорога около 25-й школы. Судя по карте осадков Яндекса, дождь в Екатеринбурге продлится до завтра. Синоптики заранее предупреждали о том, что на регион обрушатся сильные ливни и грозы с градом. В прогнозах Росгидромета дожди каждый день до понедельника, 15 июня включительно. По долгосрочным прогнозам погодных метеоресурсов, сухо станет только в 20-х числах июня, тогда же потеплеет до плюс 25 и выше. Британский актер Идрис Эльба раскритиковал идею сделать Джеймса Бонда темнокожим. Об этом он заявил в интервью журналу GQ. Актер отметил, что агент 007 был задуман как белый мужчина, и у создателей были на то причины. Бонд популярен во всем мире, и далеко не все зрители согласятся увидеть африканца в роли Бонда, отметил актер, который сам темнокожий. Последний фильм о Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом вышел в 2021 году. Ранее сообщалось, что на роли агента 007 рассматривают молодого актера около 30 лет, ростом не ниже 178 сантиметров, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
3: Информация на правах рекламы.
4: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
5: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
4: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с
7: музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.

0: автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тео Ноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор ООН «Ника Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
3: Добрый вечер. В России могут ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. Такое предложение направил министру просвещения Сергею Кравцову депутат питерского Заксобрания «Единорос» Антон Соловьев. Об этом сообщает парламентская газета. Парламентарий подчеркивает, что ему часто поступают обращения от родителей и сотрудников образовательных учреждений. Они жалуются на то, что длительное ожидание результатов экзаменов провоцирует серьезное эмоциональное напряжение у школьников и их родителей. С учетом современных технологических возможностей и развитием цифровых систем, подсчет результатов ЕГЭ и ОГЭ возможно ускорить, говорится в обращении депутата. Июньские пенсии с предловчанам перечислят досрочно в связи с празднованием Дня России, сообщает областное отделение соцфонда. Так, жители региона, которые обычно получают пенсию через банк 13 числа, получат их 11-го. Мера коснется всех видов пенсии по старости, инвалидности, случаю по потере кормильца. Порядок и даты выплат детских пособий сохраняются по графику. Для получателей выплат на карту или банковский счет зачисление происходит в течение всего дня. Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат деньги за июнь в привычные для себя даты. Почтальоны начали доставку пенсии на дом с 3 июня. Из-за ремонта трамвайных путей на развязке Космонавтов-машиностроителей на Уралмаше в конце этой недели в Екатеринбурге изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии. Изменения вступят в силу с полуночи 12 числа до 5 утра среды 17 июня. Поменяют схемы движения трамваи, троллейбусы и автобусы, которые ходят по развязке Космонавтов-машиностроителей. Мэрии просят горожан отнестись к временным неудобствам с пониманием заранее планировать маршруты, пишет Е1. Количество комаров в Свердловской области нынче побило рекорд. Как сообщили порталу Урару, в Висимском заповеднике такого нашествия не случалось в последние 20 лет. По словам директора заповедника Александры Хлопотовой, причина огромного количества насекомых – большая влажность в прошлом и нынешнем годах. Полчища комаров атаковали и Висимский заповедник, и соседний Денежкин камень. Из-за них посетителей в заповедных окрестностях стало меньше. Специалист советует туристам в лесах использовать плотную одежду, а также москитные сетки – и репелленты, пишет Урару. Этим летом в моде остается спортивная атрибутика. Олимпийки, трикотаж джерси, ветровки в сочетании с украшениями и каблуками. Об этом заявили редакторы школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School. Также актуальна стала гоночная эстетика, куртки в стиле автоспорта, контрастные полосы, винтажная символика команд, спортивные силуэты. В тренде морская тематика. В одежде полоска, канаты, золотые пуговицы, оттенки морской формы. Этим летом вернулись в моду также ободки для волос. Безупречный макияж уступил место естественному сиянию кожи, говорится в сообщении школы, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
6: Музыка мирового класса.
7: Deep Purple. Depeche Mode. Король и Шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, друзья! В эту субботу, 13 июня в 7 вечера, готовьтесь к крутой музыкальной вечеринке в Джой-пабе. На сцене две уникальные группы – «Чистая река», русская кантри, народные мелодии на новый лад и живые эмоции. Номер 4 – акустические шедевры, необычные инструменты, мощные голоса во главе с Юрием Мишковым. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей, ждем вас в Джой-пабе в эту субботу, 13 июня в 7 вечера.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
5: Рок-арсенал.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. На портале «Госуслуги» введут тревожную кнопку. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы во втором и третьем окончательном чтении. С помощью такой кнопки можно будет жаловаться на мошеннические действия через портал «Госуслуги». Сигнал оперативно поступит в государственную информсистему, затем в банки, операторам связи и в полицию. Также закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать клиентам ущерб, если они не заблокировали подозрительный номер. Инициативу реализуют в рамках второго пакета мер про противодействие кибермошенничеству, сообщает РИА Новости. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Эксперты профильных ведомств прогнозируют резкое повышение уровня воды в некоторых реках. Особое внимание в ближайшее время будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. Главы городов и владельцы плотин уже получили предписание взять гидрологическую обстановку под личный контроль. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение. Жители региона просят следить за официальными сообщениями местных властей, сообщает Департамент информполитики региона, пишет агентство ЕАН. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В МЧС призывают свердловчан быть аккуратными в помещениях и на улице. В четверг, 11 июня, погода ожидается более спокойной, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова ожидаются дожди и грозы. Днем в Екатеринбурге тогда плюс 21, пишет агентство ЕАН. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, более сухая погода придет на Средний Урал в 20-х числах июня, но летней жары в прогнозах пока нет. Работа калейдотеатра в Екатеринбурге почти заморожена из-за отсутствия учредителя. Об этом заявил в суде представитель организации Владислав Хрупалов. Из-за отозванной электронной и цифровой подписи Николая Калиды в организации не могут полностью выплатить зарплату сотрудникам. В конце квартала не смогут сдать отчетность. Театры не могут распоряжаться счетами и деньгами. Выплата идет по ранее заключенным договорам, пишет коммерсант Урал. Напомню, в Екатеринбурге сейчас идет судебное разбирательство из-за отсутствия учредителя калейдотеатра. Чтобы сохранить театр, нужно в судебном порядке утвердить полномочия его директора Эки Вашакидзе, пишет агентство ЕАН. Сезон цветения тополиного пуха может быть опасен для машин. Об этом заявил в «Вечерней Москве» директор департамента послепродажного обслуживания группы автокомпаний Игорь Серебряков. Пух может забивать радиаторы системы охлаждения двигателей и кондиционера, воздушные фильтры и вентиляционные каналы. В моторном отсеке пух может смешиваться с пылью и масляными испарениями, нарушив тепловой режим двигателя, что может привести к его перегреву. В период цветения тополя специалисты советуют автомобилистам каждую неделю очищать радиаторы жатвы воздухом или слабым напором воды. В конце сезона поменять воздушный фильтр двигателя, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Музыка мирового класса.

0: радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Внимание, друзья! Заряжайтесь эмоциями по полной. В это воскресенье, 14 июня в 7 вечера в Джой-Пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Зарубежные хиты, народные мелодии и песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов. Рояль, виолончель, скрипка, гитара, укулеле, барабаны, флейта, гармоника и не только. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей и приходите. Ждем вас в Джой-Пабе в это воскресенье, 14 июня в 7 вечера.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Добрый вечер. Закон, который вводит административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования, приняла Госдума. Документ прошел второе и третье окончательное чтение. Идет речь о продаже электронных билетов людьми, которые не являются перевозчиками или их представителями. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для ИП и юрлиц – 400-500 тысяч. В пояснительной записке к документу отмечено, что из-за ограничений на авиаперелеты в России участились случаи, когда перекупщики массово скупают билеты на поезда, перепродают дороже, создавая искусственный дефицит, пишет газета.ру. ЦИК Армении получил заявление на пересчет голосов на более чем 500 участков. Обращение подали кандидаты и доверенные лица оппозиционных партий, пишет агентство ТАСС. В ЦИКе Армении уточнили, что избиркомы рассмотрят обращение и определят участки, на которых проведут пересчет. Ранее глава ЦИКа Армении Вагн Авикимян заявил, что официальные итоги парламентских выборов в стране проведут 14 июня. Наблюдатели ОБСЕ в предварительном отчете указали, что премьер Пашинян выступал с угрозами в адрес оппозиционных кандидатов в ходе кампании. По предварительным данным ЦИКа Армении, партия Пашиняна набрала около 50% голосов. В Екатеринбурге до конца лета перекроют улицу на Эльмаше. Троллейбусы и автобусы изменят маршруты. Участок Краснофлотцев от Донской до улицы Таганской будет перекрыт из-за ремонта теплосети с понедельника 15 июня и по 30 августа. Изменятся маршруты троллейбусов 33, автобусов 41 и 68, сообщает пресс-служба мэрии, пишет Ядин. Почти одновременно начнется ремонт трамвайных путей на перекрестке машиностроителей космонавтов на Уралмаше. Но ремонт будет кратковременным. С полуночи 12 июня до 5 утра 17 июня изменятся маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов, которые ходят по развязке. В День России в Екатеринбурге на Плотинке пройдет ежегодная акция «Хором славим Россию и город». Вместе с хором споет лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. В составе хора «Уральский государственный духовой оркестр», ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии, детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-Этюд-бэнд». В понедельник, 8 июня, прошла первая репетиция. На ней присутствовали почти 1500 человек, отмечает «Комсомольская правда». В праздник к хору смогут присоединиться все желающие. На площадке исторического сквера разместят большой экран с текстами песен. Итальянский модный дом Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА вместе с американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Это нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают циркуляцию и охлаждение тела астронавта. Эта разработка Prada является частью лунной миссии Артемида, запланированной на 2028 год. Об этом сообщает агентство Reuters. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Музыка мирового класса. Dance.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте.

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, друзья! В эту субботу, 13 июня в 7 вечера, готовьтесь к крутой музыкальной вечеринке в Джой-пабе. На сцене две уникальные группы – «Чистая река», русская кантри, народные мелодии на новый лад и живые эмоции. Номер 4 – акустические шедевры, необычные инструменты, мощные голоса во главе с Юрием Мишковым. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей, ждем вас в Джой-пабе в эту субботу, 13 июня в 7 вечера.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
5: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей отменить блокировку игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российских законов. В ведомстве уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Передают Вести. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря прошлого года. 5 свердловских городов оказались в опасности из-за затяжных ливней. Ожидается резкое повышение уровня воды в нескольких реках. Особое внимание в ближайшие дни будет уделяться ситуации в городах Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. На реках и водохранилищах организовано круглосуточное наблюдение, сообщает Департамент информполитики. Между тем, новое штормовое предупреждение выпустили свердловские спасатели. В среду, 10 июня, по области вновь ожидаются очень сильные ливни, град, порывистый ветер. В четверг, 11 июня, погода будет спокойнее, чем в среду. В День России и по области, и в Екатеринбурге снова в прогнозах дожди и грозы. Депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от уплаты туристического налога хостелы и недорогие гостиницы. Льгота будет действовать в этом году и в следующем. В городе таких объектов 57. За последние 3 года средняя загрузка снизилась с 72% до 53%, пишет РБК. И напоминает, что прошлой весной депутаты Гордумы Екатеринбурга освободили от налога гостиницы, в которых размещают временных переселенцев и беженцев. Напомню, власти регионов России и городов получили право вводить турналог с выручки от гостиничной деятельности. С 1 января 2025 года он начисляется на сумму услуг по размещению, составляет 1%, но не менее 100 рублей в сутки, пишет РБК. На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет самый большой мультиформатный музыкальный фестиваль России «Ural Music Night». Ночью в пятницу, 19 июня, город станет большой концертной площадкой. На 120 сценах будет звучать музыка всех жанров и стилей. Будет работать также и танцевальная площадка в театре «Провинциальные танцы» на Ленина, 43. Зрители увидят хореографические миниатюры, пластические спектакли, перформансы, премьеру, эскиз постановки «Тени». В программе примут участие и другие танцевальные коллективы. Вход на площадку свободный. Новый 5-й по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Но при этом сам Соколовский становится жертвой крупной аферы, пишет газета.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
0: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с
3: музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Фронтмен питерской группы «Кирпичи» Вася Васин и группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург. Авторская версия песни Майка Науменко.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

Привет вам, расслабленные летние арсенальцы. Соберите волю в кулак и проголосуйте за 10 песен, которые кое-кто считает надоевшими. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойной

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни сделай сам, чтобы потом не переделывать.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Криденс Клирвотер Ревайвал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.